0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: СВХ плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяная.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял,

музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда...

радио, которое рядом. Рядом. СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: СВХ плюс.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: цветы по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.
2: Осень
0: на плюсе.
1: Музыкальный урожай.
3: А море, море, гудбай.
0: СВХ+.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Gintaro Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билиши Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
0: СВХ+.

0: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Гентаро Мебелес .lv.
1: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
2: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: В Мэнес аптеке в октябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары по звездным ценам. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Плюс.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями в восточных и центральных районах ожидаются дожди. Ветер западный, юго-западный, умеренный, местами порывистый, до 15-18 метров в секунду. Днем по стране плюс 14, плюс 17 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 16, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге сегодня плюс 14, плюс 16. С утра возможен небольшой дождь, во второй половине дня без осадков.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня станет известно, кому президент Латвии Ринкевич поручит формирование нового правительства. Очевидно, что это будет Кулбергс. В AirBaltic готовятся массовые сокращения. Работу могут потерять до 700 человек, или примерно каждый пятый сотрудник. Муниципальное предприятие Ригас Наму Парвалднекс планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич на следующей неделе собирается представить план отражения возможного нападения России. Его основные положения он изложит на конференции по безопасности в Варшаве. Тем временем Эстония перемещает военных ближе к российской границе. Штаб 1-й пехотной бригады переведен из Тапа в Ихви, а в Нарве строится база на 1000 военнослужащих. Эстония также закупает ракетные установки, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Военные и разведки европейских стран считают полномасштабную войну с НАТО в ближайшие годы маловероятной, однако не исключают российских провокаций. Сегодня, видимо, станет известно, кому президент Эдгар Ринкевич поручит формирование нового правительства. После встреч с представителями партии Прогрессиве и Яуну Венотиба он завершит консультации со всеми шестью избранными всеми политическими объединениями и выступит с заявлением. Андрис Кулбергс пока допускает разные варианты коалиции, включая правительство меньшинства. Переговоры Апвенотес Саракс намерен начать с прежних партнеров национального объединения Висулатвия, ТБ, ЛННК и Яунвенотиба. Вместе эти три политические силы располагают 58 голосами. Национальное объединение уже подтвердило готовность продолжить сотрудничество, если стороны договорятся о приоритетах будущего правительства. В авиакомпании AirBaltic готовятся массовые сокращения. Работу могут потерять от 500 до 700 человек, или примерно каждый пятый сотрудник. Изменения затронут базы авиакомпаний в Риге, Вильнюсе и Таллине. Точное число увольнений пока не определено. Руководство авиакомпании обсуждает возможность перевода пилотов и бортпроводников на 85% рабочую нагрузку. При этом профсоюз утверждает, что узнал о масштабах сокращений лишь за несколько минут до презентации этой информации сотрудникам. Увольнение входит в план реструктуризации авиакомпании AirBaltic под контролем американского суда по банкротствам. Авиакомпания заверяет, что сокращение персонала не повлияет на расписание оставшихся рейсов. При этом в зимнем расписании количество полетов уже сильно сокращено. Муниципальное предприятие Ригас Наму Парвалднекс планирует начать отопительный сезон в столице в начале следующей недели. Подключение домов предполагается начать 12 октября и завершить в течение 3 дней. Все теплоузлы готовы, а в 10 зданиях отопление уже включили по решению жителей. Впервые ни одному дому начало отопительного сезона не задержат из-за задолженностей. При этом расходы на тепло в этом сезоне вырастут. В среднем по Латвии подорожание ожидается умеренным, при этом в Риге с декабря тариф может увеличиться на 20-30%. Для квартиры площадью 35 квадратных метров расходы могут вырасти от 2 до 10 евро в месяц, а для частного дома площадью 100 квадратных метров на 20-40 евро. Это в масштабе Латвии. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: касатики. Привет, ребятушки, бодренькое утрица. Александр Станиславович.
1: Привет, привет.
0: Привет, ну как ты?
1: Бодренькое, да, и теплое почему-то.
0: Все хорошо.
1: Теплое.
0: Моську греет, моську греет, моськи хорошо. И это просто радость какая-то. Радость.

0: меня!
1: Вот так вот, вот так
2: на
1: вот.
2: СВХ плюс.
0: Владимир Вэлл и его друзья.
1: Так, ну что, да, спасибо большое за утренний кофеек, да, Саша.
3: Всегда пошел. Пожалуйста.
1: Значит, мы первые включаем кофейный аппарат.
3: Да, у нас тут такая система, у нас кофейный автомат, Володя его включает.
1: Да.
3: И нужно несколько минут, чтобы он включился.
1: Он должен нагреться, он должен себя почистить. Для этого я выставляю специально такой маленький стаканчик.
3: Для эспрессо.
1: Да, стаканчик для эспрессо, потому что аппарат начинает из себя выдавливать, прошлодневная, да? Uh-huh. Ну и, соответственно, проливает. И куда это ему все выливать? А выливать это ему нужно в специальный поддон, который у него находится. Там стоит датчик, и если поддон наполнен, то он дальше ничего не делает. Он говорит, выноси поддон. А кому приятно с утра выносить поддон?
3: Ну, мы же ленивенькие.
1: Никому. Поэтому я когда-то завел себе лайфхак. И я беру, ставлю, значит, стаканчик для эспрессо, и он туда сливает все то, что, значит, нажил за предыдущий день.
3: Надо это запатентовать.
1: Сливки называются. Я это называю сливками. Вот. Ну, значит, я почему? Сейчас уже по новой технологии, значит, у нас получается, значит, Сашка делает капучино. Мне сначала, а потом туда...
3: Два сахара.
1: Да, обязательно. А где же я глюкозу тебе возьму с утра? Конечно, вот. Да. Значит, и добавляет туда еще один эспрессо.
3: Да, верно.
1: Поверху. То дело в том, что некогда, значит, у нас же два вида. Есть картонные стаканчики, я их очень люблю. Uh-huh. Вот. Мне из них приятно. Хорошо. Вот. Есть еще и керамика. Кружечки небольшие такие. Брендовые. Радио СВК. Но я из них не пью. Потому что, ну, ты выпил и пошел, значит, туда куда-то. Надо куда-то ставить там вот это вот. Вот. Да. Согласен. Возможно.
3: Да так, и меньше.
1: Так,
3: меньше.
1: Так, менее экологично, но все-таки это же не пластик, по большому счету. Вот. А картон сдаем в отдельную, эту самую посуду. Короче, неважно. Значит, и когда-то откалибровали капучино под небольшую кружечку такую, uh-huh. Вот, понимаете? Барби-кружка я ее называю, вот. А хочется же нормальный стаканчик, хотя бы граммов там, 200 получить, вот. А если у тебя там 120 налито, ну, господи, ну, что это за капучино такое? Ну,
3: это половина картонного стаканчика,
1: ну,
3: получается.
1: Да. Ну, и, соответственно, это облом стал. Два не получается.
3: Он с горкой получается.
1: Соответственно, вот как бы решил добавить себе немножко кофеина еще сверху.
3: Нормально.
1: Ну, ладно, не повредить.
3: Я тоже начал такую же делать.
1: А, ну вот, видишь как.
3: Бурда, но вкусно.
1: С молодых ногтей уже, значит, присаживаешься на кофеин. Ну, ничего не поделаешь. Вот, зато как взрослый, да? Как чувствуешь себя взрослым?
3: Да.
1: Вот, молодец. И никто ничего не скажет, понимаешь?
3: Никто не осудит.
1: Ну, ладно, шапку надень. Но шапку-то все-таки надень. Дорогие друзья, бодренькая утрица. Да, какие вы красивые. Вашка, привет, классного настроя, великолепного вторного. Значит, всем крепкого крепления на люстрах. Товарищи, сегодня Международный день люстра, а вы сами понимаете.
3: Весеннее на люстре.
1: Это, ну, как бы редкое, конечно, явление, когда люстра падает, да? Ну, только если в ТикТоке какой-то идиот не пытается на ней повисеть. Вот, как бы, ну, вот. Потом лайки собирает, вот. А так вообще, значит, раньше-то ого-го люди были. О, какие богатые. Вот одни только чехи. Сколько люстр понаделали? Чешское стекло. Помните? Ну. Чешское.
3: Нет.
1: Просто... Ай, не помнишь, конечно, ты не помнишь. Про Муранска спрашивать не буду.
3: А, там я был, да.
1: Венеция. Да. Остров Мурано.
3: До
1: Бурано добрался? Там есть Мурано, а есть Бурано. Прогугли Бурано. Остров Бурано и посмотри просто картинки. Я тебе просто покажу, до чего ты не добрался. А это, в принципе, 15 минут езды.
3: В Мурано я был.
1: В Мурано ты был, а теперь Бурано. Бурано.
3: А там я тоже был, да.
1: А как ты все-таки был, да?
3: Да.
1: Ну вот, значит, какая красота в Бурано. Эти домики разноцветные, а?
3: Да, помню, мне понравилось в тот раз.
1: Угу. Так что бывал ты на Бурано?
3: Был.
1: Ну, на Бурано...
3: Всем советую.
1: Стекольщики так себе, вот, а на Мурано, там вот

0: вашей школе, от моей школы. Очень хорошо. Постепенно начинает приходить в себя, я так понимаю.
1: После вчерашнего.
0: Директор. После всегдашнего, понимаешь? Ну, как бы, значит... Евгений пишет, ну, кимоно прислал фотографии различные своих подарков.

0: Понятные, ну как называют, да? Как оно, монахи Шаолин, да, вот эти 128-й дан, там, типа вот такие, ну, заслуженнейшие люди, мэтры карате, вот, стоят рядом с ними, вот, приятно, приятно, Сережка Ришки, привет, бодрое утро, бригада Вечного Солнца, привет, Пеле и Горинча, прислал фотографию, значит, сначала мне показалось, что это нюц, выслал нюц, голые мужчины два стоят, а, значит, ну, в раздевалке, там, где-то в районе душевых, и один, оба с голыми торсами, один вообще в трусах в белых. Ну, спортивных, конечно же. Это Пеле. Вот. А еще есть Горинча. Две звезды Бразилии по футболу были присланы нам. Привет, Володя. Привет, Санек. Вспомнилось что-то юность. Ну, прикинь, да? У меня тоже лучший друг был и партнер в футболе. Толик Гориев. Корень такой же, прикинь, да? Ну, как его назвали, сами понимаете. Как он сам себя называл, то сам понимаете. Горинча — это один из, ну, светил. Вот когда играл Пеле, тогда играл Горинча. Это, ну, они прям творили мировой футбол. И как бы вот это. Ну, это было то время.
1: Это было давно.
0: Кого из современных хорошо футболистов ты знаешь?
1: Месси, Роналдо. Все.
0: Ладно. Ну, тоже неплохо. Играли на отлично с ним в паре. Ну, это как будто с этим самым, с Столиком. Понимали друг друга без слов. Поражали этим великим... Подражали великим бразильцам. А? Те тоже без слов друг друга понимали. Вот. Есть история тех лет о нашем футболе. Думаю, будет тема на радио. Конкурс. Напишу ее. Прям огонь. Уже заготовка есть. Молодец. Хорошо. Это отлично. Так. Александр Сашко. Бурановские бабушки. Оттуда. Ну да, с острова Бурана, конечно.
1: Началось.
0: У них был побег большой. Значит,

0: да, выносили. Значит, люди...
1: Тарталет.
0: Люди пили вино, у них там в Италии вино, да, и, да, соответственно, и не заметили, как на баржу погрузилось, сколько там их, 10 человек, вот, и отплыли, и поехали гастролировать, пока все остальные кусят, они поехали по корпоративам фигачить.
2: Да, да,
0: бурановские бабушки.
2: А выкрал кто?
0: Что?
2: Выкрал кто?
0: Что выкрал?
2: Бабушек.
0: В смысле выкрал?
2: Выкрал дробыш.
0: Дробыш? И отвез на остров Эпштейна, да, но там лодку не приняли. Нам сказали, что нету мест на причале. Так вот же у вас там 300 метров еще свободного есть.
1: Нету, это все зарезервировано, к сожалению.
0: Выбирайте другой остров. Значит, привет. Я по примеру директора школы Гутен Морген вашей больницы от нашей больницы. Саша пишет, это на самом деле очень и очень и очень и очень вы в точку попали, потому что, ну, реально, для тех, кто, допустим, только-только подключается к нашей палате, становится сразу все понятно. Сначала кажется непонятно, а потом все понятно стали. Поэтому смело, конечно, имеете право от нашей больницы в вашей больнице. Добро пожаловать. Ребятушки, бодренькая утрица. У нас сегодня 6 октябрьская утрица наступает. Я думаю так, давайте на кавер-группу «Стиляги» давайте сыграем. Она будет хороша. И вот для того, чтобы начинать уже функционировать, вот, более активно, да, назовем это так. Хорошая, добрая композиция. Откуда-то оттуда. Прямо к нам вот сюда.
3: Этот

0: замена. Анастасия, специалист Карглас.
1: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае. Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojuma līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
4: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Дисциплина, уважение,
3: характер, сила.
2: Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в 4 локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
4: Люди бодрые. Владимир Белл.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Мальчики и девочки, сегодня не забудьте поздравить Монику. У нее сегодня именины. 889 девочек. Моник. Моника.
3: Монику Белуччи знаете? А вот поздравьте.
2: Я Монику Геллер бы поздравил, конечно же. Ну, вымышленного персонажа из сериала «Фрэндс». Но, тем не менее, сегодня также Зилга и Зилгма. 26,6 соответственно.
3: Ну, их совсем мало.
2: Да-да-да. Сегодня день любителей чесночка.
3: Нравится? Ну, вот и любите.
2: Ну, нравится, да? Прям, значит, его...
3: Не переношу.
2: Его называют... Потому что ты, значит, вампирюга. Ну, на самом деле, как бы, очень
3: это
2: много...
3: Это, наверное, как с оливками.
2: Он вполне себе, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно. Ты просто, значит, на него положи сухарики, попробуй.
3: А, ну ладно, это вкусно. Положи
2: сухарики на чесночок, и тогда все поймешь. Нет, ну не надо же, никто же тебя не призывает сразу есть вот прямо, как он называется, берешь? Нет, зубок это так, зубок, а как чеснока называется? Вот это, вязанка, подождите, ну что же, головка чеснока.
3: Да, да.
2: Берешь головку чеснока и кусаешь, как Буратино лук кусал. Ну вот, нет, конечно.
3: А вы не так едите
2: никто,
3: разве?
2: Никто не призывает. Назывался он, кстати, между прочим, Первая и Вторая мировая война, этих самых антибиотиков-то никаких не было.
3: Так.
2: И выжимку из этого самого, из чеснока использовали врачи как антибиотик, природный антибиотик, причем там их внутри всяческих разных очень много. То есть, ну, такая вещь полезная, конечно, но я так понимаю, что не проблема зайти к семейному, выписать себе любые антибиотики, правильно?
3: Uh-huh.
2: Вот, ну вот. Ну ладно, так или иначе. Ну, чесночок-то, ох, а в кухне-то как помогает? Ай-яй-яй-яй, какая итальянская кухня, да, допустим, обязательно нужно, вот там вот, что ни возьми, единственное, что-то, не знаю, панну коту готовят, по-моему, без чеснока, все остальное.
3: Обязательно. И то не факт.
2: Обязательно. День весенний на люстре, пожалуйста, да, день ассистента врача.
3: Поздравляю.
2: Я так понимаю, у нас есть вообще ассистенты врача? Ну, как бы
3: наверное,
2: у нас. Я знаю, что в Штатах точно есть, но это не медбрат и не медсестра, это отдельная...
3: Это отдельная каста.
2: Отдельная каста, ну, то есть это образование медицинское, это человек, который может ставить диагнозы там, и помогать там при операциях, например. Давайте, помните, когда профессор Преображенский говорил доктору Барменталю, шейте сейчас, шейте скоро, доктор. И надо было собачку зашивать. Ну, когда она еще не стала Шариковым, Полиграфовичем. Вот, ну да, доктор был ассистентом врача. Да-да-да. Сегодня день Гергин. Вот, кто-то, кому-то не нравится цветок. Ну, потому что какой-то...
3: Кто-то любит.
2: Кто-то говорит, кладбищенский. Вот, оно стоят хорошо.
3: Стоят хорошо.
2: Какие они пышные. У них вместо двух хромосом, как вообще, вот что ни возьми, две хромосомы. X и Y, да? А у них 8, блин, хромосомы. Это значит, что представляешь, какое количество разных видов может скреститься и получиться. Так вот, скрещаются и получаются. И они вот от маленьких таких вот, там 3 сантиметра, 4 сантиметра, 30 сантиметров цветы разные. И вся цветовая гамма собрана, единственное, синих нету.
3: Угу.
2: Ну, нету синих, как-то и нету. Ну, таких...
3: Пока нету.
2: Хотя, ну...
3: Пока не придумали.
2: Умные люди, значит, они же давно экспериментируют уже с этими цветами, которые там в чернила ставишь, и они напитываются.
3: Да, есть такое дело.
2: И вот тебе, пожалуйста, нарциссик синего цвета. А каким образом? А вот таким вот образом. Ну, а так, чтобы были вот природные синие, георгин не существует. Так, сегодня день «Переведите деньги дочери». В нашей семье это было вчера. Сегодня день лапши. Ой.
3: Обожаю.
2: Лапшичечка. Конечно. Сегодня буду рассказывать про лапшу. Мне сейчас вот захотелось, вот чтобы с куриным бульончиком было, да? Вот удончик. Ай-яй-яй-яй.
3: Но не быстрого приготовления.
2: Почему не быстрого?
3: Хочешь быстро?
2: А что, почему не быстрого? Ты чего? Это...
3: Пошли заварим.
2: Я не знаю, честно говоря. Нет, ты ж пойми. Если кто-то говорит, что лапша быстрого приготовления это химоза, там нет никакой химозы. Химоза это дорого. Без химозы. Химоза это в этих пакетиках, которые ты потом добавляешь. А если ты ее положишь в какой-нибудь бульончик, да, который ты сварил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ты знаешь, что вот, допустим, например, если ты пришел в гости к какому-нибудь японцу, он тебе подал лапшичку, то тебе обязательно нужно вот это вот... берешь соломинку, но начинаешь, и вот так обязательно нужно, чтобы со звуком было. Это означает, что ты очень уважаешь, тебе очень вкусно, и повару от этого становится очень хорошо, и он всегда тебя пригласит еще разочек.
3: Порадуется.
2: Да, сегодня день барсука, товарищи! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Барсучья неделя!
3: Веселая зверюшка.
2: Слушайте, ну, на прошлой неделе... у нас же тут барсук лютовал. Mm-hmm. Знакомый майор приехал, говорит, я тут сейчас дело мы разбираем, короче. Драка была, вайспута, короче.
3: Уголовщина.
2: Уголовщина чисто, там оцепили район. Потому что в подъезде барсук дрался с ежом. Орали просто на весь подъезд. Ментов, конечно же, вызвали. Офицер приехал такой, так, вы арестовываете, там все такое, короче. Ну, удалось барсуку сбежать. Mm-hmm. Ну, короче, не стали задерживать, потому что КПЗ переполнено. Там, да, щипачи, там всякие. Еще недавно магнитолку у кого-то сняли и на кирпичи поставили машину.
3: В общем, мне до барсуков.
2: Я вам сейчас просто расскажу, вы ахнете. Приготовьтесь ахать, да? Ну. Значит, смотрите, на прошлой неделе барсук подрался с ежом. Это было запротоколировано, по всем соцсетям разошлось.
3: Да-да.
2: Видос даже, да? Значит, ситуацию тогда пришлось как бы решать полицейским. Вот, этот гадюка продолжает жечь. То есть он не останавливается. Ну, знаете, бывают такие вот, ну, у тебя среди друзей тоже наверняка есть, но, может, у тебя нету, ты все-таки у нас из...
3: Рецидивисты?
2: Ну нет, и рецидивисты тоже хорошо. Но нет, я говорю о том, что человек, который закончил музыкальную школу, ну мало среди его друзей, кстати, рецидивистов. Ну так или иначе, значит, понимаете, есть...

0: вдруг вечно во что-то вмешается, а разруливает тебе. Ну, образно выражаясь. Короче, так вот этот барсук, это такой вот друг. Внимание. Значит, животное, на этот раз, он неугомонный, этот барсук. На этот раз животное-барсук подралась с собаками одного из хозяйств. Среди ночи этот барсук снова затеял драку, на этот раз домашними собаками, охранявших одно из хозяйств. Пожалуйста. На этот раз обошлось без полиции. Но перед превосходством собак барсуку вновь пришлось отступить. А это унизительно. Ты понимаешь, что он получил, получается, люлей от ежа.
1: Да.
0: Соответственно, они же сейчас, нагуливают жир. Барсучий жир.
1: Перед зимой, да.
0: Попробуй в жизни хоть раз. Барсучий жир.
1: Нет.
0: Вот, они нагуливают, и потом ему надо что?
1: Спать.
0: Ложиться спать, конечно же. А прикинь себе, на ночь тебя отфигачил еж, например. И ты вот с этим всем будешь зимовать. Ты будешь спать, и тебе будет сниться, как еж тебя, приходит к тебе. Ну что? Вот. И начинает просто... Это унизительно.
1: Я согласен, от ежа обидно.
0: Он пошел, понимаешь, опять же, что говорит о том, что не умеет рассматривать, как бы, так сказать, потенциальные возможности, прикидывать возможности выигрыша. Все-таки пошел к собачке, да? Mm-hmm. Думает, сейчас я ей накостыляю и лягу спокойно спать. А там не одна собачка, а там несколько собачек. А вот ты попробуй один барсук против нескольких собачек. Пробовал хоть раз? Попробуй.
1: Не хочу.
0: Попробуй против барсука сначала выступи. В общем, короче, опять барсуку не удалось.
1: Скорее всего, это еще не конец.
0: Нет, это...
1: Он еще вернется.
0: Я больше чем уверен, возвращение барсука... Сейчас, если холода припрут, конечно, придется лечь вот таким вот образом, и ему будет сниться, как его фигачит еж. Вот. Mm-hmm. А потом проснется весной, вам всем надает.
1: Слово барсука, месть на асфальте.
2: Люди бодрые. Владимир.
0: За помойкой. Или за гаражами.
2: Люди бодрые на СВХ+.
3: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating. Точное время 7:35. Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

0: улицу Канцема? Скажите, пожалуйста.
1: Обожаю.
0: Вот, я тоже обожаю улицу Канцема. А знаете, там
1: а где это?
0: Мелнселе, знаете, там и есть перекресток. Не
1: знаю,
0: ну,
1: знаем,
0: возможно,
1: знаем,
0: вы
1: знаем.
0: Не знаете, те, кто знают, те, кто едут, те, кто знает.
1: Это недалеко.
0: Кто знает, тот знает. Короче, на Канцема и Мелнселе перекресток в сторону центра сняли асфальт. Как об этом толково сказала Елене? Привет, дорогая, спасибо тебе большое.
2: Доброе утро, люди добрые. На перекрестке Калсиема и Мейлсила по направлению в центр города в двух полосах снят кусок асфальта. Поэтому на светофоре приезжает максимум 3-4 машины в каждом ряду, и пробка сейчас будет уже до спицы. Всем хорошего дня и выбирайте другую дорогу, если хотите быстрее в центр попасть.
0: Спасибо большое! Ну, все четко, конкретно. Направление центр, перекресток Калсиема и Мейлсила снят куски асфальта. Из-за этого пропускная способность перекрестка просто снизилась до... Да ни одной машины в час. 4 машины в час. Из-за этого сейчас хвостяра просто ванговаться будет. Ну, пока еще вроде живо.
3: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
0: Гороскоп!
4: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
0: Так, доставай свой микроскоп, начинаем гороскоп. Товарищи Овны,
1: Овен,
0: все сюда. Вы вовсе не обязаны, помните, что вы вовсе не обязаны следовать совету, если он кажется вам плохим. Даже если его дал вам человек, считающийся большим специалистом в данной области. И те тоже ошибаются. В общем, короче, вы, если даже советовать будет, вы вовсе не обязаны.
5: Телец. Сегодня вам может потребоваться отдых от общества, даже наиболее нежно любимых вами людей, тельцы. Побудьте некоторое время в гордом одиночестве сегодня. Это да. Вам нужно.
0: Внимание! Ага, отлично. Сейчас.
1: Близнецы.
0: Близнецы, смотрите, даже если у вас будут весьма серьезные причины врать сегодня и притворяться сегодня, остерегайтесь как раз этим заниматься. Не тот день. Вот, сегодня просто не получится прикинуться, ветошью не отсвечивать.
5: Рак. Сегодня некие уже давно предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, раки, ситуация могла немного измениться, и перед вами может встать вопрос, а что, собственно, с этим подарком судьбы делать?
0: Так, лев. Лев, нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Согласитесь, да, когда уважаемые люди тебя хвалят, сегодня у вас будет как раз шанс заслужить эту похвалу. Львы, так что дерзайте.
1: Дева.
5: Вы... Девы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем и не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в своих поисках вы можете немного увлечься.
1: Весы.
0: А вот и весы, сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой, матерью. Может быть, не очень дикой, конечно же, природой. Можете в парк сходить, можете, я не знаю, ну, пообщаться с фикусом своим. Ну, что там у вас есть? У вас не все растения еще померли, а? Эй, ботаники, скорпион. Давайте, скорпионы.
5: Сегодня вы можете ненадолго потерять связи с реальностью. Так что, Скорпио, если завтра вам кто-то сообщит, что он все подробнейшим образом рассказал вам уже вот все сегодня, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи не стоит.
0: Не стоит.
1: Стрелец.
0: Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Пырять тоскливые гляделки в небосвод вы будете, Стрелец. Постарайтесь пореже глядеть на солнце, но это нам не светит особо сегодня. Сегодня солнце особо на не светит. Значит, вот, пожалуйста. Сегодня очень вероятны проблемы со зрением у вас, товарищи.
1: О!
0: Уберегите глазки, конечно же.
1: Черника форта.
0: А лучше? Черника форта. Здесь могла бы быть ваша реклама. Как сберечь глазки?
1: Как?
0: Надо сейчас пойти, лечь в кроватку и закрыть их.
1: Козерог.
5: Вам, козероги, остался всего один шаг до достижения цели. Постарайтесь сделать его максимально аккуратно, а то как бы не пришлось возвращаться к самому началу.
0: Так.
1: Водолей.
0: Не стоит начинать играть в игры, не удосужившись, Водолей, досконально изучить правила игры. Это образное выражение. Образное, значит, предупреждение. И последствия могут быть весьма печальными. Короче, если что-то вы сегодня будете начинать, посмотрите вообще, чем это чревато и какие правила игры.
1: Рыбы.
5: Сегодня козырной картой для вас будет способность быстро принимать решения, рыбы. Чем смелее они будут, тем больше шансов, что эти решения верны.
0: Так, козырной, вооружной.
3: Лучшие знаки зодиака в мире.
0: старались как могли. На Каунс и Мелнсила всю ночь работали, пишет Артурик. И Артурик из-за этого не выспался.
5: Ой-ой-ой.
0: А почему?
5: А почему?
0: А потому что, как вот когда Артурик был маленький, бабушка с мамой все время цикали: тихо, Артурик спит. И Артурик привык спать в тишине.
5: Да.
0: А тут как раз таки где-то там на Мелнсила начинает работать, и Артурику не спится, понимаешь? Это такая медвежья услуга от любящих нам людей. Подсунута была.
3: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владислав сообщает: ребятушки, бодрое утро. Значит, внимание, Лямур де Труа. Авария, 3 машины. Виадук с Елговской трассы. Знаете, вот едете с Елговской трассы, вы виадук на аэропорт, который. Поворот, да? Значит, так, Лямур де Труа собирается пробка как со стороны Кековской, так и на подъеме со стороны Елговой. Друзья, будьте внимательны за рулем. И дописал. Написал я, набирая сообщение, сидя за рулем. Конечно. Нет, ну тут дело такое, надо людей спасать, конечно.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
4: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 €50. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
5: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
6: Nē, nē, labāk no mājām.
5: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
7: Man.
8: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
5: Kā? Jau gatavs?
9: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит. Если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
10: Латкредит.
9: Предупреждаем, займы стоят денег.
11: Обычное, обычное мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
1: Вот и молодец, Мариночка! Молодец, Мариночка! Мариночка, у нас лев или льва надо похвалить. А детишек везет в школу, да? Прямо сейчас, пожалуйста. А нет, не в садик, они еще в садик их везет. Они еще, еще в садик.
12: Это очень, школа это потом.
1: Это очень хорошая мать. Дети, гордитесь своей матерью. Хотите, я вам про свою расскажу? Было давным-давно, маленький Вовочка был еще маленький мальчик. Ему где-то было, наверное, лет, наверное, 7, наверное.
12: Так.
1: Вот. И надо на лето куда-то пристраивать ребенка, правильно?
12: Правильно.
1: Вот, и, видать, в каком-то пионерских лагерях там места нигде не удалось. Она нашла, по Минздравской линии, санаторий для детей.
12: О.
1: Вот, и меня туда поместили. А я думаю, что мне на протяжении там вот этих вот 10 дней, сколько там смена была, это самое, давали каждый день какие-то пилюли мне и всем остальным детям. Оказалось, что это санаторий для детей, у которых с печенью не очень хорошо. Меня не предупредили, что мне не надо говорить, что у меня с печенью это все в порядке. Да я и не знал тогда, у меня в порядке или не в порядке. Но дают какие-то пилюли, но я их ем. Это на перспективу мне, конечно же, пригодилось. Потому что знаешь, как это самое? Выходишь на работу, например, помазался весь зеленкой, а вдруг упадешь, ушибешься, а сразу же помазанный. Вот, или, допустим, перебинтовать руку, например. Идешь на теннис, руку перебинтовал сразу, если вдруг какое-то растяжение, а вот у тебя эластичный.
12: Все, сразу готов.
1: Хорошо.

0: друзья. Легендарных людях надо говорить. Сегодня у нас 6 октября, в этот день, в 74-м, родился Виктор Щербатых. Наш латвийский тяжелоатлет, серебряный призер на летних Олимпийских играх 2004-го. В Афинах бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года. Единственный в современной истории нашей страны тяжелоатлет, завоевавший сразу две олимпийские награды престижней супертяжелой весовой категории.
1: Да-да.
0: Понимаешь, супертяжи там же уже unlimited, понимаешь, что бы не было. Конечно. Ну вот, вершина его спортивной карьеры, кстати, стал чемпионат мира по тяжелой атлетике 2007-го в Таиланде. Полетел в Таиланд. О-о-о. Туда, ну, со всеми своими тренерами, с сумкой большой такой, может быть, даже две. Завоевал золотую медаль в сумме двоеборья, подняв в рывке 202 килограмма и толкнул 245. Сумма получилась астрономическая, 447 килограммов.
1: Ой, полтонны.
0: Да-да-да, победив всех на планете в тот момент, вот, ну, установил уникальное достижение для балтийского спорта. Ребята, чемпион Европы в супер тяжелом весе 5 раз.
1: Ой.
0: 5! Да-да! Феноменальный личный рекорд в толчке 260 килограммов на международных зафиксированных соревнованиях, между прочим. 260! Толкнул, понимаете? Ну и, конечно же, по делам награжден высшей государственной наградой нашей страны, орденом трех звезд, и это 4-я степень.
1: Заслуженно.
0: Молодец! Конечно! Поздравляем! С днем рождения! Молодец, что родился! Богатырь!
2: Мудрый! Владимир Вэл и
3: на СВХ плюс.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Viesturi Golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
7: Внимание! Внимание!
8: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
9: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
8: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
9: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
8: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
9: Если получится, 100 евро твои!
8: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
9: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erste Finance.
10: Erste Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Люди мудрые.
2: Владимир Вэл.
3: На СВХ Плюс.
0: Так, наши зашевелись, уже просекли. Да-да-да. Каждый день по три раза. Утром, днем и вечером среди вот эфира раздастся сигнал, который нужно, услышав, сразу же набрать нам по телефону. Не по WhatsApp только. По телефону.
1: По обычному телефону.
0: Набрать нам, и тот, кто первым справится с заданием, как раз-таки...
1: Получит соточку.
0: Получает 100 евро на свой лицевой счет. Это круто.
1: Да-да-да.
0: Это очень круто. Но очень важно уже знать, как звучит сигнал, потому что ты, ну, играет песня, и вдруг что-то происходит. В этот самый момент я сейчас покажу вам сигнал. Сигнал звучит так. И там вот эта счетная машинка, не знаю, деньги там выдают.
1: Ну,
0: вот,
1: да.
0: Как слот-машина.
1: Сейчас не звоним, еще рано.
0: Нет, конечно. Вот сигнал должен быть...
1: Это
0: вот,
1: предубедительный.
0: Сигнал должен быть такой. Такой сигнал слышите посреди песен играть? Ну, где же ручки? Ну, где же ваши ручки? Давай поднимем руки. Нет, в этот момент уже звонишь.
1: Да-да.
0: Сразу же звонишь. В общем, все, больше предупреждать сегодня не будем. Уже считайте в игре. Это может быть в 7.20, это может быть в 8.15, это может быть в 9.44, в 10.90.20. Вот этого может быть по-всякому.
1: 4.5.10.5.
0: Значит, что неизменно остается, дамы и господа, прямо сейчас у нас есть возможность несметно порадоваться. Значит, у нас нас есть компания Тестера, которая изготавливает в своих лабораториях и на производстве делают различные тесты для домашнего использования на все, что хотите. От начала и до конца. Железо проверить. Ферритин у вас низкий или не низкий? Вот, проверить, допустим...
11: На беременность.
0: Например? Ну, на беременность это было всегда. А на витамин D в домашних условиях?
11: Ой, это полезно. Так,
0: конечно. А на наркотики проверить? Это как, это как ремень бати, который висит на гвозде, понимаешь? Вот это... Ну, ты не понимаешь? Ну, неважно. Ремень бати, который висит на гвозде, дом на тесте. Короче, широчайшая линейка у нас огромная. Огромная упаковка для тебя и для твоей семьи. Вот, и на алкоголь тоже есть.
11: Конечно.
0: Причем такое, не знаете, вот это дутые китайские какие-то штуки, которые такие, ну, подул, короче, и непонятно. Вроде да, но мне вот эта штука разрешила, товарищ майор. В общем, короче, ребята, у нас целый набор от Тестеры для всех случаев жизни. Есть предложение поиграть с вами, но в игру «Лови солнце». Один синоптик будет у нас предсказывать погоду, то есть солнце или дождь на полквежа бреже, да. А второй будет должен синхронизироваться и придумать, как вы, ну, синхронизироваться с нашим предсказателем погоды, нашим синоптиком, вот, и потом сказать, что там на синоптик навыдумывал на ближайшие 5 дней. Все, 25, 45, 25, 25, можете уже присылать свою, ну, как бы, заявку. Заявку на участие с помощью WhatsApp. Пишем.
11: Что пишем?
0: Да, я не знаю, лови, хочется солнца, лови солнце. Ну, что-нибудь с солнцем связанное. Вот можем присылать прямо сейчас уже. И это будет хорошо. Двоих выберем, мы с двумя будем играть.

0: СВХ плюс.
1: Радио СВХ плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных и центральных районах ожидаются дожди. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Местами порывистый до 15-18 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 14, плюс 17 градусов. Лепа и Вентспилс до плюс 16, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге днем плюс 14, плюс 16. С утра небольшой дождь, затем без осадков.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня может стать известно, кому президент Ринкевич поручит формирование нового правительства. С вероятностью 99% это будет Кулбергс. В AirBaltic готовятся массовые сокращения. Работу могут потерять от 500 до 700 человек. Это примерно каждый пятый сотрудник авиакомпании. Министр внутренних дел Домброва предложил отменить обязательное получение ID-карты с 15 лет.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич на следующей неделе собирается представить план отражения возможного нападения России. Основные положения этого плана Гринкевич изложит на конференции по безопасности в Варшаве. Тем временем Эстония перемещает военных ближе к российской границе. Штаб 1-й пехотной бригады переведен из ТАПа в Ихве, а в Нарве строится база на 1000 военнослужащих. Эстония также закупает ракетные установки, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Военные считают полномасштабную войну с НАТО в ближайшие годы маловероятной, однако не исключают российских провокаций. Сегодня должно стать известно, кому президент Эдгар Ринкевич поручит формирование нового правительства. После встреч с представителями партии «Прогрессиве» и «Явновьенотыба» Ринкевич завершит сегодня консультации со всеми шестью избранными всеми политическими силами и выступит с заявлением. Представитель «Апьенотес Саракс», партии, победившей на выборах, Андрис Кулбергс, пока допускает разные варианты коалиции, включая правительство меньшинства. Переговоры он намерен начать с прежних партнеров, то есть нацблока Висулатвия ТБЛННК и Явновьенотыба. Вместе эти три политические силы получают 58 депутатов в Сейме. Национальное объединение уже подтвердило готовность продолжить сотрудничество, если стороны договорятся о приоритетах будущего правительства. В авиакомпании AirBaltic готовятся массовые сокращения. Работу могут потерять от 500 до 700 человек, или примерно каждый пятый сотрудник. Всего их около 3000. Изменения затронут базы авиакомпаний в Риге, Вильнюсе и Таллине. Точное число увольнений пока не определено. Руководство обсуждает возможность перевода пилотов и бортпроводников на 85-процентную рабочую нагрузку. Профсоюз при этом утверждает, что узнал о масштабах сокращений в AirBaltic лишь за несколько минут до презентации этой информации сотрудникам. Увольнения входят в план реструктуризации AirBaltic, который проводится под контролем американского суда по банкротствам. Авиакомпания заверяет, что сокращение персонала не повлияет на расписание оставшихся рейсов, а зимнее расписание уже сокращено. Министр внутренних дел Латвии Янис Домброва предложил отменить обязательное получение ID-карты с 15 лет. Граждане и не граждане Латвии смогут сами выбирать, какой документ использовать для удостоверения личности – паспорт либо ID-карту. В Министерстве внутренних дел отмечают, что для электронных услуг в Латвии широко применяются мобильная версия электронного приложения eParex Mobile и Smart ID. Поэтому ID-карта больше не нужна всем в обязательном порядке. В прошлом году eParex Mobile использовали для идентификации 30 миллионов раз, а ID-карты — 4 миллиона 300 тысяч раз. Предложения уже поданы ко второму чтению законопроекта в Сейме. Муниципальное предприятие «Ригаснаму Парвалднекс» планирует начать отопительный сезон в столице в начале следующей недели. Подключение домов предполагается начать 12 октября, это понедельник, и завершить в течение 3 дней. Все теплоузлы готовы, а в 10 зданиях отопление уже включили по решению жителей. Впервые ни одному дому начало отопительного сезона не задержат из-за долгов. При этом расходы на тепло в предстоящем сезоне вырастут. В среднем по стране подорожание ожидается умеренным. Для квартиры площадью 35 квадратных метров расходы могут вырасти от 2 до 10 евро в месяц, а для частного дома площадью 100 квадратных метров на 20-40 евро. При этом с декабря в Риге тариф может увеличиться на 20-30%. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140061. I love you, we'll see you live, die, you.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Ча-ча-ча, ребятушки, все те, кто едут, это, ну, называлось Псковское шоссе, да? Короче, на, если на Бриви-Безгад вы захотите выезжать со стороны, ну, вот со стороны Таллина поедете.
2: Таллинское шоссе.
1: Ну, это не совсем как бы Таллинское, это там еще и на Псков, еще до развязки. Короче, там, где развязка на Буколте, перед вот... Значит, развязка на Буколте, там произошла авария, вот, из-за этого хвостяра выстроился, и маршрутка, говорит, в сторону Юглы, пробка на всех полосах в Сигулдское шоссе. Вот. А, кстати, Сигулда, правильно? Все, вот сейчас, вот, политкорректнее. Сигулдское шоссе. Значит, авария произошла, ребятки, ну и как бы, ну, ничего не поделаешь. А, Владислав, значит, эксперт в области нефтепродуктов, в районе Дворца Президента светофор у нас поломался, из-за этого вполне себе красно-мутос, да, коллапс.
2: Ой, будет стоять.
1: Да. Будьте к этому готовы. Мы со своей стороны уже готовы ловить солнце. Ловить солнце на радио СВХ Плюс для того, чтобы собрать в мешочке. Вот, мы собрали в мешочке, а вы забираете мешочек с экспресс-тестами на все случаи жизни для вашей повседневной жизни веселой.
3: Лови солнце.
1: Ну что, бренд Тестера, друзья, уже заготовил для всех случаев жизни экспресс-тесты для использования прямо на дому. Друзья, внимание, кто это? Айгарс Чамс, прекрати звонить, нет смысла.
2: Не надо.
1: Нет смысла звонить.
2: Мы все равно не ответим.
1: Тем более по WhatsApp сейчас, не надо звонить. В общем, друзья, если хотите узнать ответ на мучащий вас вопрос, там, сколько у вас ферритина, сколько, что с железом, товарищи, вот, например, что с витамином Д у вас, как бы, ну, а? Вот, его. На болезнь Лайма не проблема. На беременность другие тесты. На алкоголь, на COVID-19. Все это Тестера. Все это на дому. И новинка, ребята, появилась. Тесты Тестера на наркотические вещества.
2: Когда важно быстро получить ответ и сохранить конфиденциальность.
1: Да-да, широчайший выбор для разных ситуаций. Одно название, которое стоит запомнить, Тестера. Быстро, надежно и, так сказать, доступно во всех аптеках нашей страны, друзья.
2: Тестерам, когда важно не гадать, а просто знать.
1: Чтобы просто знать, как раз-таки...

0: Друзья, по какой схеме? Ну, где-то в 7.55 мы задаем вопрос, кто готов 8.10 играть приблизительно, и 8.10 мы играем.
1: Вот все просто.
0: Наступило. Так, сегодня были выбраны два человека, один из которых будет синоптиком, жребий пал на Юриса, вот, ловцом солнца непосредственно, да, для получения витамина D, как раз таки выбрана сегодня зефирка. Сейчас вот прям зефирки, прямо сейчас и звоним. Зефирка. Потише радиоприемничек и включай, так сказать.
1: Зефирка, отвечай.
0: Давай, давай, давай, давай. Алло, бодрое утро.
2: Алло.
0: Привет.
2: Доброе утро.
0: Привет, зефирочка, как дела?
2: Очень хорошо.
0: Очень хорошо. Ну, приятно слышать девичий голосочек с улыбочкой на лице. Это всегда очень приятно, и это всегда слышно по радио. Очень хорошо. Ну что, будешь сегодня, значит, пытаться откалиброваться под нашего синоптика, который предсказал уже, значит, что будет, солнце или дождь на Пулквежа-Брежа. А это, согласитесь, ну, это довольно серьезная вещь, как ты на Пулквежа-Брежа предскажешь. А вот он как раз-таки специалист, он смог, естественно. Итак, сегодня...
1: Что мы знаем о Юрисе?
0: Нашим синоптиком выбран Юрис. А Юрис знает так. Во-первых, он в 40 лет в первый раз начал играть в хоккей, с тех пор не останавливается. Вот, ну, сам еще как бы не... Ну, как бы, в хоккее получается сколько лет? Сколько зим? Вот, никто не знает. Вот, но тем не менее. Но когда уже...
1: 40 лет.
0: Многие говорят, и уже все. В 40 я уже не играю, а он только начинает. Говорит, хорошо, вам тогда, значит, ваши конечки и ваша клюшечка вам не нужна, правильно? Да, и приступил. Очень любит, так сказать, тихую охоту. Это грибы. Грибы, сейчас грибы. И сейчас уже...
1: Пошли уже?
0: Они уже заканчиваются, братан.
1: Ушли вот. Уже.
0: Остались только горькушки. Вот, ну, сейчас, возможно, сейчас потеплело. Возможно, опять начнутся, так или иначе. Ну и он знает наизусть песню группы «Многоточие». В жизни так бывает, между прочим.
1: Вот. Уважаемо.
0: И нет-нет, да и да, если прислушаться темной ночью, где-нибудь на Пулквежа-Брежа, слышно, как синоптик Юрис поет песню «В жизни так бывает». Пожалуйста. Это из странных фактов. Ну что, давай, дорогая наша прекрасная зефирка, будем предсказывать. Значит, он уже свое предсказание сделал на 5 дней, а твоя задача только называть. А на следующий день будет солнце или дождь. Дождь или солнце. Поехали.
2: Так, начнем с солнца.
0: Начнем с солнца?
3: По прогнозам синоптиков, на Пулквежа-Брежа ожидается солнце.
0: Солнце! Он предугадал! Да-да-да!
1: Попало.
0: Молодец, это отлично. Поехали дальше.
2: Так, давайте еще раз

0: 3-0.
1: Раскатало просто.
0: Послушай, опять 3-0. Он три раза солнце сказал, потом дожди. Сказал, но ты, тебе хватило первых трех дней для того, чтобы, откалибровавшись, заполучить мешок победителя от Эстеры с полным набором.
1: Так на сказать, все случаи
0: на,
1: жизни.
0: На всякие разные случаи жизни. Единственное, я там не видел на беременность. Вот, придется самой, если вдруг что. Да, сам понимаешь. А так для всех случаев жизни. Зефир, хорошего тебе дня. Спасибо большое за твой...
2: Спасибо, до свидания.
0: А ты куда едешь-то? Куда едешь, если ты не едешь?
2: Почему? А я не еду. Я дома отдыхаю.
0: Скажи, я никуда не еду, я дома отдыхаю, чего я вам желаю. Давай.
2: Да.
0: Что да?
2: Говорю,
0: скажи.
2: Я не вам желаю.
0: Давай, я никуда не еду, я дома отдыхаю, чего я вам желаю. Это стихи такие. Давай.
2: Я дома отдыхаю, вам также желаю. Дома отдыхаю.
0: Владимир Вэл и его
3: друзья. На СВХ.
0: Всем тестера, дамы и господа. А синоптик.

0: lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук. Евро 79. И сливочное масло 170 грамм. 79 центов. Lidl. Стоит того.
2: В аптеках «Апотека» скидка 35% на продукты линии дермокосметики «Бабе Стоп Акн» для ухода за кожей, склонной к акне. Выбирай «Бабе Стоп Акн» для заботливого и сбалансированного ухода за кожей. В хороших руках «Апотека».
3: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Бодрое утро!

0: СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Солнце!
3: Оно появилось!
2: Есть контакт. Не знаю, как у вас, но у нас на слоту 65. Уже солнце, дорогие друзья.
3: В глазки светит.
2: Слушайте, в глазки. Скажи, пожалуйста, значит, если у тебя. Что у тебя есть из большой тройки?
3: Из большой тройки?
2: Значит, собачий пояс, барсучий жир или бобровая струя. Есть что-то?
3: Слава богу, пока стройки. Ничего.
2: Ребята, сегодня день барсука, значит, отмечается. И, конечно же, сегодня мы вспоминали уже нашего айспускового барсука, который на прошлой неделе, значит, который спринговал с ежом. Mm-hmm. Вот, и в подъезде октагон устроили. И
3: был побежден ежом.
2: Полиция, значит, приехала, остановила бой. Вот, еж по очкам выиграл. Да. Вот, и, соответственно, айспутский барсук не сдается. Известно, что после позорного поражения от ежа в подъезде он восстановил силы немножко. Вот, и отправился защищать пояс в Руде, поселок. Да, но там отгреб от собак. Вот совсем, да, да. Все, совсем вот свежее. Отгреб от собак. Вот. Ну, а что, в принципе, там
3: бандюга.
2: Трое на одного. Значит, сегодня день барсука. Давайте быстренько восстановим, значит, пробелы в знаниях.
3: Что мы знаем?
2: Барсук, во-первых, он отличный строитель. Да, он строит невероятно сложные подземные лабиринты. Представьте себе, значит, эти лабиринты внутри называются городищами. Барсучинами городище барсучиное. Вот, до 50 входов. Прикинь?
3: Вау.
2: 50 входов и выходов. Это вход и выход. Туда в обе стороны работает. Десятки комнат. Протяженность тоннелей в сотни метров. Все это барсук, ребята. Строитель. Исследования, кстати, показывают, что некоторые барсучие городища, значит, непрерывно используются барсуками и расширяются с семействами на протяжении нескольких столетий. Внимание. А по отдельным подземным комплексам в Европе исполнилось, кстати, 1000 лет. О, прикинь вообще.
3: Это сколько по налогам платят?
2: Вообще ничего не платят. Потому что, ну как, а что? Ты видел? Ёж попытался это самое, налоги взять. Пожалуйста.
3: Не получилось.
2: Осенью, значит, сейчас, друзья, что делает барсук? Он активно нагуливает жир, увеличивая массу при этом. Ребята, смотрите, девчули, в 2 раза. В 2. И после чего фигачится с ежом, собаками и залегает в нору с ноября по март. Апрель не беспокойте. Да, все.
3: Закрыто.
2: Одни из самых, кстати, аккуратных лесных жителей.
3: О-о.
2: Внимание! Казалось бы, ну, вонючий барсук. Ну, нет такого. Короче, смотрите, никогда не оставляет пищевые отходы внутри норы своей. Регулярно меняет подстилку из сухой травы своей и мха. Ну, представляешь себе, да? То есть у него чистенько белье поменять. Опа, пожалуйста, это все барсук. Более того, они выкапывают специальные ямки уборные за пределами этой самой своей зоны и норы. Прикиньте, у них отхожее место, вот как этот самый, ну, как у деда был во дворе. А? Класс вообще! Это где это видно, где это слыхано?
3: Вот, наверное, в доме у ежа он раскопал, и была и драка.
2: Из-за гигантских размеров барсучих городищ и в дальних крыльях часто селятся и другие звери, прикинь.
3: Соседи.
2: Ну, а зачем вам 2000 квадратов, ребята? Да, значит, лисица иногда, енотовидная собака иногда зайдет. Вот, и барсуки таких соседей, в принципе, терпят, все равно не используется задний выход, да? Пожалуйста, да? Вот, и если тебе не мешают, то их покоя. Но если вдруг лисица начинает мусорить, нарушать гигиену, что делает барсук? Барсук выгоняет незваного гостя.
3: О!
2: Вот такая вот схема, да? То есть живи, пока ты не гадишь. Начал гадить, все, проваливай.
3: Все, пока.
2: Чертям собачьим. Значит, несмотря на то, что как бы хищник, по большому счету, я уточнил, ребята, все, он абсолютно всеяден, барсучок. А знаешь, что любит больше всего барсук? Главное лакомство европейского, то есть нашего барсука, это дождевой червь, товарищи. За один присест может съесть до 200 штук, и ему хорошо. Иногда, соответственно, вангуются эти самые побоища с рыбаками, потому что те тоже любят
0: люди
2: червей. Да,
0: на СВХ Плюс.
2: Давайте. Так, ну что у нас сегодня по погодке? Вангуется настоящими гидрометеорологами. Облачно прояснение. Местами в восточных и центральных районах сегодня ожидаются дожди, ребята. Ничего. А мы центральные, да? Мы центральные.
3: Мы центральные.
2: Днем по стране. Лепа и Венспилс до плюс 16. Такая же температура и в Даугавпилсе, и в Резекне. Столица 14-16. Вот небольшой дождик обещают. Вот в начале дня, а потом без осадков.
3: Где?
2: Ну где?

0: Новости спорта.
1: Сборная Латвии по футболу проиграла Кипру на выезде со счетом 1-2 в Лиге наций УЕФА. Эдуард Дашкевич на 57-й минуте забил свой первый гол за взрослую сборную, однако затем ошибка у ворот позволила Янису Косте сравнять счет. Победный мяч Маркус Эдвардс забил на последней добавленной минуте. Латвия после 4 матчей занимает последнее место в группе с одним очком. Следующую игру команда проведет 12 ноября в гостях против Черногории, а 15 ноября примет Армению в Риге. Американка Коко Гауф вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине, победив 16-летнюю китаянку Синьжань Сунь со счетом 7-5, 6-1. Украинка Елена Свитолина обыграла гречанку Марию Саккари 6-4, 7-5. Полька Ига Свентек уступила хорватке Дони Векич первый сет, но затем переломила ход матча и победила со счетом 4-6, 7-6, 6-2. Серб Новак Джокович вышел в финал теннисного турнира в Пекине после дисквалификации Даниила Медведева. Российский теннисист при счете 7-5, 5-3 в пользу Джоковича ударил мяч на трибуны и травмировал зрителя. Джокович выиграл все 33 матча, проведенные на этом турнире, и ранее 6 раз становился его победителем. В финале серб встретится с австралийцем Алексом Деминором. Испанец Карлос Алькарас тем временем вышел в финал турнира в Токио, победив соотечественника Хауми Мунара 5-7, 6-3, 6-1. Лучший теннисист Латвии Роберт Штромбах поднялся сразу на 45 позиций в новом мировом рейтинге и занимает теперь 376 место. Продвинуться ему помогла победа на турнире в Египте, который завершился 27 сентября. Второй номер Латвии Карлис Озолинш опустился на 696 место. В рейтинге парных соревнований Штромбах занимает 230 позицию. Латвийский экипаж Гунтиса Лелкайса и Заны Лелкая Герики стал вице-чемпионом Литвы по ралли в своем классе. На заключительном этапе сезона экипаж занял 13 место в общем зачете и первое в своем классе, что позволило завершить сезон на второй позиции. Чемпионами этого класса еще на предыдущем этапе стали другие представители Латвии – Раус Сирмацис и Марис Клушс. Заключительную гонку сезона в общем зачете выиграл литовец Дэвидас Газевичус. Издание «Спорта-Центрском» пишет, что среди известных представителей латвийского спорта, которые участвовали в парламентских выборах, мандаты получили только бывший тяжелоатлет Раймонс Бергманис и президент Латвийского баскетбольного союза, бывший президент Латвии Раймонс Вейюнис. Бергманис выступал на 3 олимпиадах и стал серебряным призером чемпионата Европы. Теперь он возглавляет Латвийскую федерацию стрельбы. Все им не прошли бывший чемпион мира по боксу Майрис Бреденс, бывшая баскетболистка Анетта Якобсона Жогота, бывшая легкоатлетка и участница 2 олимпиад Гунта Вайчули, действующий тяжелоатлет Арман Смежинский и капитан хоккейного клуба Лепая Ралфс Гринбергс. Без мандатов также остались футбольный судья Андрис Стрейманис, бывший спортивный журналист Лаурис Лисбовскис, руководители спортивных федераций и оба вице-президента Латвийской футбольной федерации Олаф Пулкс и Сергей Ковалев.
0: Новости спорта.
2: Владимир Вэлл и его друзья на СВХ+.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен,
1: не следуй сегодня чужому совету только из-за того, что как бы авторитет у этого человека есть. Значит, если сами считаете плохим совет, вот не используйте его, и все.
2: Телец. Сегодня тебе полезно немного побыть в одиночестве и отдохнуть даже от самых близких людей.
1: Пожалуйста.
2: Телец.
1: Близнецы. Не пытайся, близнецы, лгать сегодня или притворяться. Сегодня слишком все раскроется.
2: Рак. Давние усилия неожиданно принесут тебе результат, рак. Но сначала придется понять, нужен ли этот результат тебе сейчас.
1: Сейчас нужен? Тогда бери.
2: Лев.
1: У вас есть, дорогой товарищ Лев, шанец заслужить похвалу людей, чье мнение для вас действительно важно. Так что, ну, не потопаешь, не полопаешь, действуй.
2: Дева. Дева, не оправдывайся без причины и не ищи обвинений там, где их никто не предъявляет.
1: Запомни.
2: Весы.
1: Найди сегодня, весы, хотя бы несколько минут для общения с матерью природой. Вот, для небольшой перезагрузки. Это очень-очень тебя восстановит.
2: Скорпион. Из-за рассеянности сегодня ты можешь многое пропустить, Скорпион. Поэтому важную информацию лучше перепроверять.
1: Так.
2: Стрелец.
1: Прибереги глазки свои, зрцало свои, товарищи стрельцы. Постарайтесь сегодня не перенапрягать зрение.
2: Козерог. До цели остался всего один шаг. Поэтому действуй особенно внимательно и без спешки, Козерог.
3: Водолей.
1: Не ввязывайся ни в какое сегодня новое дело, Водолей. Пока хорошо не разберешься в правилах нового дела.
3: Рыбы.
2: Сегодня твоя сила, рыбы, в быстрых и смелых решениях. Поэтому не бойся сегодня действовать решительно.
1: Побежали.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
4: Ты от меня беги, пусти мою руку. Ты выбери.
0: СВХ+.

0: ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
1: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября мини-пицца с сыром и колбасой 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм €29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
2: Укрепляй организм осенью в аптеках «Апотека». В октябре скидка 50% на витамины D от «Формулы Витали» и до 50% на продукты бренда «Фьорд». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от «Латкредит», если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
4: «Латкредит».
3: Предупреждаем, займы стоят денег.
5: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгород.

0: ilgstoša reklāma.
1: Две пары очков у обеих, оправа, две линзы, и даже выглядят они похоже, но цены-то отличаются. Как человеку понять, за что он платит? Сегодня мы вместе со специалистом сети Optic Filmon Валерией Брестской как раз-таки и попробуем разобраться. Из чего складывается цена очков? Валерия, здравствуйте.
2: Доброе утро. Вы уже правильно отметили, что в стоимость очков входит оправа, две линзы и само изготовление. Так вот, если мы сравниваем две оправы, все зависит от того, из какого материала она сделана. Насколько много каких-то интересных нюансов, моментов в эту оправу включено. Она однотонная или она цветная? Если там какие-то дополнительные, не знаю, камушки, цветочки, дизайнерские элементы. То есть, чем больше вот этих вот разных элементов, чем сложнее конструкция оправы в том числе, тем, соответственно, цена будет выше. Второй момент – линза, которые тоже разные для разного назначения с разными функциями. Чем больше возможностей вам предоставляет конкретная оптическая линза, тем цена выше.
1: А вот если говорить об очках, на какой бюджет можно рассчитывать, чтобы получить сейчас Filmon готовые очки?
2: Наш самый доступный комплект очков стоит 55 евро. Это оправа, надо заметить, из определенной коллекции. Это две линзы, которые позволяют вам хорошо видеть. На них есть антиблик, но это очки для какого-то одного расстояния, которое вы выбираете. Само изготовление очков, плюс в этот же комплект входит проверка зрения. А также дополнительно к этому комплекту мы дарим еще и солнечные очки ценой до 25 евро.
1: Слушайте, а зачем тогда выбирать более дорогие очки, если полный комплект можно получить сейчас за 55 евро?
2: Потому что потребности у людей и пожелания могут быть разные. Например, вам понравилась какая-то дизайнерская интересная оправа, в которой вы себе очень нравитесь. Соответственно, это уже за пределами данного предложения. Второй момент непосредственно, где вы хотите видеть. Вам нужны очки для какой-то конкретной задачи, или вам нужно видеть и вдаль, и вблизь параллельно, не меняя одни очки на другие. И поэтому цены-то тут уже варьируются. То есть мы очки подбираем под ваш запрос.
1: А с оправой как бы все понятно? Ее можно рассмотреть, примерить, подходит, не подходит. Как почувствовать разницу между линзами-то?
2: Если про линзы, то здесь, конечно, все начинается уже с проверки зрения в кабинете, когда мы выясняем, какое зрение конкретно нужно, для чего нужны очки, и там мы уже на примере показываем, что вот в этих очках вы вот видите вот здесь, в такой линзе вы вот видите вот здесь, и можете посмотреть еще немножечко подальше. Если мы говорим, например, про хамелеон, то их тоже можно посмотреть, как это работает. У нас есть как шаблоны с разными цветами, и коллеги показывают, что вот если вы хотите, чтобы они у вас на улице затемнялись, это будет выглядеть вот так, вот так и вот так, там в разных категориях затемнения. То есть есть вещи, которые можно оценить. Единственное, что вы их в кабинете видите конкретно на примере своего зрения, потому что там у нас стеклышки, ну, мы уже сразу как вам подбираем, да, а вот эти вот остальные бонусы уже как просто пример, как это работает или как это выглядит со стороны.
1: А вот в оптике мы часто слышим такое слово, как покрытие линзы. Что оно дает человеку на практике?
2: На практике покрытие делают линзы более прозрачными. Это если мы говорим про антиблик. То есть, например, обычное вот стеклышко, вы в нем будете видеть отражение окружающих световых объектов в том числе. Если на линзе есть антиблик, линза прозрачная, и вам эти дополнительные отражения не мешают смотреть. Также покрытия делают линзу более удобной в уходе. То есть есть покрытия, которые меньше пачкаются, или они отталкивают пыль, они легче чистятся. То есть вам не нужно это делать часто и очень усердно. Хватает там пару раз в день, и вы тряпочкой так красиво повели по стеклышку один раз, и оно уже чистенькое. То есть какие-то такие моменты есть. Покрытия, которые делают линзы более устойчивыми к покрытиям, но, так как мы говорим про пластик, они все равно царапаются. Футляр для очков все равно нужен. То есть, если даже линзы будут с максимально всеми хорошими покрытиями, и вы их решили, не знаю, положить в карман без футляра, ну, там уже их ничего не спасет.
1: Пеняйте на себя.
2: Все равно пострадают.
1: Скажите, а вот что находится на другом конце ценовой шкалы? Какие самые роскошные очки в ассортименте Filmin есть?
2: Самые дорогие у нас очки, ну, даже их язык не поворачивается назвать очками. Это уже как ювелирное украшение, скорее. Это солнечные очки от дома Chopard со сверкающими фианитами. К ним в комплект идет также красивый сумочка-футляр. То есть это уже вот прям украшение. Не просто солнечные очки, это уже немножечко уровень повыше. Стоят такие 1700 евро.
1: Ого!
2: Как ювелирное украшение.
1: Хорошо, ну, Chopard есть Chopard, дамы и господа. Слушайте, скажите, Валерий, как в разговоре с консультантом понять, какие дополнительные возможности действительно нужны именно вам?
2: Самое главное – рассказать, для чего конкретно вы эти очки хотите. То есть, где вы будете их использовать, как часто, в каких условиях. И тогда уже консультант в зале вам предлагает разные варианты от простого к сложному, который вот эту вот вашу потребность закроет по всем фронтам.
1: У меня вопрос. Если есть предложение от нескольких оптик, как правильно их сравнивать, скажите, пожалуйста?
2: Здесь надо понимать, что именно мы сравниваем. Потому что сравнивать просто конкретную итоговую сумму не совсем корректно в данном случае. Потому что предложение, скажем, какого производителя линзы мы ставим, они в оптиках могут отличаться. Здесь надо отметить, что у Filmin есть гарантия самой низкой цены. То есть, если после заказа очков вы в течение 6 недель найдете точно такой же продукт дешевле, мы вам вернем разницу. Но точно такой же продукт значит, что совпадает производитель линзы, индекс утончения, который вы выбрали, покрытие, которое должно быть точно такого же уровня и качества, оправа в том числе должна быть такого же бренда и такой же модели. И тогда уже можно вот эти вот вещи сравнивать, где дешевле, а где дороже.
1: Спасибо. А ну и напоследок, что бы вы сказали человеку, который откладывает покупку новых очков, потому что боится больших расходов?
2: Я бы просто пригласила их к нам поговорить, потому что всегда важно начать с проверки зрения, чтобы понимать, о чем мы вообще говорим. Точно так же можно смело озвучить, на какой бюджет вы рассчитываете или в какую сумму желательно вложиться. И мы уже из своего широкого предложения будем ориентироваться непосредственно на ваш запрос.
1: Дамы и господа, у нас на связи с нашей эфирной студией была оптометрист Валерия Бреско, оптика Filmin. Спасибо вам огромное за этот маленький ликбез.
2: До свидания.
0: Та бия илгстоша реклама.
3: Менес Аптека советует. Укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
6: Шоки от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бикстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Муса Моторс Рига. Улманя Гатве 5.
7: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
9: На СВХ+.

0: СВХ+.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных и центральных районах ожидаются дожди. Ветер западный, юго-западный, умеренный, местами порывистый. Днем по стране плюс 14, плюс 17 градусов. В Лепе и Вентспилс до плюс 16. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге сегодня плюс 14, плюс 16. С утра небольшой дождь, затем без осадков.
0: Радио СВХ+.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня станет ясно, кому президент Латвии Ринкевич поручит формирование нового правительства. С вероятностью 99% это будет Андрис Кулбергс, лидер победившей партии Апвенотес Саракс. В Air Baltic готовятся массовые сокращения. Работу могут потерять до 700 человек, то есть примерно каждый пятый сотрудник. Глава МВД Домброва предложил отменить обязательное получение ID-карты с 15 лет.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня станет ясно, кому президент Латвии Эдгар Ринкевич поручит формирование нового правительства. После встреч с представителями партий «Прогрессиве» и «Явну Венотиба» Ринкевич завершит консультации со всеми шестью избранными всеми политическими партиями и выступит с заявлением. Андрис Кулбергс пока допускает разные варианты коалиции, включая правительство меньшинства. Переговоры «Апвенотес Саракс» партии Кулбергса намерен начать с прежних партнеров в правительстве, то есть национального объединения и партии Яуну Венотиба. Вместе эти три политические силы располагают 58 голосами в Сейме. Национальное объединение уже подтвердило готовность продолжить сотрудничество, если стороны договорятся о приоритетах будущего правительства. В авиакомпании Air Baltic готовятся массовые сокращения. Работу могут потерять от 500 до 700 человек, или примерно каждый пятый сотрудник. Изменения затронут базы авиакомпании в Риге, Вильнюсе и Таллине. Точное число увольнений пока не определено. Руководство авиакомпании обсуждает возможность перевода пилотов и бортпроводников на 85% рабочую нагрузку. При этом профсоюз утверждает, что узнал о масштабных сокращениях лишь за несколько минут до презентации этой информации сотрудникам. Увольнения входят в план реструктуризации Air Baltic, которая проводится под контролем американского суда по банкротствам. Авиакомпания заверяет, что сокращение персонала не повлияет на расписание оставшихся рейсов. Министр внутренних дел Латвии Янис Домброва, представитель нацблока Висулатвии ТБЛ ННК, предложил отменить обязательное получение ID-карты с 15 лет. Граждане и не граждане Латвии смогут сами выбирать, какой документ использовать для удостоверения личности – паспорт либо ID-карту. В министерстве отмечают, что для электронных услуг широко применяется eParex Mobile, то есть мобильная версия электронной подписи, а также приложение Smart ID. Поэтому ID-карта больше не нужна всем в обязательном порядке. В 2025 году eParex Mobile использовали для идентификации 30 миллионов раз, а ID-карты 4 миллиона 300 тысяч раз. Предложение МВД подано к уже прошедшему первое чтение законопроекту о поправках к закону об удостоверяющих личность документах. Теперь идею министра должна оценить ответственная комиссия Сейма перед вторым чтением в парламенте. С 1 января, напомню, с 1 января 2026 года за обычное оформление паспорта в течение 10 рабочих дней надо платить 50 евро. За ID-карту 30 евро. Срочное оформление за 2 рабочих дня стоит, соответственно, 75 и 45 евро. Муниципальное предприятие «Рига Снаму Парвалднекс» планирует начать отопительный сезон в столице в начале следующей недели. Подключение домов предполагается начать в понедельник, 12 октября, и завершить в течение 3 дней. Все теплоузлы готовы, а в 10 зданиях отопление уже включили по решению жильцов. Впервые ни одному дому в Риге начало отопительного сезона не задержат из-за долгов. При этом расходы на тепло вырастут. В среднем по стране подорожание ожидается умеренным. Для квартиры площадью 35 квадратных метров расходы могут вырасти на 2-10 евро в месяц, а для частного дома площадью 100 квадратных метров примерно от 20 до 40 евро. При этом в Риге с декабря тариф может увеличиться на 20-30%. Продолжается Нобелевская неделя. Вчера первую Нобелевскую премию этого года по физиологии и медицине получили Карл Дейссерот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Награду присудили за создание оптогенетики, технологии управления отдельными нейронами с помощью света. Ученые использовали светочувствительные белки водорослей и научились включать нужные нервные клетки, не затрагивая соседние. Этот метод применяется в исследованиях памяти, стресса и работы мозга. Лауреаты разделят 12 миллионов шведских крон. Это почти 1 миллион 200 тысяч долларов. Сегодня объявят лауреатов премии по физике, затем по химии, в четверг по литературе, в пятницу в Осло объявят обладателя Нобелевской премии мира. Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля присудят 12 октября. Торжественная церемония вручения всех наград пройдет вообще 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Сухая и мягкая одежда за пару часов? С сушильной машиной это возможно. Только в октябре покупай сушильную машину в магазинах «Евроникс» и получай бесплатную доставку с заносом в дом или квартиру в любой точке Латвии. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Восхитительный момент для фланирования. Если вдруг никуда не надо, конечно, счастливцы сейчас гуляют там и там, на свежем воздухе, под солнечным вот этим вот теплом, да?
3: На солнце. Тепло сегодня,
2: теплее,
3: да.
2: Теплее, еще на солнце, еще теплее. Вот. И так хорошо, и можно ходить, фланировать и щуриться. И знать, что где-то мы работаем. От этого становится еще лучше. Так, дорогие друзья, напоминаем, что, естественно, у нас уже с этой недели на протяжении двух месяцев ежедневно трижды в день раздаем по 100 евро. О! Я еще разочек, пока еще не привыкли, вы, возможно, не слышали, как звучит сигнал. Сигнал звучит так. Я еще пока дрессирую вас, да, и если вы слышите такой сигнал посреди какой-нибудь песни, это значит, что, в принципе, нужно штурмовать телефонные линии. Именно телефонные, не по WhatsApp, а по телефону. Мы принимаем звоночки в наших, ну, этих самых, смельчаков, назовем это, да, так, да. Волонтеры, которые готовы собраться, потому что тебе нужна фокусировка приличная, чтобы за 5 секунд назвать 5 каких-то вещей.
3: Да? Звоним по обычному телефону, звоним не по WhatsApp.
2: Да, но это может быть... Этот звук можете услышать в любое время.
3: В любой момент.
2: Но пока дрессируемся. Пока тренируемся, чтобы сигнал, по крайней мере, стал узнаваемым. Вот. И в этот самый момент мы предлагаем вам сыграть в игру совместно с Эрнст Файнанс. Вот. И в случае успеха, ребята, вам на лицевой счет переправляется 100 евро.
3: Ровно 100 евро.
2: Евро, 100 евро. Я считаю, что очень даже хорошо. Мы посчитали даже, если вот за там минуту вы там... Сколько мы там играем? 5 секунд.
3: 5 секунд.
2: За 5 секунд 100 евро. То есть 72 тысячи евро в час ваша заработная плата.
3: Хорошая работа.
2: Ладно, все равны, друзья. Вот оно. Пока. Радость от теплого денечка пускай.

0: искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры ВФ. Билеты в кассах. Билишус сервис.
1: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
2: На СВХ плюс.
3: Вчера запремьерили. Это из с новых концертов Моргенштерна, между прочим. Ах, так кто-то сейчас на трассе. Так, следим за приборами.

0: будь в плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансовым решением. Яудигай узнямума из аукцмей.
3: Итак, друзья, будь в плюсе. Это то самое время, когда вы зарабатываете денежки за свою фокусировку прежде всего. И, конечно,
4: всего за 5 секунд.
3: За 5 секунд отвечайте на наш вопрос и получаете в случае правильно, то есть выполненных условий, вы забираете 100 евро от Erst Finance.
4: На свой банковский счет.
3: Абсолютно верно. И сразу же напомним, забрав один раз денежки, в стороночку отходите, даете другим возможность заработать свои 100 евро на банковский счет. Общий призовой фонд у нас
4: 36 тысяч евро.
3: Это у нас 3 радиостанции. Ну, естественно, если вы отыграли и выиграли на СВХ+, можете попробовать по своей силы на СВХ или на СВХ ЛВ. Еще 2 радиостанции параллельно занимаются тем же на протяжении всего дня, друзья. Erst Finance вместе с вами

0: и, ну, свое число уже умножили, и вы ведете хозяйственную деятельность. Например, получили крупный заказ, но не хватает денег на закупку, например, сырья.
1: Нужно рассчитаться с поставщиками, но все деньги заморожены в товарных запасах.
0: Ребята, например, вам бы хотелось бы вложить средства в развитие бизнеса, но деньжата-то нужны и для повседневной работы компании. Что делать?
1: Знакомая ситуация.
0: Ребята, тогда Ernst Finance поможет устранить все препятствия на пути к развитию бизнеса с помощью краткосрочного займа, финансирования закупок или лизинга. Открывай новые возможности для своих заказов, приобретения техники и развития своей компании.
1: Ernst Finance рассмотрит твою заявку быстро и без лишних сложностей, чтобы средства стали доступны как можно скорее.
0: Запись на консультацию и вся информация на Ernst Finance LV, ребята.
1: Ernst Finance – финансовое решение для мощного роста бизнеса.
0: Реклама для лиц, естественно, осуществляющих хозяйственную деятельность. Помните, ребятушки. Ну что, давайте попробуем. Услышали сигнал и сразу же набрали. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня попался. Кто среагировал быстрее всех, бодренькая утреца. Здравствуйте.
2: Доброе утро, бодрая.
0: Так, как вас зовут? Сударыня, представляемся сразу же.
2: Дзинтра.
0: Дзинтрочка, да? Известный эксперт по дозвону. Добро пожаловать. Ну что, Дзинтра, задача поставлена конкретная. Дзинтра, для вас сейчас мы задаем вопрос, даем 5 секунд. В 5 секунд должны уложиться. И, в принципе, если да, то тогда добро пожаловать в когорту победителей. Вот на этой неделе. Дзинтрочка, готова?
2: Но будем стараться.
0: Ну, да. Давайте только, пожалуйста, мне нужны четкие ответы, да, и чуть-чуть погромче, если не сложно. Или вы...
2: Хорошо.
0: Да? Вот, спасибо большое, так вас слышно хорошо. Итак, внимание, внимание, внимание, сейчас мы откроем, посмотрим, что же за вопросы с вам. Это все. Есть! Хороший вопрос. Внимание, Дзинтра, за 5 секунд вы должны назвать 5, да, кухонных предметов.
2: Нож, вилка, ложка, поваренка, кастрюля, блюдце, тарелка.
0: Да, отлично! И сложилось! В принципе, задалось, дорогуша, задалось. Прямо сейчас мы объявляем вас победительницей, во-первых, да? Как из пулемета выстрелила.
1: Да.
0: Как из пулемета выстрелила. Саш, что
1: все
0: там?
1: Все четко,
0: что
1: все
0: там,
1: есть.
0: Что-то там за недоумение у тебя в глазах.
1: Не-не-не, все в порядке.
0: Ты решила. Не-не-не, все в порядке. Зафиксировано.
1: Там даже 6 назвала?
0: 7, по-моему, даже назвала.
1: Нет, 6-6.
0: Давай. 6. Ну, хорошо. 6 так 6. Достаточно было и 5. Дзинтра, значит так. Нота и куми, помните?
2: Помню.
0: Какие нота и куми?
2: Надо прислать за это что свой счет.
0: О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не- Ну, и все в курсе. Но, с другой стороны, победителя-то восхищают, да? Превозносят. Мы поздравляем. Дзинтром с Апсвейцем Юмс и 100 евро. А дальше уже механизм, когда вы присылаете свой банковский счет и так далее, это уже к тем экспертам, которые перечисляют деньги. Которые называются...
1: Эрц Файнанс.
0: Абсолютно верно, друзья. Напоминаем, что у нас впереди еще...
1: Два месяца.
0: Во-первых. Во-вторых, у нас ежедневно днем у Полины, да?
1: И вечером у Димы Харова.
0: У Димы Харова. Лови сигнал. Давайте еще разочек я вам покажу сигнал, пока дрессируемся. Характерный. Где бы он ни звучал, сразу же они в этот самый момент, как это по большому счету и сделала Дзинтра. Так, все, да, дамы и господа, Дзинтра, оставайся на проводах.
3: До 30 ноября лови свой шанс.
4: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erste Finance.
5: Erste Finance. Финансируем рисинаюми. Яудигай узнямума из Augsmei.
6: СВХ Плюс.

0: точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 9 часов 28 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.
2: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю закрутку.

Шикарная осень, друзья, сегодня, несмотря на то, что попозже будет облачно, с прояснениями обещают. Местами в восточных и центральных районах кое-где обещают и немножечко дождей. Лепая Вестал сегодня до +16, днем такая же температура.

0: Новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
2: Очередное обновление Windows 11 версии 26H2 уменьшило потребление оперативной памяти и ускорило работу интерфейса системы на ноутбуке 16 гигабайтами памяти. После перезагрузки система использовала 7 гигабайт вместо прежних 10. Владельцы более мощных компьютеров также сообщили об освобождении до 3 гигабайт. Кроме того, меню «Старт» и системный поиск теперь открывается быстрее. При запуске программ процессор на несколько секунд повышает частоту, выполняет задачу и возвращается в энергосберегающий режим. По данным независимых тестов, отклик системных меню ускорился на 70%, а запуск приложений примерно на 40%. Оборот магазина компьютерных игр Steam в этом году может впервые превысить 20 миллиардов долларов. Владелец магазина, компания Valve, данные не раскрывает, но по оценке аналитической компании Alina Analytics, только в сентябре пользователи потратили на платформе рекордные 1 миллиард 700 миллионов долларов. Значительную часть дохода Steam обеспечили условно-бесплатные игры со встроенными покупками, включая Counter-Strike 2, Apex Legends, PUBG, то есть Player Unknowns Battlegrounds и Dota 2. Чат-бот ChatGPT научился виртуально примерять одежду на пользователей. Для этого нужно загрузить свое селфи или фотографию в полный рост, а затем выбрать вещь в результатах поиска. Можно также загрузить снимок или скриншот одежды. Искусственный интеллект создаст изображение пользователя в выбранной вещи и может также подобрать гардероб по текстовому описанию желаемого стиля. Понравившиеся товары и полученные фотки можно сохранить в отдельной библиотеке. Xiaomi представила дорожный термос Midza с отдельным отсеком для заваривания чая. Пользователь переворачивает закрытый термос, после чего вода через титановый фильтр поступает к заварке. Затем напиток сливается обратно в основную колбу, а чайные листья остаются наверху и не придают чаю лишнюю горечь. Объем термоса составляет пол-литра. В Китае сбор средств начнется 14 октября. Первоначальная цена устройства составит около 30 евро, а позднее вырастет примерно до 40.
0: Это были новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
3: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.

0: доступа.
1: Есть предложение немножко поразвлечься, себя проверить, да и забрать, ребятушки. У нас от Infinity Paddle для вас есть возможность, для вас и плюс один еще поиграть, естественно, на фешенебельном корте.
2: О, да.
1: А еще и, естественно, дадим возможность...
2: Инвентарь попользовать,
1: естественно. Да. Вот, и как бы часок погонять в Infinity Paddle.
2: Да, со своим визави.
1: Все оборудовано по последнему слову техники. Вот, и, конечно же, класс. Прямо сейчас вы можете целиком и полностью довериться своей интуиции, подкрепленной своими знаниями, ребята.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Представьте, Париж, Франция. 1889 год. В этот день было открыто кабаре «Мулин Руж».
1: «Мулин Руженьку» открывается. Внимание! Быстренько давайте, как переводится название знаменитейшего «Мулин Руж»?
2: «Розовый фонарь».
1: Единица.
2: «Танцующая фея».
1: Это двойка.
2: «Красная мельница».
1: Тройка.
3: Вторая цифра.
2: Сегодня мы отмечаем день весенний на люстре.
1: Вот, конечно, не то слово отмечать. Празднуем, я бы где-то сказал. В каком знаменитом мюзикле по сюжету во время сценического представления, кстати, тоже, происходит падение огромной театральной люстры в зрительный зал?
2: «Призрак оперы».
1: Единица.
2: «Чикаго».
1: Это двойка.
2: «Кошки».
1: Тройка.
3: Третья цифра.
2: В этот день в США отмечается день лапши.
1: Лапшичка.
2: Ой, любим.
1: Ой, лапшичка.
2: Вкусно.
1: Слушайте, какая из перечисленных традиционных, такая традиционная толстая японская лапша изготавливается из пшеничной муки без каких-то добавлений яиц и часто, значит, подается в горячем бульоне или обжаривается с овощами, с мяском.
2: Удон.
1: Удон, единичка.
2: Фетучини.
1: Двойка.
2: Фунчоза.
1: Фунчоза, тройка.
3: Последняя цифра.
2: 2010 год. В этот день начал работу приложение Instagram.
1: Ребятка, ну, абсолютным рекордсменом является именно этот человек. Ребята, какая публикация в социальной сети Instagram удерживает абсолютный рекорд по количеству лайков на данный момент?
2: Лионель Месси с Кубком мира по футболу.
1: Единица.
2: Дуэйн Скала Джонсон с котом.
1: Это двойка.
2: Селфи Илона Маска.
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: Ахтінга. Голос, дамы и господа.
1: Свинка плюс.
2: Владимир. И его друзья.
0: Внимание, внимание, правильные или неправильные ответы. Сейчас посмотрите, что вы там написали. Так, ну, давайте с первого. Сегодня тот самый момент, когда Мулин Руж закрутилась, понеслась. Дорогие друзья, как переводится название знаменитого парижского кабаре Мулин Руж? Это Красная Мельница, ребята. Красная Мельница, конечно же. Про нее сегодня еще расскажу. Обязательно много интересного надыбал для вас. И вот, знаете, как это? Прошу, угощайтесь. Ребята, в каком знаменитом мюзикле по сюжету и во время сценического представления, по сути, происходит под

Итак, какая традиционная толстая японская лапшичка изготавливается из пшенички, вот, без добавления яичка, и часто подается в горячем бульоне, или даже обжаривается с овощами и мясом, но в бульоне. И, ребята, это удон. Удон на оба ваших дома. Ну и какая публикация в социальной сети Instagram на данный момент удерживает абсолютный рекорд по количеству лайков. Друзья, именно Лионель Месси запустил себя с Кубком мира по футболу, 75 миллионов лайков собрав к этому моменту, и это еще не предел. Вот, куплю себе новый телефон и вы обязательно

0: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
1: Start your day like a champion.
2: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
3: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта. От чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Ļudī gudrie!
6: Vladimir Vēl i Vodruzja!
5: Na SVH+.
7: Сашку-то моего визави похитила подшипниковая фея и заставила поехать учиться на механический. Поэтому, друзья, нужна ваша поддержка и помощь. Отдельно взятого человека я сегодня возьму. Я смотрю, у нас Глебка, настоящие золотые руки, владелец сети сервисов даже. Сейчас сидит бесхозный, думает, ну, смотрит на всех, думает, чем бы их всех занять, а сам не делает. Значит, дорогой Глебушка, тебе, как известному выпускнику механического факультета, надлежит выбрать одного, ну, то есть одну, назвать мне цифру от 1 до 48, между прочим. И напиши сверху или снизу смотреть. Вот. И тем самым ты поможешь стране найти сегодня победительницу или победителя в нашем уходе доступа.
8: Спасибо тебе большое. Золотой ты мой человек.
7: Потому что у тебя все равно код доступа неправильный. Все, тебе уже вообще не светит.

0: Ах, как у нас тут густо хлебушек-то намазано, просто хлебушками намазано. Еще один Глебчик едет сейчас по Юрмальской, и вот сворачивать собрался на... Как же это, блин, налево туда, ну в центр, ну как же улица называется-то, господи, господи. Может, в видео он сказал? Ну-ка.
1: 9.52.
0: Так.
1: И пробка еще от спицы.
0: На Калцима. Да, из-за того, что... Все, понял, спасибо большое. На Калцима сворачиваете и ехать собираетесь, там у вас спица с правой стороны, а не спица по дороге. Только по одной простой причине, там асфальт дальше, далеко. Дальше сняли пласты асфальта, куда забрали, возможно, ну, они сейчас отнесут их в реанимацию или там починить в каком-нибудь мастерскую асфальта и вернут обратно, ребята. Ну, а пока из-за этих выбоин. Вот, пробка даже вот в 9.52. Глебушку спасибо тебе большое. И второму Глебушке огромное спасибо за то, что выполнил задачу данную тебе. Да, отлично. Итак, мы будем сегодня считать 16-е сверху. Ну, будем считать от смс-ки. Это я забыл тебя спросить. От себя. Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вернулись. Так, девочка вроде, судя по фотографии. Так, внимание, Наташенька. Внимание, проверим. Тройка и три единицы. Все верно. Наташ, поздравляем себя. В ходе доступа сегодня перстом судьбы была назначена именно ты, победительницей. Можешь считать себя самой, что ни на есть, красулей.
2: Владимир Вал и его друзья.
3: На СВХ плюс.
0: Четенько сработали, ребята. Отличная
3: радио
0: команда.
3: СВХ плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
0: Так, ну, я сегодня по стране по-прежнему ожидается облачно с прояснениями. Местами восточные и центральные районы, возможно, затронутся дождями. Что касается Лепа и Венспилса, сегодня до плюс 16. Такая же температура и в Даугавпилсе, и в Резекне. Да и в столице не особо отличается. 14-16, но с утра обещали небольшой дождь. Не знаю, где-то, может, выпадал, но сегодня... На протяжении всего дня оставшегося без осадков, ребята.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня станет известно, кому президент Латвии Ринкевич поручит формирование нового правительства. С вероятностью 99% это будет нынешний премьер Кулбергс. В авиакомпании AirBaltic готовятся массовые сокращения. Работу могут потерять до 700 человек. Это примерно каждый пятый сотрудник. Синоптики предупредили, что в пятницу в Латвии ожидается первый этой осенью буря.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня станет известно, кому президент Латвии Эдгар Ринкевич поручит формирование нового правительства после парламентских выборов. С вероятностью 99% это будет нынешний премьер, лидер победившего на выборах политического объединения Апвенотес Саракс Андрис Кулбергс. После встреч с представителями партии Прогрессиви и Яуна Венотеба Ринкевич завершит консультации со всеми шестью избранными в парламент политическими силами и выступит с заявлением. Кулбергс допускал разные варианты коалиции, включая правительство меньшинства. Переговоры Апвенотес Саракс намерен начать с прежних партнеров, то есть национального объединения Вису Латвии ТБ ЛННК, которая получила 10 мест в парламенте, и партии Яуна Венотеба, у которой теперь 7 мест в Сейме. Вместе эти три политические силы получают 58 депутатов. Национальное объединение уже подтвердило готовность продолжить сотрудничество, если стороны договорятся о приоритетах будущего правительства. В авиакомпании AirBaltic, которая почти на 90% принадлежит латвийскому государству, готовятся массовые сокращения. Работу могут потерять от 500 до 700 человек, или примерно каждый пятый сотрудник. Изменения затронут базы авиакомпаний в Риге, Вильнюсе и Таллине. Точное число увольнений пока не определено. Руководство авиакомпании обсуждает возможность перевода пилотов и бортпроводников на 85% рабочую нагрузку. При этом профсоюз утверждает, что узнал о масштабах сокращений лишь за несколько минут до презентации этой информации для сотрудников. Увольнения входят в план реструктуризации AirBaltic под контролем американского суда по банкротствам. Авиакомпания заверяет, что сокращение персонала не повлияет на расписание оставшихся рейсов. Муниципальное предприятие Ригаснаму Парвалднекс планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Подключение домов предполагается начать понедельник, 12 октября, и завершить в течение 3 дней. Все теплоузлы готовы. В 10 зданиях отопление уже включили по решению жильцов. Впервые ни одному дому в Риге начало отопительного сезона не задержит из-за долгов. При этом расходы на тепло в предстоящем сезоне вырастут. По оценке Министерства климата и энергетики, в среднем по стране подорожание будет умеренным. Например, для квартиры площадью 35 квадратных метров рост ежемесячных расходов должен составить от 2 до 10 евро. Для частного дома площадью 100 квадратных метров от 20 до 40 евро. В столице с декабря тариф Рига Силтум сможет увеличиться существенно на 20-30% по сравнению с прошлогодним. Для квартиры площадью в 50-60 квадратных метров расходы на отопление могут вырасти в пределах от 15 до 35 евро. Точная сумма зависит от погоды, от энергоэффективности здания и состояния отопительной системы. В эту пятницу в Латвии ожидается первая этой осенью буря. Ветер значительно усилится утром в пятницу. Днем порывы юго-западного ветра по стране будут достигать 16-21 метра в секунду, на побережье 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. По прогнозам синоптиков, последствия бури будут значительно менее серьезными, чем после мощной бури, которая была в ночь на 23 августа. До пятницы погода останется преимущественно сухой, солнечной. В четверг воздух прогреется аж до 20 градусов. В пятницу при этом резко похолодает. Во многих местах по Латвии температура опустится ниже плюс 10 градусов. И временами будет идти дождь. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
2: Vienam kopā dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
1: СВХ плюс.

0: друзья!
1: На СВХ+.
2: Хорошо-то. Так, наша рубрика «Дирек Ньюс». «Дирек Ньюс». Внимание, внимание. Значит, ребята, мало ли не знали, что сегодня в 2 часа ночи состоится прощальный матч Месси. Аргентина против Бенина будут сражаться сегодня. И, естественно, настоящая знаковая фигура в мире, гений от футбола, великий Месси, говорит: все, я уже все, бегал. Дальше пускай молодые бегают, я займусь чем-нибудь другим. Ну, конечно, я как эксперт в области каких-то сценариев таких неправдоподобных, утопичных где-то, вангую. А прикиньте, значит, весь мир, а Европа вообще в 2 часа ночи, у кого-то вообще будет еще раньше. В 12 хотя в Великобритании. Ну, у кого-то чуть попозже. В 3 часа. Ну, у нас самое неудобное. В 2 часа ночи начало, да? Значит, в 2 часа ночи мы все впыряем тоскливые гляделки в экран. Наконец-то рекламу там посмотрели. Все. А Тренак не выпустил Месси на поле.
1: Владимир Белл.
2: Вот и попрощались.
1: Люди бодрые на СВХ+. Не dēļ sietaupījum sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim pērkot svaigo sieru kārums divi veidi 175 grammi katrā par 2,09 eiro. Otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti grauzdētas sālītas pistācijas Rimi 700 grammi 8,99 eiro. Tikmēr līdz 12. oktobrim saldēti kartupeļi Rimi dažādi veidi 1 kilograms 1,99 eiro. Rimi.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Светбанк.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Galantas talanti LV.
10: Твое утро.
11: Утро.
10: Твое настроение.
1: Люди бодрые.
12: Но я тысячу раз забывал провода. Сам себе кричал, ухожу навсегда.
1: СВХ+.

0: СВХ+.
1: Добро пожаловать! Кантуза Кабаре, добро пожаловать, ребятушки! На дворе стоял 1889 год, когда 6 октября у подножья холма Монмартр в Париже впервые открыли свои двери деревянные, красные, между прочим, легендарного кабаре «Мулин Руж». Ребятушки, как мы уже поняли, это «Красная мельница». Да, в переводе из кода доступа. Открытие совпало с прекрасной

в этот момент наводнен миллионами богатых туристов со всего мира, которые искали, естественно, яркие развлечения. А где яркие развлечения? Пожалуйста, а нигде. Да, то есть там серьезного ничего не было. Значит, а тут у подножья Монмартра деревянная красная мельница. Электрическая подсветка на крыше. И, кстати, между прочим, если кто-то думал, что, вот как я, например, да, то есть это старинная мельница, у подножья ее там в, как называется, в амбарах, там у любой мельницы должен быть амбар, там где-то муку, зерно ты должен хранить. Я думал, что это... Нет! Именно деревянная красная мельница с электрической подсветкой на крыше была создана архитектором Эдуардом. Когда-нибудь памяти к реальным ветряным мельницам, которые столетиями был просто усеян холм Монмартр. Но к тому времени уже все обветшало, расшаталось и так далее. Так тут еще паровозы. Какая мельница? В общем, красный свет символизировал страсть, праздник и манящие огни ночного города. Мулен Руж! Именно на сцене Мулен Руж знаменитейшая танцовщица Ля Гулю. Между прочим, это ее, значит, кличка Ля Гулю. Сценический псевдоним. Вместе с партнером Валентином, которого прозвали Бескостным, потому что он был очень пластичным, превратила уличный танец кадриль, который там кадриль, ну и чё кадриль, в знаменитый французский канкан, друзья. И это и махи ногами, и вздымающиеся юбки, и из пенистых таких кружев, и оглушительные визги танцовщиц стали фирменным стилем кабаре «Мулен Руж Ансанте». Итак, значит, Ля Гулю. У нее это ее псевдоним, знаете, как переводится? Обжора. И не потому, что она много ела. Нет, она была изящная. Ну, вернее, средняя. Она не была такой прям, ну, анорексичкой. Нет. Но любила опустошать любые бокалы, которые стояли за любыми столиками. Мимо проходила просто. Жик! Коньячка еще всадила. В общем, короче, позвали ее Ля Гулю, как обжора, ну вот оттуда. Знаменитый художник, естественно, и гений Анри Телуз-Лотрек, постоянный гость Мулен Руж, это тот самый человек, который, для которого всегда был зарезервирован отдельный столик. Именно его рекламные афиши и его картины с изображением танцовщиц сделали Мулен Руж культовым местом по всему миру. Вот. В пышном саду во внутреннем дворике, кстати, Мулен Руж стоял гигантский слоняра. Это он остался, это как декор от выставки. Гигантский слон, внутри которого был оборудован VIP-салон и сцена, где за отдельные денежки гости могли посмотреть приватные выступления танцовщиц восточных танцев. Вот это да. Ну, по сути, уникальность Мулен Руж заключалась в демократичности атмосферы. Напоминаю, что в заведении за соседними столами могли сидеть как британский какой-нибудь принц Уэльский, вот, так и богатые буржуа, промышленники какие-нибудь, так и прославленные художники, писатели и простые парижские рабочие также могли, потому что, ну, как бы, могли себе позволить. Вход был недорогой, но это огромная территория, это огромное заведение для всех. И это прям был настоящий балаган, ребятушки. Сегодня в кабаре проходит знаменитое шоу «Фери». Это чтобы попасть в труппу, кстати, между прочим. Кастинг там сумасшедший. Значит, ты должна быть не меньше 175 сантиметров. А для мужчин, если ты мужчина, 185, не ниже. Значит, серьезная классическая хореографическая подготовка, идеальная физическая форма, все. Вот это как раз-таки и позволяет тебе пройти кастинг в Мулен Руж. До сих пор все работает. Конечно, я... Как по мне, так White Horse, конечно, получше. Но мы сегодня говорим не о White Horse, а говорим о Мулен Руж. Крупнейший, кстати, одиночный потребитель шампанья в мире до сих пор. За один год зрители кабаре, я посмотрел, 240 тысяч бутылок премиального французского. А? Опенящийся. В среднем 800 тысяч бутылок за вечер уходит. А вот это обороты, ребятушки. Мулен Руж, с днем рождения! Это прям настоящая эпоха. Come to the cabaret! Леонид Володарский вместе с Лайзой Минелли продолжает наша антре.

Зачем сидеть в одиночестве в комнате? Иди сюда, здесь играет музыка. Жизнь – это кабаре, приятель. Иди в кабаре. Отложите вязание, книги.

вторник. Пришло время развлечься. Жизнь – это кабаре, приятель. Иди в кабаре. Попробуй вино, послушай оркестр. Развейся, начинай праздновать. Проходи сюда, твой столик ждет тебя. Зачем позволять какому-то пророку печали стирать улыбки с лиц людей? Жизнь – это кабаре, приятель. Иди в кабаре. У меня была подружка, которую звали Элси. Мы с ней делили 4 грязные комнатушки в Челси. Скромным цветком ее нельзя было назвать. Кстати, она снимала комнату на час-другой. Когда она умерла, соседи пришли обрядить ее. А умерла она от слишком большого количества спиртного и таблеток. Но когда я увидела ее лежащей там как королеву, она была самым счастливым трупом, который я только видела. Я до сих пор думаю об Элси. Я вспоминаю, как она повернулась ко мне и сказала: зачем сидеть в одиночестве в комнате? Иди сюда, послушай музыку. Жизнь кабаре, приятель. Иди в кабаре. И что до меня? Я решила, все еще там, в Челси.

Признай и признавай всю жизнь, что жизнь весьма коротка. Жизнь — это кабаре, приятель. Всего-навсего кабаре.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ой, держи, какой же с порой хочется такого газированного, чего-нибудь какого-то холоднющего лимонада, чтобы так вот стакан его так опрокидываешь, у тебя аж просто глаза вылазят. А, хорошо. Друзья, любители газировочки, сегодня такой денечек важный, важный, важный. В этот день, 6 числа октября месяца, значит, в 1790-м ювелир из Женевы по имени Якоб Швеб представил процесс изготовления искусственной минеральной воды. Газировки, друзья. Значит, сами понимаете, ну, никакого отношения к минералам не имело. Не вода, ну, он и тоже не настоящий химик, ребята. Работал ювелиром и серебряных дел мастером в Женеве. Работал, работал и увидел, что, значит, слушайте, лечебная минеральная вода доступна в Женеве не каждому. Дорогое удовольствие. А как сделать так, чтобы было еще и доступно? На этом можно наживиться, подумал. Он, значит, сконструировал так называемый сатуратор, то есть обогатитель. Аппарат, в котором углекислый газ добывался путем смешивания соды и серной кислоты. А, то есть он довольно-таки в химии преуспел, чем гораздо больше, чем многие из нас. А затем под высоким давлением с помощью поршневого насоса, здесь еще и физика подключается, вкачивался в герметичный вращающийся контейнер с водой, обеспечивая, внимание, долгую фиксацию газа в воде. Товарищи, так появилась газировка. Значит, позиционировал, кстати, Швеб свою газированную воду исключительно как медицинский препарат для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек и печени. Печек и почени. Ну, сами понимаете, шарлатанство. Ну, шарлатанство. Ну, не может СО2, разведенное в H2O, каким-то образом тебе желудочно-кишечный тракт поправить. Вот. Но да, деньги есть деньги. Поняв, что маленького швейцарского рынка недостаточно для масштабного бизнеса, соответственно, Швеб переносит производство в Лондон, в Англии. Его искусственная минералка быстро завоевала популярность среди высшего общества и аристократии. Я просто сразу скажу, содовую называли уже тогда, потому что сода де-факто изначально вот была серная кислота, была сода, смешивали, все, и получалось, соответственно, она действительно содовая изначально. В общем, друзья, общество приняло, аристократы приняли, начали заказывать бутилирование, все такое. В 19 веке, значит, создала знаменитый Indian Tonic Water, между прочим. В 19 веке. Почему? А потому что была тогда индийская компания. Там были солдаты, там были чиновники, они жили в Индии, а соответственно, значит, у них там малярия. Малярия? Вот. И в газировку стали добавлять хинин для профилактики малярии. Хинин — это снадобье, которое дается от малярии. Так вот, чтобы, значит, не было, ну, горечи такой от хинина, горечь, так и вот начали смешивать с сахаром и лимоном, а позже и, конечно же, молодцы, додумались с джином, образовав культовый коктейль джин-тоник, между прочим. В 1830 году Вильгельм IV, король Великобританской, присвоил компании Джейкоба Швебса, значит, статус официального поставщика королевского двора в Великобритании. Надо ли говорить, что после этого бизнес вообще попер? Ну, раз королевская семья принимает, значит, всем остальным надо срочно купить. Будешь как король. На знаменитой всемирной выставке в 51 году в Лондоне компания Швебс выступила официальным поставщиком всех напитков. Прикиньте, при обороте. Мы сейчас только что говорили о промышленной выставке в Париже и открытии Мулин Руж к этому событию. Представляете, какое количество людей, приехав в Лондон, и тут Швебс и его компания официальный поставщик всех напитков.

Тантан, кстати, с тех пор изображается на логотипе бренда, если что, можете посмотреть. Ну и, соответственно, звук выпускаемого газа при открытии бутылки Швепс стал настолько узнаваемым, что в 20 веке компания построила вокруг него свою мировую рекламную кампанию. Ну что, мы поздравляем, поздравляем. Вот именно так. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Казалось бы, ювелир серебряных зел, мастер, открыл великую империю по газировке, друзья. Ну, конечно, не очень хорошо, когда ты говоришь, что твоя, мол, газировка, она действительно лечебная, хотя таковой она не является. Ну, как говорится, nothing personal, just business, товарищ. Какова утрица всем тем, кто только что подключился. Мы тут с удачем потихонечку. Подключайтесь, 25-45-25-25. Если еще есть на душе, рассказываем. Вместе-то оно веселей.

0: Макс Покровский и «Ногу свело» уже когда непосредственно проект «Ногу свело» решил немножко трансформировать, сделал его более динамичным, танцевальным. Из-под, ну, как бы вышел из-под пяты вот этого давления фрик-панка и перешел в более что-то такое, ну, искал себя. Так, дорогие друзья, у нас еще несколько вещей, о которых хотел сегодня рассказать. Ну, хватит вещи только времени только на одну. Во-первых, первое в мире ограбление поезда произошло 160 лет назад. Шайка братьев Рено похитила 10 тысяч долларов. Ну, по тем временам, конечно, сумасшедшая значит, добыча. Вот. Но все-таки я хочу рассказать больше про другого человека, который, ну, по сути, хороший, и которого, как пел Высоцкий, его съели. Это Джеймс Кук, друзья, в этот день высадился в Новой Зеландии. Ребята, англичанин Джеймс Кук, 1769 год. Ну, кстати, он не был первооткрывателем Новой Зеландии для европейцев. Значит, за 127 лет до него уже, значит, к берегу острова, ну, острова там не один, там два там островов, подошел голландский мореплаватель Абель Тасман. Знаете, вот это, в честь которого был назван потом дьявол тасманский. Короче, и Тасмания была, да. Короче, Абель Тасман, наш, ну, значит, он пришел туда за 127 лет. Однако, он так и не смог высадиться на сушу и спешно покинул регион, потому что там кровополиолитная стычка с маори сразу же началась. Понимаете? Просто. А маори — это местные племена, которые... Вы видели когда-нибудь, как они из Новой Зеландии танцуют свои танцы перед какой-нибудь... перед американским футболом? Уха, чака, уха, уха. Такое вот вообще. Все в боевом раскрасе вот в этом. И бьют себя по руке, потом по второй руке, потом ногами делают. Так. Ну, естественно, ты думаешь, что они негодяи. И вот. И вот... Они нарвались тогда на этих самых, на маорцев, таких, которые разговаривать даже не хотели. Сразу поняли, что к ним пришли не в шашки играть. Вот. Ну и, соответственно, началось нападение, и так они не смогли высадиться. А вот как раз-таки Джеймс Кук таки, спустя 127 лет, они смогли. Ну как, Джеймс Кук? Первым не был Джеймс Кук. Первым, значит, человеком, который ступил из европейцев на землю Новой Зеландии, был Юнга Николас Янг. Он как бы заметил первый. Значит, земля, закричал. Ему было 12 лет. 12 лет, да. Вот. И, соответственно, он заметил первый. И первый вступил на землю. Значит, ну, потому что, сами понимаете, маори там, ну, черт его знает. Ну, кто из взрослых, ну, как бы пойдет. А там, 12-летний. Короче, знаете, что в награду капитан Кук выделил ему за то, что он заприметил первый? Вот Новую Зеландию. Новая Зеландия, начал кричать. Бочку рома 12-летнему Николаса Янгу. И, говорит, я в твою честь назову мыс Янг Николас. Так, кстати, до сих пор так называется. Значит, первая высадка, рассказываю, была не очень тоже удачной из-за культурного недопонимания воинственного поведения маори. Те опять выстроились и опять начали свое вот это уга-чага-уга-уга. Англичане принимают за нападение, матросы открывают огонь, убили еще и местного вождя. В общем, короче, несколько воинов тоже успели сложить. Решили они отчалить, подойти с другой стороны. Ну, потому что тогда еще соцсети не очень были развиты. Вот, значит, высаживаться им все равно надо, потому что, смотрите, ну, тогда самая большая проблема у любого путешественника — это была пресная вода. Даже не столько еда, сколько пресная вода. Она же портилась. Понимаешь? Ты не мог это. Вот, ну, и, короче, пресная вода очень нужна была. То есть высаживаться надо. Решили зайти с другой стороны. Так и сделали. И вот во второй высадке огромную роль в успехе экспедиции сыграл таитянский жрец и навигатор. Его звали Тупая. Значит, откуда у них таитянский жрец? Значит, как значится, Кук взял его на борт на Таити. Вполне возможно, жрец как раз сказал всем своим, там, типа, я устал, я ухожу, за мной пришли небесные ангелы, и я с ними ухожу за горизонт. Ну, примерно так. Вот, то есть win-win situation. Ну, опять же, с другой стороны, посмотреть что-то новое, ему было хорошо. В общем, язык маори принадлежит к полинезийской языковой группе, и, соответственно, благодаря чему Тупая свободно понимал маори и, ну, выступал незаметным таким дипломатом наземным, да, предотвратившим вот, кстати, очень много потенциальных кровавых стычек. Потому что говорит, да нет, мы не хотим, мы просто хотим, допустим, обнять. Маори хотели, а все хотели, что, думали, что они хотели убить. Ну и, кстати, про достижения. Именно составленная Куком тогда карта береговой линии Новой Зеландии оказалась настолько точной и детальной, что морские капитаны и картографы использовали ее без существенных изменений на протяжении последующих 100 лет, ребятушки. Вот такой вот. Погрешность, кстати, в расчетах Кука составляла менее 1%, что очень и очень круто для первого раза вообще, и для тех времен, конечно же, тоже. Молодец. Ну, а съели, ну, говорит, а съели они его потом, конечно.
1: Люди бодрые. Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
0: Сыграю, сыграю, давно не играли. Шик мама Зузу, шейк мама Зузу, бабулье, мама Зузу, джага, джага. Маленький остров в Карибском бассейне был англичан, а теперь ничейный. Власти воруют, народ голодает, но не, что-то не унывая, народ напевает. Ага.

0: reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmoreiz, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Дисциплина, уважение, характер, сила. Дзюдо клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо тренировки в четырех локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
2: Не яута, ко интернет вар дот тев. Яута, ко ту вари дот савам интернетам. Катру рейз, кад извелес тет, ту сути сигналу. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Зелзовос 72 или на MN Mebels LV. Мебель Унамс, цены падают.
6: Масса низ в 220 LV. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 LV+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 LV.
7: 15 октября. В Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.

0: Дорожным буду этим негодяем, который разгонит ваш аппетит с утра. Нефиг было не завтракать. Сейчас как раз-таки самое время. Давайте китайцев запустим. Друзья, в 2005 году археологи ковырялись на севере Китая в древнем поселении Лядзе. Нашли запечатанный глиняный горшок, который был погребен под слоем ила. А начали откупоривали. Да не вы откупоривали. Короче, открыли его, а в нем сохранилась лапша из просы. Возрастом 4000 лет. И именно это доказало, что именно Китай является древнейшей родиной лапши. До этого все остальное вы не докажете. Ну, несмотря на то, что как бы Китай, конечно, первыми, но Япония когда-то в 2000 году провела опрос. Жителей попросили назвать главные японские изобретения прошлого столетия. То есть, ну, вот до... с 1900-го. Значит, 20 век. Лапша быстрого приготовления, которая была изобретена Мамафуку Андо в 58 году, заняла первое место, обогнав, кстати, и караоке, и компакт-диски, и высокоскоростные поезда японские. Все это фигня. А вот лапша быстрого приготовления, которую выпустил, ну, Мамафуку, да? Значит, называлась она Chicken Ramen. Позиционировалась, кстати, премиальный продукт изначально в 58 году из-за новизны технологии. Цена была в 6 раз выше стоимости порции свежей традиционной уличной лапши. Вот, удон. Удон, да? Вот, лишь с развитием массового производства она, слава богу, стала доступна каждому. Всех по чуть-чуть, ребятушки. Ну, а кстати, на самом деле, сейчас буду прощаться, а уже до завтра говорить вам. Вот, знаете, когда ты громко втягиваешь лапшичку, да, еще... Короче, это обязательное проявление вежливости, если вас угостили лапшой в Японии и в ряде других стран, ребята. Считается, что втягивание воздуха вместе с лапшичкой, во-первых, охлаждает горячий макарон, лучше раскрывает аромат бульончика, а также показывает повару, что блюдо действительно вкусно, товарищи! До завтра, моншеры! Все, спасибо китайцам за придуманную лапшу когда-то.
1: Ох, Китай!
0: Да-да-да-да.
1: Прямо дичь какая-то. В мою молодость цыгане на рынке продавали китайские ковры. Домой приносишь, вешаешь на стену. Днем вроде ничего, а ночью ковер зеленым начинает искриться, а на нем портрет Мао Цзэдуна в гробу появляется. Такие вот традиции –

0: Сейчас ты в дамках, но что ты запляшешь, когда из-за гор начнет дуть трамонтана?
1: Олеся, а кочерыжка из капусты? Ну, кочерыжка из капусты, конечно, тоже хорошо. А толкушку тогда облизать, а? Мне в детстве бабушка на кухне дала толкушку облизать. И больше ничего вкуснее я в этой жизни не лизал.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее, без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
3: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
0: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: В шоке от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бикстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Муса Моторс Рига. Улмания Гатве 5.
6: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
7: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: С повтором воскресенья с 11 до 12.
6: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
8: Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы чилим.
9: СВХ Плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень
3: на Плюсе.
2: Музыкальный урожай.
4: Радио СВХ Плюс.
5: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных и центральных районах ожидаются дожди. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Местами порывистый, до 15-18 метров в секунду. Днем по Латвии от 14 до 17 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 16. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге плюс 14, плюс 16. В течение дня без существенных осадков.
4: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня станет ясно, кому президент Латвии Ринкевич поручит формирование нового правительства. С вероятностью 99,9% это будет нынешний премьер Андрис Кулбергс из Апвенотес Саракс. Комиссия Сейма выдвинула в члены Национального совета по электронным СМИ Диту Рембергу, главу департамента мониторинга регулятора. В AirBaltic готовятся массовые сокращения, работу могут потерять до 700 человек или примерно каждый пятый сотрудник. Синоптики предупредили, что в конце этой недели, в пятницу, ожидается первая этой осенью буря.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич в эти минуты встречается с представителями партии Яуну Венотиба. До этого встретился с представителями партии Прогрессиви. Таким образом, он завершает консультации со всеми шестью избранными в Сейм политическими силами и выступит с заявлением. Ожидается, что он выдвинет в премьеры нынешнего главу правительства Андриса Кулбергса. Тот допускал разные варианты коалиции, включая правительство меньшинства. При этом переговоры Апвенотес Сарекс намерен начать прежде всего с нынешними партнерами, то есть нацблоком Весу Латвии, ТБ, ЛННК и партией Яуну Венотиба. Вместе эти три политические силы получают в Сейме 58 депутатов, то есть стабильное большинство. Комиссия Сейма выдвинула в члены Национального совета по электронным СМИ Диту Рембергу, главу департамента мониторинга самого регулятора. Ее кандидатуру предложил депутат от нацблока Весу Латвии, ТБ, ЛННК. Ее поддержали 9 из 11 членов комиссии. Окончательное решение должен принять Сейм. Рембергу таким образом может занять место бывшего председателя совета Иварса Аболинча. При нем было прекращено русскоязычное вещание «Латвия с радио 4» и «ЛТВ-7». Затем Аболинч перешел на пост парламентского секретаря Министерства культуры от Национального объединения, а Сейм уже после этого полностью запретил русскоязычный контент в ЛСМ с нового года. Разрешен будет только в чрезвычайных ситуациях для опровержения угрожающей государству дезинформации. Теперь Аболинч избран депутатом нового Сейма 15-го созыва от Национального объединения. В авиакомпании AirBaltic готовятся массовые сокращения. Работу могут потерять от 500 до 700 человек, или примерно каждый пятый сотрудник. Изменения затронут базы авиакомпаний в Риге, Вильнюсе и Таллине. Точное число увольнений пока не определено. Руководство авиакомпании обсуждает возможность перевода пилотов и бортпроводников на 85% рабочую нагрузку. При этом профсоюз утверждает, что узнал о масштабах сокращений лишь за несколько минут до презентации этой информации для сотрудников вчера. Увольнения входят в план реструктуризации AirBaltic под контролем американского суда по делам о банкротстве. Авиакомпания заверяет, что сокращение персонала не повлияет на расписание оставшихся рейсов. Муниципальное предприятие «Ригас Наму Парвалднекс» планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Подключение домов в столице тех, что обслуживает РНП, предполагается начать в понедельник, 12 октября, и завершить в течение 3 дней. Все теплоузлы готовы, а в 10 зданиях в Риге отопление уже включили по решению жильцов. Впервые ни одному дому, который обслуживает РНП, начало отопительного сезона не задержат из-за долгов. При этом расходы на тепло в предстоящем отопительном сезоне вырастут, и не только в Риге. По оценке Министерства климата и энергетики, в среднем по Латвии подорожание будет умеренным. Например, для квартиры площадью 35 квадратных метров рост ежемесячных расходов составит в среднем от 2 до 10 евро, а для частного дома площадью 100 квадратных метров от 20 до 40 евро. При этом в Риге с декабря тариф «Ригас Силтум» сможет увеличится существенно на 20-30% по сравнению с прошлогодним. Для квартиры площадью в 50-60 квадратных метров расходы на отопление могут вырасти в пределах от 15 до 35 евро. Точная сумма зависит от погоды, от энергоэффективности здания и состояния отопительной системы. Власти Франции не могут положить конец ограблениям и кражам из музеев, которые происходят все чаще и все масштабнее. На этот раз из музея в городе Иссуар похитили созданную Сальвадором Дали бронзовую обложку книги «Апокалипсиса». Она весит около 150 килограммов, украшена золотом и драгоценными камнями. Полиция не может объяснить, как преступникам удалось незаметно вынести настолько тяжелый предмет. Над книгой «Апокалипсиса» работали 14 художников и писателей, включая Дали и Жана Кокто. Она состоит из 150 листцов из овечьих шкур, а 550 букв в рукописном тексте выполнены золотом. Это уже четвертое крупное ограбление французских музеев за год. В октябре из Лувра вынесли драгоценности на 88 миллионов евро. Это было год назад. В июле из музея Лалик украли около 20 экспонатов на 4 миллиона евро. В сентябре из музея Ренуара похитили 4 картины стоимостью около 9 миллионов евро. Продолжается Нобелевская неделя. Вчера первую Нобелевскую премию этого года по физиологии и медицине получил Карл Дейссерот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Награду присудили за создание оптогенетики – технологии управления отдельными нейронами с помощью света. Ученые использовали светочувствительные белки водорослей и научились включать нужные нервные клетки, не затрагивая соседние. Этот метод применяется в исследованиях памяти, стресса и работы мозга. Лауреаты разделят 12 миллионов шведских крон, это почти 1 миллион 200 тысяч долларов. Сегодня станут известны имена лауреатов премии по физике, завтра Нобелевской премии по химии, в четверг по литературе, а в пятницу в Осло объявят обладателя Нобелевской премии мира. Премию Банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля присудят 12 октября. Торжественная церемония вручения всех наград пройдет 10 декабря. Синоптики предупредили, что в эту пятницу в Латвии ожидается первая этой осенью буря. Ветер значительно усилится утром. Днем в пятницу порывы юго-западного ветра будут достигать 16-21 метра в секунду, а на побережье 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер уже стихнет. По прогнозам синоптиков, последствия этой бури будут значительно менее серьезными, чем после разгула стихии 22-23 августа. И до пятницы погода в Латвии останется преимущественно сухой и солнечной. Послезавтра, в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов. В пятницу при этом резко похолодает. Во многих местах температура опустится ниже плюс 10 градусов. Временами ожидаются дожди. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. 11 часов и 11 минут. Доброго утра. Кому-то уже доброго дня. Вторник, 6 октября на календаре. Но и вторник, между прочим, у многих это самый любимый день недели. Понедельник у нас уже позади. Стартанули до выходных. Правда, есть еще время. Но, тем не менее, наше настроение, на мой взгляд, набирает обороты. Поэтому давайте проводить этот вторник с улыбкой, с хорошей музыкой, с отличным настроением. Безусловно, на связи радиостанция СВХ Плюс. Надеюсь, вы тоже до связи. 25-45-25-25. Это номер телефона для обратной связи, который сегодня вам пригодится. Много разных активностей тоже запланировано. Конечно же, будь в плюсе. Вот эта замечательная осенняя кампания ТРК «Постую», будь в плюсе в русском варианте, которая проходит уже со вчерашнего дня, 5 октября и по 30 ноября сразу на трех радиостанциях: радио СВХ, СВХ ЛВ и, конечно, радиостанция СВХ Плюс. Общий фонд у нас 36 тысяч евро. Это прекрасно, это великолепно. А вчера в рамках моего сегмента, к сожалению, радиослушательница Наталья не смогла за 5 секунд назвать 5 геометрических фигур. А что сегодня? Сегодня я смотрю утренних ребят. Да, утренних ребят. Дзинтра справилась и назвала 5 кухонных предметов за 5 секунд. Какое у меня задание, я уже его вижу, но я вам не скажу. Ровно как, безусловно, я не скажу, когда же будет этот конкурс, когда надо дозваниваться на номер 25452525. Это вам нужно внимательно следить и ждать вот этот звук. Когда вы его услышите, надо будет срочно дозваниваться на номер, который уже, по-моему, в 10-й раз повторяю, 25-45-25-25. Ну и также, забегая вперед, хочу сказать, что у меня будет очень приятная гостья, замечательная красавица. Это Лита Бэйрис. Напомню, что вот уже 16 октября в нашей стране будет проходить 31-й международный фестиваль балета. И вот мы как раз об этом поговорим. Лита Бэйрис в прошлом прима-балерина, она хореограф, и она является организатором данного фестиваля. Пришла эта идея в 1995 году еще в Копенгагене. И вот так вот реализовалась уже 31-й раз. Это, простите, такой большой кусок времени. Будет все здесь происходить. И как раз на эту тему мы поговорим. Плюс ко всему много хорошей музыки и, конечно, наше с вами присутствие. Вот это так. Так, в целом и общем ближайших планах. 4 часа. С вами Полина Кузьмина. Привет!
0: СВХ+.

0: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 5. Līdz 7. Oktobrim ar mans top kārti. Maltā kafija Lavazza Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
9: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
10: Я ранен светлой стрелой.
11: ВХ плюс.

наших радиослушателей. Немцы из Германии нам, вернее, пишут вообще самыми первыми. Большое спасибо нашей Татьяне. Здравствуйте. Всем привет из Германии. Вам приятного эфира, а вам отличного дня. И вот также сразу с Татьяной вместе написал и Эдуард, тоже из Германии. Вам также привет. Сергей, наш постоянный слушатель, спасибо большое за открытку. Как настроение, как у осеннего листа. Тоже хочется куда-нибудь улететь. Ой, как вы, да, честно, хочется куда-то улететь, но, к сожалению, листья что делают? Опадают, и куда они летят? Что-то недалеко. А на землю падают. А хотелось бы чего-нибудь более романтичного. Бригаде большой привет абсолютно всем вашим, от наших, так скажем. И еще у нас Сережа, наш постоянный радиослушатель. Тоже большой привет передаю. Сегодня 6 октября, день фруктов на работе. Да, обязательно об этом расскажем, когда говорить будем о гастрономических праздниках. Еще привет хочу передать нашей радиослушательнице Маргарите. Здравствуйте, у меня сегодня выходной, пишет Маргарита. Это значит, что можно включить свое любимое радио. На работе, к сожалению, нет возможности. Работаю на огороде. Сегодня под ваши песни. Хорошего дня. Ой, и вам тоже очень приятно быть с вами на свежем воздухе. Вроде сегодня и погода такая пока что неплохая, хотя обещали нам во вторник местами, особенно в восточных центральных районах, все же дожди и ветер порывистый до 18 метров в секунду. Днем по стране плюс 14, плюс 17 градусов. И еще привет нашей постоянной радиослушательнице Ирине, которая тут вот прислала очень красивую фотографию. Синее небо, белые облачка. Большой привет, любимое радио. А, ну вот, я заболела. Ириночка, тоже у меня немножко голос пропадает. Надеюсь, до конца эфира не буду шепотом говорить. Тут запшиклась и засосала все, что только можно. Всякие разные конфетки. Вот, поэтому я вам хочу пожелать крепкого здоровья. К сожалению, лето — это та самая пора. С одной стороны, очень романтичная, но с другой стороны, вот все эти простуды, болячки, увы, сезонные нас посещают. И, кстати, также хочу пожелать хорошего настроения нашей постоянной радиослушательнице Людмиле, которая тут серию картинок прислала. Но я вижу, что у нее где-то стоят таблетки, тоже жаропонижающие. Надеюсь, они просто у вас там находятся, и вам они в данный момент не нужны. Но если так, то крепкого вам здоровья.

0: Точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 11 часов 29 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.
2: СВХ плюс.

Грузчики, вероятно, сегодня ночью особо не будут спать, потому что именно сегодня ночью ожидается особенный матч, прощальный матч «Я ухожу». Лионель Месси провезет его прощальный матч за сборную Аргентины, учитывая разницу во времени. Там, в Аргентине, он будет начинаться в 20 часов. Ну, а если я правильно посчитала, в Латвии начало матча в 2 часа ночи по латвийскому времени. Аргентинцы встретятся с Бенином на легендарном стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Это последняя игра Месси за национальную команду на домашнем стадионе, где его будут провожать десятки тысяч болельщиков. Ну а сколько будут следить за трансляцией этого матча, там тоже исчисляются громадными числами. За сборную Аргентины Месси провел более 200 матчей, забил 125 голов и выиграл чемпионат мира в 2022 году. Но с футболом Лионель пока не прощается. Месси продолжит карьеру в Интер-Майами, поэтому для настоящих фанатов сегодня, вероятно, бессонная ночь. Или можно как-то там лечь часов в 10, завести будильник на без 10-2. И там после матча, может быть, часик еще покемарить. Мы же не знаем, вдруг там будет дополнительное время и пенальти. Как так тоже прогнозировать нельзя ход встречи. Но в любом случае, завтра уже по итогам этого матча, конечно, тоже поделимся информацией. 11 часов и 34 минуты. Сегодня, как уже вот Сергей нам написал, полезный вторник, день фруктов на работе. Я сказала, что чуть позже уделю внимание гастрономическим праздникам. А Сереж пишет, что там просто концепция праздника, что руководство должно поставить фруктовую тарелку сотрудникам, а у вас в студии ее не видно. Видимо, Сергей следит за трансляцией видео. Здравствуйте, Сергей и другие зрители. Ну, здесь в студии, потому что еду вообще нельзя около пульта держать, да. Здесь вот напитки тоже у нас где-то в стороне. Не дай бог, для того, чтобы тут не налить на пульт и не попортить дорогостоящую технику. Но у нас здесь в новом доме радио очень красивая кухня, вам хочу сказать, от IKEA. И там у нас всегда разные вкусности. И в данный момент там не только у нас есть фрукты, яблоки, у нас есть, я обратила внимание, имбирь, лимон и мед. То есть все для того, чтобы сделать такой себе сезонный напиток, добавить в чай или просто залить кипятком. Так что наше руководство о нас заботится. В этом я не то что уверена, я это знаю.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

у меня голосок прорезался. Это очень хорошо, Лайла. Так, кстати, имбирь помог с лимоном и с медом. Просто залила кипятком, и вот стало очень хорошо. Ничего теперь меня не беспокоит. Ну вот Иван к нам присоединился. Здравствуйте, доброго дня, хорошего дня. Ох, обед через часик, и уже охота кушать. И мы сошлись во мнении, что в такую погоду кушать хочется всегда. И, как Иван дополнил, и спать, да. Спать и кушать, кушать и спать. Но надо работать. Дмитрий, наш постоянный слушатель, пишет, что я тру имбирь и консервирую его в водке. Потом по ложечке добавляю во фруктовые винегреты. Градуса там мало. А срезанную кожуру не выбрасываю. Очень хорошо идет в чай при заваривании. Да, такое народное средство. Имбирь, безусловно, очень полезен. И в октябре советуют его добавлять в рацион. Он хорошо сочетается и с осенними напитками, с блюдами. Можно с утра просто небольшой кусочек свежего имбиря натереть в теплую воду, добавить лимон. Не обязательно делать напиток очень концентрированным. В чай можно нарезать 2-3 тонких ломтика и добавить вместе с лимоном. Есть такой еще рецепт. Я вычитала: имбирь плюс яблоко плюс корица. Отличное сочетание для осеннего компота или горячего напитка. Ну и в еду тоже можно натереть имбирь, можно немного свежего корня и в суп-пюре из тыквы, моркови или чечевицы. В салаты тоже добавляют немножко тертого имбиря, смешать с лимонным соком и растительным маслом. А еще можно заморозить имбирь, чтобы он у вас всегда был. Если вкус слишком резкий, то не жуйте большой кусок, жуйте маленький и добавляйте маленькими порциями, потому что у имбиря или имбиря довольно сильный вкус. А избыток тоже раздражать может желудок. И вот тут важный момент насчет желудка, потому что имбирь — это продукт, а не лекарство. От простуды и при чувствительном желудке лучше употреблять его умеренно.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
3: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 €99 и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 €. Главный приз – робот-пылесос Roborock. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
5: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на стану.
6: СВХ плюс.
7: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет. Таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. В восточных и центральных районах ожидаются дожди. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Местами порывистый, до 15-18 метров в секунду. Днем по стране плюс 14, плюс 17 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 16. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге плюс 14, плюс 16. Во второй половине дня без осадков.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Здравствуйте. В студии с новостями Алексей Новак. Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Гринкевич на следующей неделе собирается представить план отражения возможного нападения России. Крупная авария сегодня утром произошла на шоссе Рига-Бауска. Столкнулись 6 транспортных средств. В авиакомпании AirBaltic готовятся массовые сокращения. Работу могут потерять до 700 человек или примерно каждый пятый сотрудник. Синоптики предупредили о первой этой осенью буре. Она ожидается в пятницу.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня около 9 часов утра на Бауском шоссе у Дымзу-Каунса столкнулись 6 транспортных средств. 4 грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. Авария произошла в Ецовской волости Бауского края. Помощь потребовалась 4 пострадавшим. 2 доставили в больницу. 1 человек получил тяжелые травмы, 2 менее серьезные. На месте продолжают работать оперативные службы. Полоса в направлении Бауски была перекрыта, движение затруднено. Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич на следующей неделе собирается представить план отражения возможного нападения России. Основные положения этого плана он изложит на конференции по безопасности в Варшаве. Тем временем Эстония перемещает военных ближе к российской границе. Штаб 1-й пехотной бригады переведен из ТАПа в Ихви, а в Нарве строится база на 1000 военнослужащих. Эстония также закупает ракетные установки, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Военные и разведки европейских стран считают полномасштабную войну с НАТО в ближайшие годы маловероятны, однако не исключают российских провокаций. В авиакомпании AirBaltic готовятся массовые сокращения. Работу могут потерять от 500 до 700 человек, или примерно каждый пятый сотрудник. Изменения затронут базы авиакомпании в Риге, Вильнюсе и Таллине. Точное число увольнений пока не определено. Руководство обсуждает возможность перевода пилотов и бортпроводников на 85% рабочую нагрузку. При этом профсоюз утверждает, что узнал о масштабах сокращений в AirBaltic лишь за несколько минут до презентации этой информации сотрудникам. Увольнения входят в план реструктуризации авиакомпании, которая проводится под контролем американского суда по делам о банкротстве. Авиакомпания заверяет, что сокращение персонала не повлияет на расписание оставшихся рейсов. Министр внутренних дел Янис Домброва предложил отменить обязательное получение ID-карты с 15 лет. Граждане и неграждане Латвии смогут сами выбирать, какой документ использовать для удостоверения личности – паспорт либо ID-карту. В Министерстве внутренних дел отмечают, что для электронных услуг широко применяется мобильная версия электронной подписи eParex Mobile и приложение Smart ID, поэтому ID-карта больше не нужна всем в обязательном порядке. В 2025 году eParex Mobile использовали для идентификации 30 миллионов раз, а ID-карты 4 миллиона 300 тысяч раз. Предложение МВД подано к уже прошедшему первое чтение законопроекту о поправках к закону об удостоверяющих личность документах. Теперь идею министра должна оценить ответственная комиссия перед вторым чтением. В Сейме. С 1 января этого года за обычное оформление паспорта в течение 10 рабочих дней нужно платить 50 евро, ID-карты 30 евро. Срочное оформление за 2 рабочих дня стоит, соответственно, 75 и 45 евро. Муниципальное предприятие «Ригас Наму Парвалднекс» планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Подключение домов, которые обслуживает РНП, предполагается начать в понедельник, 12 октября, и завершить в течение 3 дней. Все теплоузлы готовы, а в 10 зданиях отопление уже включили по решению жильцов. Впервые ни одному дому, который обслуживает РНП, начало отопительного сезона не задержат из-за долгов. При этом расходы на тепло в предстоящем сезоне вырастут не только в Риге. По оценке Министерства климата и энергетики, в среднем по Латвии подорожание будет умеренным. Например, для квартиры площадью 35 квадратных метров рост ежемесячных расходов составит от 2 до 10 евро. Для частного дома площадью 100 квадратных метров от 20 до 40 евро. При этом в столице с декабря тариф Рига Силтум сможет увеличиться существенно на 20-30% по сравнению с прошлогодним. Для квартиры площадью в 50-60 квадратных метров расходы на отопление могут вырасти в пределах от 15 до 35 евро. Точная сумма зависит от погоды, от энергоэффективности здания и состояние отопительной системы. Продолжается Нобелевская неделя. Вчера первую Нобелевскую премию этого года по физиологии и медицине получили Карл Дессерот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Награду присудили за создание оптогенетики – технологии управления отдельными нейронами с помощью света. Ученые использовали светочувствительные белки водорослей и научились включать нужные нервные клетки, не затрагивая соседние. Этот метод применяется в исследованиях памяти, стресса и работы мозга. Лауреаты разделят 12 миллионов шведских крон. Это почти 1 миллион 200 тысяч. долларов. Сегодня станут известны имена лауреатов премии по физике, завтра по химии, в четверг по литературе, а в пятницу в Осло объявят обладателя Нобелевской премии мира. Премию Банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля присудят 12 октября. Торжественная церемония вручения всех наград пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Синоптики предупредили, что в эту пятницу в Латвии ожидается первая этой осенью буря. Ветер значительно усилится утром в пятницу, днем порывы юго-западного ветра по стране достигнут 16-21 метра в секунду, а на побережье 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. По прогнозам синоптиков, последствия этой бури будут значительно менее серьезными, чем во время разгула стихии 22-23 августа. И до пятницы погода в Латвии останется преимущественно сухой и солнечной. Послезавтра, в четверг, воздух прогреется аж до плюс 20 градусов. В пятницу резко похолодает. Во многих местах температура опустится ниже плюс 10 градусов. Временами ожидаются дожди. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Svinam kopā dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161. Хочу

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Всем привет и отличного настроения, кто к нам только присоединился или уже какое-то время слушает радиостанцию СВХ+. И вот в начале часа интересная, любопытная история, которая, знаете, может даже доказать, что обычная овсянка может привести к мировому чемпионству. Как вам кажется, вот за что можно получить звание, ну или приз, наверное, так правильнее сказать, главный «Золотой пестик». За что золотой пестик? Ну вот я уже сказала про овсянку. В шотландской деревне Карбридж прошел интересный чемпионат. Чемпионат мира по приготовлению овсяной каши. Он так и называется. World Porridge Making Championship. В этом году за звание лучшего кашевара боролись 30 участников, причем из 14 стран. Главный приз вот как раз-таки знаменитый, он даже уже знаменитый, золотой пестик получила 28-летняя Джина Саарберг из Нидерландов. И вот самое интересное, что для победы Джине понадобилось всего 3 ингредиента – овес, вода и соль. Все, никаких там не было ни ягод, ни молока, ни сахара, ни меда, ни сливок, каких-то прочих попыток масла там сделать кашу интереснее. В главной номинации судьи оценивают исключительно вкус, консистенцию и внешний вид традиционной овсянки. Причем Джина подошла к делу максимально серьезно. Она привезла из Нидерландов не только свой овес, но даже воду из родного города Зютфен. Победительница считает, что мягкая вода с определенным минеральным составом могла стать ее секретным оружием. Но началась ее любовь к овсянке довольно прозаично, как рассказала она тут уже после в интервью. В студенческие годы Джина ела ее просто потому, что это было дешево. Потом решила ради шутки поучаствовать в национальном чемпионате Нидерландов и неожиданно победила, и вот ее отправили на мировое первенство. В июле она стала чемпионкой своей страны, ну а теперь с тем же рецептом овес, вода и соль выиграла чемпионат мира. В общем, поздравляем девчонку. Скоро мы обратим внимание на гастро-праздники, учитывая, что сейчас обеденное время. Всем заранее хочу пожелать приятного аппетита. Недавно также мы говорили на тему пользы имбиря или имбиря, имбирь, наверное, все-таки. И вот Татьяна тоже поделилась своим рецептом. Здравствуйте, я имбирь натираю на крупной терке, примерно 2 сантиметра ломтик, добавляю лимон, треть лимона, один листик лавровый и в термос на ночь. А утром с медом пью «Песня», пишет Таня. Еще можно гвоздики, пару зонтиков, но я эту пряность не очень люблю, хотя тоже полезная штучка. И также заваривала плоды боярышника с малиной, липовым чаем, тоже с медом, очень полезно и вкусно. Спасибо, Танечка, вам за рецепт.
3: Его глаза, как

0: Go! На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем еще раз привет и приятного аппетита. Давайте заглянем в календарь. 6 октября и много разных приятных, вкусных праздников. Начну с Дня любителей чеснока. Этот день для тех, кто считает, чеснока много не бывает. Ну, чеснок что? Можно добавить куда угодно. В суп, соусы, мясо, овощи, салаты. Ну, или просто пожевать зубчик чеснока. Но также мы знаем, что чеснок часто называют природным защитником организма, ну, правда, есть один такой побочный тоже эффект, после такого обеда защититься от общения с коллегами или друзьями может быть сложнее. Но, тем не менее, сейчас вот лучше, да, чеснок употреблять. Следующий праздник, мы уже об этом говорили, день фруктов на работе, это уже, ну, понятная полезная идея, вместо печеньки, конфет, шоколадки, бесконечных перекусов, какими-то чипсами, крекерами, нужно держать на столе яблочко, бананчик, апельсин, виноград. Кстати, психологи давно говорят, что когда полезная еда находится под рукой, мы гораздо чаще выбираем именно ее. Вот. Еще сегодня день лапши. Не ту, которую на уши всем там вешают сказочные люди, сказки рассказывающие. Тут вообще раздолье, конечно. Лапша может быть разная. И длинная, и короткая, и тонкая, и широкая. И приготовить ее можно тоже и с соусом, и с овощами, мясом или просто с сыром. У каждой страны свои традиции. У каждого человека, наверное, свой любимый способ есть лапшу. Единственное, то есть с детства не люблю эту молочную лапшу. Для меня это что-то нечто еще с детского садика. И папа, я помню, тоже любил нас всех угощать. Лапшичку молочную. Нет, не надо, пожалуйста. А вот эта заливная, как я ее называю, одноразовая. Хотя, в принципе, вся еда одноразовая. Вот она стоит, ты ее съел, ее больше нет. Но вот это тоже иногда на скорую руку, очень редко, но можно на работе перекусить. Еще есть один праздник у меня для вас, для взрослых гурманов. Сегодня день апельсин. Вина. Ну, это как бы не вино, которое сделали из апельсинов. Апельсиновым называют особый стиль вина из белого винограда, который делают по технологии, напоминающей производство красного вина. Вот поэтому этот напиток получается насыщенным по цвету и вкусу от золотистого до янтарного такого апельсинового цвета. В общем, приятного аппетита, дорогие радиослушатели.
0: СВХ плюс.

0: плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erste Finance.
2: Erste Finance. Финансеюм рисинаюми. Яудигай узнямума из аугсмей.
3: Ну что, дорогие радиослушатели, кто-то там у меня уже есть на линии. Кому удалось дозвониться первому на номер 25452525. Но прежде важная информация от Erste Finance. Компании нужны средства, но все деньги заморожены в товарных запасах. В Erste Finance ты сможешь получить финансирование в размере стоимости запасов без дополнительного залога. Как это работает? Erste Finance выкупает твои нереализованные товарные запасы или запасы сырья. Ты получаешь финансирование в тот же день, выкупаешь запасы обратно с отсрочкой платежа до 90 дней, сохраняя возможность свободно ими распоряжаться. В Erste Finance все проходит и происходит быстро и удобно. Заявку рассмотрят в течение нескольких дней. Узнай больше и запишись на консультацию на erstefinance.lv. Erste Finance – финансовое решение для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Ну а сейчас я уже готова познакомиться с сегодняшним претендентом на денежку 100 евро. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Полина. Меня Дмитрий зовут.
3: Как Дмитрий, да? Вы хорошо слышите, Дмитрий?
4: Хорошо.
3: Условия конкурса вам понятны?
4: Да, помню.
3: Так, что вам нужно будет сделать? Я сейчас включу таймер, да, он всего 5 секунд. И за эти 5 секунд вам надо дать 5 правильных ответов на поставленный вопрос, да?
4: Попробую.
3: Так, давайте. Еще, Дмитрий, я сейчас запишу наш конкурс для того, чтобы если вдруг в случае каких-то там этих вопросиков у меня были на все ответики. Так, вот сейчас тут нажму. О, мы теперь с вами записываемся на память. Ну что, Дим, давайте, соберитесь. Готовы?
4: Да.
3: Итак, я вам желаю удачи. Дмитрий, дорогой, назовите, пожалуйста, 5 марок автомобилей.
4: Мерседес, Volkswagen, Volvo, Toyota, Audi, Ford.
3: Ну, что, вы там даже 6 успели назвать, и я вас поздравляю! Я вас поздравляю. Ну, для мужчины, да и вообще, наверное, сегодня был не совсем такой сложный вопрос, правда?
4: Вопрос легкотня, да.
3: Ой, легкотня, да, конечно, выиграл уже деньги, легкотня. Бывает, знаете, на легкие вопросы сложно сообразить, собраться. Вот, например, вчера у Димы Харова было, надо было 5 слов из 3 букв назвать. Мне кажется, человек на первом вот, из 3 букв как-то застопорился, и больше ему ничего в голову не приходило. Тут тоже нужно и собраться, и назвать. Ну что, Дмитрий, я за вас рада. Вы у нас выиграли. И сразу хочу отметить, что больше до 30 ноября в эфире нашей радиостанции СВХ+, вы выигрывать не можете. Вы помните условия? Да. Но можете попытать удачу на наших дружественных радиостанциях радио СВХ или радио СВХ-ЛВ. По одному радику на каждой станции можно. Будьте, пожалуйста, на линии. Ну, а тем, кто пытался дозвониться, но не получилось, пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что у нас только эта акция стартовала. И возможность выиграть реальные деньги у вас есть 3 за день на одной из радиостанций. Напомню, у нас СВХ+, СВХ, СВХ-ЛВ, призовой фонд 36 тысяч евро. Так что слушайте внимательно эфир моего коллеги Дима Харова. И, может быть, вам удача тоже улыбнется.
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ+, и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erste Finance.
2: Erste Finance. Финансеюм рисинаюми. Яудигай узнямума из аугсмей.
5: СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

0: 12:45. Всем прекрасного, замечательного настроения. Вот еще раз поздравляю Дмитрия в рамках моего эфира. Впервые слушатель выиграл 100 евро. Я очень рада за Дмитрия и желаю всем вам удачи. Поэтому, если в следующий раз услышите вот этот вот звук в эфире уже Дима Харова, то дозванивайтесь быстренько на номер 25452525. Ну а пока этот номер, вероятно, вам понадобится, если вы захотите задать вопрос. У нас скоро в студии будет очень приятная, особенная гостья, человек, чье имя уже много лет неразрывно связано с балетом Латвии. Это балетная прима, хореограф, продюсер, художественный руководитель Международного Балтийского фестиваля балета Лита Бейрис. И вот мы как раз-таки поговорим о том, что нас ожидает с 16 октября по 25 ноября. В Латвии пройдет уже 31-й Международный Балтийский фестиваль балета. В этом сезоне с лейтмотивом от классики до авангарда. Вас ждут яркие встречи с ведущими танцевальными коллективами Европы. Об этом все мы поговорим в рамках будущего часа. Номер, напомню, для ваших вопросов 25452525. Вы можете их прислать, и обязательно мы зададим Лите все эти вопросы. Ну а пока еще ваши приветы. Вот Валерия, например, пишет: «Добрый день, стало открытием два сочетания». Это вот продолжает тему имбиря, фруктов, вообще чеснока, что сейчас вот полезно в этом сезоне. Пишет Валерия: «Стало открытием два сочетания: арбуз плюс базилик и имбирь с какао. Звучит как пищевая порнография, но правда очень вкусно. Но надо будет попробовать. Надо будет попробовать ваши рецептики». Спасибо большое, Валерия. Ну а Сергей прислал нам необычные факты про имбирь. Оказывается, имбирь вовсе не корень. Та часть, которую мы употребляем в пищу, является ризомой. Ризомой? Что это такое? Утолщенным подземным стеблем, растущим горизонтально. Вот честно, впервые слышу такое, надо запомнить. Дальше тут еще факт, что в дикой природе имбирь не встречается. Имбирь, кстати, можно вырастить самостоятельно даже из магазинного кусочка. Вот эти вот глазки на имбире – это живые почки. Если посадить часть свежего корневища с несколькими почками, из нее могут появиться новые побеги. Так что, кто любит что-то выращивать, еще этим не занимался, можно попробовать. И сушеный имбирь может быть острее свежего, такой факт. И еще один факт, что имбирь может вырасти почти до человеческого роста. А вообще в ботаническом саду Сингапура на площади всего 1 гектар собрано свыше 550 видов, сортов и декоративных форм растений из порядка имбирецветных. Существует настоящий сад имбиря. Вот, так что поздравляю. Поздравляю сингапурцев, поздравляю нас всех. В общем, употребляйте имбирь, он реально полезен.
1: Кричу, помогите, как в утреннем лифте, но ты не поможешь мне. СВХ плюс.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL pauska fasēta 5,99 € kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maksimā.
1: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
2: Gudra izvēle Pietele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
4: Агрегатор путешествий Atlantic Online
5: и радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: По вторым воскресенья с 11 до 12.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: Atlantic Online. Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: Atlantic Online. Выгодно, надежно, удобно.

0: Сегодня в Латвии облачная с прояснениями погода. Местами на востоке и в центральных районах пройдут дожди. Температура воздуха сегодня по стране от 14 до 17 градусов тепла. Лепа и Вентспилс сегодня плюс 16 максимум. Такая же температура воздуха в Даугавпилсе и Резекне. В Риге сегодня 14-16 тепла. Вторая половина дня без осадков.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 13 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Добрый день. Формирование нового правительства президент страны поручил нынешнему премьеру, лидеру объединенного списка Андресу Колбергсу. По подозрению в шпионаже арестован бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханинг. В свое время он был в Латвии членом правления обанкротившегося ПНБ банка. Муниципальное предприятие «Ригаснаму Парвалдне» планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Формирование нового правительства поручено нынешнему премьеру, лидеру объединенного списка Андресу Колбергсу. Об этом по завершении консультации со всеми политическими силами, прошедшими в 15-й сейм, заявил сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич. Ранее Колбергс высказал предположение о составе будущей правящей коалиции, допустив разные ее варианты, включая правительство меньшинства. Переговоры объединенный список намерен начать с прежних партнеров нацобъединения и нового единства. Вместе эти политические силы располагают 58 голосами. Нацобъединение уже подтвердило готовность продолжить сотрудничество, если стороны договорятся о приоритетах будущего правительства. По подозрению в шпионаже арестован бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии ПНД Август Ханинг. В отношении 80-летнего Ханинга возбуждено дело по обвинению в государственной измене и работе на зарубежную разведку. Ханинг возглавлял ПНД с 1998 по 2005 год. Федеральная прокуратура ведет расследование. В отношении двух подозреваемых одновременно с Ханингом был задержан еще один бывший сотрудник разведки. Речь идет о Манфреде Д., который занимал должность начальника штаба и проработал в разведке до весны 26 года. Следствие пытается выяснить, передавал ли Ханинг информацию напрямую иностранным державам. В последнее время он работал консультантом в сфере безопасности и бизнеса по всему миру. У него были связи с Россией и Китаем. В Латвии Ханинг был членом правления обанкротившегося ПНБ банка. Администратором банка в настоящее время подан иск о взыскании 32 миллионов евро с бывших членов правления и совета банка за причиненный ущерб, среди них и Ханинг, на дом которого наложен арест. Сегодня утром на Абауском шоссе А7 произошло столкновение 4 грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. Авария произошла в 9 утра в Ецевской волости, недалеко от Дымзукалны. По информации, на 12 часов дня на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Полоса движения в направлении Бауски перекрыта, это затрудняет движение. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 4 пострадавшим. 2 из них госпитализированы, 1 с серьезными травмами, другой с легкими. Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. По сообщению радиокомпании ИРР, на прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. Чаще всего мы задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки. На самом деле стран происхождения этих граждан очень много, заявили в службе погранохраны Эстонии. Латвия в последние месяцы остается основным направлением миграционного давления на границе Беларуси и стран Евросоюза, в том числе из-за того, что латвийская граница остается менее оборудованной в сравнении с польской и литовской. Добавим, что Литва также регулярно задерживает мигрантов, которые из Латвии пытаются продолжить путь дальше на запад. Муниципальное предприятие «Ригаснаму Парвалднекс» планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Подключение домов предполагается начать в понедельник, 12 октября, и завершить в течение 3 дней. Все теплоузлы готовы, а в 10 зданиях отопление уже включили по решению жителей. Впервые ни одному дому начало отопительного сезона не задержат из-за долгов. При этом расходы на тепло вырастут. По оценке Министерства климата и энергетики, в среднем по стране подорожание будет умеренным. Например, для квартиры площадью 35 квадратных метров рост ежемесячных расходов составит от 2 до 10 евро. Для частного дома площадью 100 квадратных метров от 20 до 40. При этом в столице тариф Ригасцилтум сможет увеличиться существенно на 20-30% по сравнению с прошлогодним. Для квартиры площадью в 50-60 квадратных метров расходы на отопление в столице могут вырасти в пределах от 15 до 35 евро. Точная сумма зависит от погоды, от энергоэффективности здания и состояния отопительной системы. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Сухая и мягкая одежда за пару часов? С сушильной машиной это возможно. Только в октябре покупай сушильную машину в магазинах «Евроникс» и получай бесплатную доставку с заносом в дом или квартиру в любой точке Латвии. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ». СВХ+.

0: радио, которое рядом.
1: Доброго дня и отличного настроения. Я уже рассказывала о том, что с 15 октября и по 25 ноября в Латвии пройдет 31-й международный Балтийский фестиваль балета. В этом сезоне с лейтмотивом от классики до авангарда. Вас, уважаемые зрители, ждут яркие встречи с ведущими танцевальными коллективами Европы. Ну, а нас прямо сейчас ждет встреча с замечательным человеком. Особенно гости у нас сегодня. Прим-балерина, хореограф, продюсер, художественный руководитель Международного Балтийского фестиваля балета. Это Лита Бейрис. Здравствуйте, Лита. Очень рада вас видеть.
2: Здравствуйте. Я очень рада быть здесь.
1: Ну вот я рассматривала ваши фотографии. Вы как тогда, когда были прима-балериной, так и сейчас прекрасно выглядите. И мы поговорим, кстати, забегая вперед, о том, как сохранить фигуру на протяжении многих лет. Но прежде давайте обратим внимание на фестиваль. Уже 15 октября он начинается. Где, как, может быть, о программе сразу расскажете нам, пожалуйста.
2: Почему нет? Прекрасно. 31-й фестиваль. Очевидное, невероятное. Но это все-таки существует. Программы идут и в Культурный капитал фонде, и в Ригас доме на 3 года. Потому я и делаю программы на 3 года сразу же. Сейчас будет первый год. 31-й фестиваль и будет первый год. Значит, еще надо выдержать. Выдержим еще. Открытие фестиваля, как всегда, в Ориго. Но это там, где мы на станцию едем туда-сюда и на поездах. И на
1: прямо в Ориго?
2: Прямо в Ориго, да. Делаем прекрасную сцену, оформление. И почему в Ориго? Ну, мы уже работаем там именно в этом месте 5 лет. А вообще мы делаем эти концерты там 30 лет. Так что это и каждый год. Фестиваль идет каждый год. И почему? Я хочу показать нашим зрителям, и там не надо никакие билеты покупать, ничего. Новые наши таланты. Новые таланты танца. У нас очень много в Латвии фантастических студий танца, балета, разных разновидностей и стилей танца, да, они прекрасные, даже они едут на конкурсы, тоже участвовать в профессиональных конкурсах даже, да, и по модерн-балету, и модерну вообще, да, и я вот приглашаю много этих компаний, это, конечно, и Дзирнес, который мы хорошо знаем, да, коллектив каждый год тоже выступает, у них такие спектакли они делают потрясающие, да, в больших залах. Там будет и Вирзиенс, и, конечно, наше балетное училище, и будет Талис Силс, его школа балета, и будет Вирзиенс. И будет испанская одна студия, группа Испании, да, где не только девочки танцуют, потому что все девочки хотят танцевать. Ну, может быть, не все, но много. И но мальчики. Там будут уже и мальчики, и меньше. У них там брейки, и спорт, и что-то такое, да, больше к сердцу идет. А тут Испания, которые уже молодые... дамы танцуют, это молодые дамы, которые учатся, едут на семинары в Испанию, себя дополнение фламенко, это очень трудный стиль, да, и они будут здесь танцевать, и фламенко. Вот, и там еще Ригас Данчи будет участвовать, и, ну, много, видите, как... Всего.
1: Ну, действительно много. 17 часов начало, и до скольки тогда эта вся программа может

0: Международного Балтийского фестиваля. Это то событие, которое произойдет 20 октября во Дворце культуры ВФ. Это особенный вечер уже с украинским «Киев Модерн Балет». Расскажите, пожалуйста, об этом спектакле «Эстави Милу». Я так поняла, что это посвящение 80-летию выдающегося латвийского композитора Петриса Васкса, правильно?
1: У него юбилей, да, и Радо Поклитару. Они нашли друг друга и соединились в одной такой фантазии, да. Его хореография, он чувствует очень музыку Петериса Васкса, да, и это вместе получается, ну, такой полет в космос. Но это реальный полет, это и любовь, и ненависть, и радость, и несчастье, и все-все. Это как театр, как такой рассказ, можно сказать. Да, это не так просто вышел, станцевал и ушел. Раду Поклитару, выдающийся хореограф, он работает по всему миру, и у нас тоже национальный в национальном балете делал 2-3 спектакля, и его нужно просто видеть и почувствовать. Так что этот, и главное, что прошло много фестивальных лет. И я пригласила участвовать в этом спектакле симфониету Рига. Это один из лучших камерных оркестров. У нас не так много камерных оркестров в Латвии, да, это один фактически, да. И они действительно, вот Магдалена Гекка будет главная скрипка, и Кристапс Бергс челло. Ну, в общем, и музыканты симфониета Риги. Это очень ответственный концерт. Соединить сейчас с одной репетицией Радо Поклитару, оригинальную постановку на музыку Долороса. Это будет очень оригинальный спектакль, да, с симфониетой Рига, с настоящей музыкой, настоящая музыка, которая звучит только один раз. Именно в 20 октября, 19 часов.
0: А вообще, вот как вы выбираете артистов для фестиваля? Вот что прежде всего лично вас должно зацепить для того, чтобы вы себе сказали, да, они обязательно должны быть в Латвии? Вот, например, 1 ноября впервые в Латвии выступит Берлин Балет Компани из Германии. Как вот ваш выбор пал именно на этот коллектив?
1: Вообще я никого не ищу. Весь мир предлагает быть сам на этом фестивале. От классики до авангарда. Значит, ты, у тебя, если ты не только балет танцуешь, не только «Лебединое озеро», а что-то другое, да, то это настоящее место, где они могут приехать. Они это знают, весь мир это знает. И он очень ответственный, этот фестиваль. И я, конечно, смотрю на профессионализм, на высший профессионализм, от классики до авангарда танцует Dance Spectrum, Berlin Ballet Компания, да. Они выдающиеся танцовщики, они каждый из других стран, 8 стран, 8 артистов, 8 стран, они собираются, проект, они делают один спектакль, фрагменты из выдающихся их спектаклей и дает самое лучшее, что они могут дать. Это лучшие танцовщики многих других оперных балетных театров мира.
0: Да, то есть это будет такое своеобразное путешествие от классического балета до авангарда.
1: Абсолютно верно. У них такой электронный балет, можно сказать, техно-балей. Так называется. Я не могу это еще взять. Может быть, на будущее мы посмотрим. Может быть, я их приглашу. Но это очень экстравагантный спектакль. Там есть абсолютно все виды искусства, танца, музыки, оформления, дизайна. Все. Но это на будущее. Да? Но сейчас будет вот Dance Spectrum. Разнообразие в их репертуаре.
0: Скажите, пожалуйста, насколько вообще изменился сам балет вот за десятилетия? То есть есть ли какие-то существенные изменения, которые вам особенно нравятся? А может быть, наоборот, вызывают у вас тревогу? Или вот вам кажется, что это не должно было произойти именно в балете?
1: В искусстве ничего

0: нет границ, нет никаких стен, ничего. Куда летит человеческий разум, да, и его вдохновение, его сила искусства, да, туда и идет. Иногда, когда я что-то смотрю, у меня возникает вопрос, а почему это? Что он хочет этим вообще сказать? Что это... И что мне тоже, может быть, волнует, большая агрессия на сцене, в contemporary dance, mm-hmm. да, это современный танец, агрессия против женщины на сцене, и это все на сцене, да, там валяется, там многие, так сказать, работают по отношению к этим, кидают, бросают, такая жестокость, да? Я думаю, почему это на сцене мне нужно видеть? Мы столько видим на улице, да, это все, и в мире, что творится. Почему мне надо на сцене, и почему этот contemporary dance ушел на такую жестокость показать, да? Я думаю, наоборот, надо показать этот позитивный, конечно, через негации. Мы же не живем на месяце или на Луне, чтобы ничего и никак, да? Но все-таки это эстетика, вот это мне очень трудно принять.
1: Кстати, я бы хотела еще обратить внимание на одну из ярких премьер фестиваля. Испанская компания Puerto Flamenco Puro из Севильи, такой настоящий темперамент Испании. Причем выступят не только в Риге, но и в Венспилсе, и в Даугавпилсе, правильно?
0: Ну, конечно, в Даугавпилс. Я помню, было время, когда национальный балет выступал в Даугавпилс. Именно в этом. Даугавпилс, культура спилс. Угу. Дворец Даугавпилс. Это фантастика. Я была два года назад, посмотрела, что это такое. После капитального ремонта это потрясающий концертный зал. Советую всем туда поехать, когда какие-то концерты там, спектакли или что-то такое. Мы начинаем сотрудничать с Даугавпилсом. Они хотят видеть то, что я привожу сюда, в Латвию, и начинаем такие сотрудничества. Лачика. Фантастическая балерина фламенко, гений, можно сказать, первая балерина фламенко в Испании, ее знает весь мир, гастролирует во все страны мира, да, с ней будет вместе и два потрясающие танцовщика и три музыканта. Гитара, голос и инструменталист. Я думаю, что это вместе получится большое. Мне не нравится это слово «шоу», но это будет такое классическое фламенко-шоу.
1: Вот Валерия у нас спрашивает, не у нас, а у вас, Лита, что было сложнее, что для вас сложнее, выйти на сцену и танцевать самой или выйти из-за кулис и отвечать уже вот за сотню людей, которые создают спектакль, фестиваль?
0: Очень трудно общаться с публикой, с залом, да, так сказать, это нелегко. Мое одно из последних выступлений, я согласилась участвовать в одном подекатр. В одном таком спектакле. Для нас один кубинский хореограф сделал такой спектакль, подекатр. Это старинная хореография, но это было модерно сделано. Эта ответственность я никогда не забыла. Это было где-то 4, это был ковид. Начался ковид. Именно тогда мы сделали спектакль, да. Я никогда не забуду, как это трудно выходить к публике, причем еще танцевать, если ты танцуешь. Мы танцевали, мы были 4 девочки, выдающиеся балерины в прошлом, да, и мы сейчас согласились сделать такой эксперимент на сцене. Это было очень трудно. Но выходить на сцену и говорить с публикой, это тоже очень ответственно. Иногда это ты останавливаешь, чтобы эту свою мысль сконцентрировать, да, очень. Потому что ты стоишь, ты не танцуешь, да, твое тело стоит, только твоя голова и это работает, да, мозг работает в этом. Это очень трудно, между прочим, перед публикой работать. Это талант.
1: Это талант, это еще и мега-сила воли. Вот мы за эфиром буквально говорили о том, что Лита и сейчас потрясающе выглядит, а уж когда мы рассматриваем ваши фотографии, когда вы танцевали, вот как вот удается и до сегодняшнего дня и удавалось сохранить вот такие потрясающие, так потрясающе выглядеть? Какие-то есть ли секретные диеты у балерин?
0: Я каждый день делаю упражнения. И своего мужа тоже увлекаю в этом, хотя он оперный режиссер. Это очень интересно. В дуэте это легче, да? Одному это как-то, ну, сложнее, ну, заставить. Нужно хорошую музыку. И тогда, конечно, нужно знать, что ты делаешь, да? Нужно все-таки пройти какой-то курс упражнений, которые твой мугуркаулс.
1: Позвоночник.
0: Позвоночник, да. Там столько много всего в нашем позвоночнике. Надо укреплять мускулатуру. Тогда все становится на свои места. И это надо знать. Надо все-таки пойти к физиотерапевту, да. И вот эти упражнения знать и потом укреплять себя. Боли уходят. Боли уходят. Даже ужас.
1: Вот, бедра?
0: Даже в бедрах, да, в плечах, суставы, да, когда ты это делаешь. Полчаса – это обязательно, каждое утро.
1: Ну, а насчет диеты все-таки, правда ли, что балерины ни булочки, ни тортика, ни конфетки вообще не едят и нельзя им?
0: Ну, как и в жизни. Мы также у одного это очень... важно там, ну, сидеть на какой-то диете. Мне было легче, моя карьера началась, я могла, ну, все кушать, но, конечно, в норме. Это не так, как я иногда где-то в кафе или где-то в какое-то бистро залетаю там и посмотрю, что же люди берут на этой тарелке. Ой, господи, нужно сказать, что там на этой тарелке наложено всего, и соусами, и картошки, да, и там с мясом жирным каким-то, или с сосиски какие-то, или что. Нужно проще кушать всего. Если есть это одна картошечка, ну, положи ты эту картошечку, да. Ну, сделай там одну рыбку для себя вкусную, да. Ну, салатик ты какой-нибудь. Будь так, ну, просто нужно делать. Не надо себя утруждать с едой, там час стоять в кухне и сделать что-то такое, очевидно, невероятное. Оттого и много несчастья. И, конечно, сладкое больше к черному хлебу. Это так вкусно, черный хлеб с сыром, например, да. Но нужно себя немножко тоже разбавить. Или шоколад. Там, ну, это очень приятно, да, ну да.
1: Иногда можно. У нас очень быстрое время беседы пролетает. Я бы хотела еще вот в финале задать такой вопрос. Наверняка нас слушают мамы девочек, в том числе и мальчиков. Вот если ребенок, вот что бы вы посоветовали родителям, которые думают отдать ребенка как раз-таки в балетную школу?
0: Это очень позитивно. Я думаю, очень позитивно. В каждой профессии есть свои негации и свои плюсы. В нашей профессии очень важно разрабатывается и характер, отношение к жизни. Ты себя собираешь, этого молодого человека, педагог тебя собирает. У тебя есть ответственность за то, что ты делаешь. С малых лет. Не так, что 18 лет я не знаю, куда идти, что делать, что учиться и так далее. Здесь это как-то ребенка собирают. Если и не получается, твое тело как-то вдруг превращается после 13 лет, после 14 лет, да, ну, мы меняемся, да, организм меняется. Не надо к этому, нужно окончить, и потом ты можешь идти учиться куда хочешь. Вот это для нас очень, и не надо бояться этого. И нужно доверять педагогам. Они знают, что делать, как заниматься с ребенком, чем больше, тем лучше это будет. Потому что наш мир открыт. Наша профессия может дать удачу в любой другой стране.
1: Ну что ж, я благодарю вас за беседу. Было очень приятно с вами познакомиться. Я желаю, чтобы фестиваль прошел успешно. Мне кажется, по-другому он пройти не может. Уже в 31-й раз напоминаем нашим слушателям с 15 октября по 25 ноября. Может быть, есть какой-то сайт, где можно ознакомиться с программой фестиваля, если кто-то хочет изучить.
0: Да, у нас
1: изучить.
0: Есть MySlap. Тоже, да, и Facebook есть, где уже сейчас много появляется информации, да, она красочная, и энергетика в этой информации тоже. У нас домашний лист – это «Баллет», как на английском пишется, «Баллет» с двумя «Л».
1: Свитриня.
0: Черта. Тире. Фестивал.
1: Так что, если вы хотите что-то пропустить или уточнить, наоборот, по программе, пожалуйста, заходите.
0: И
1: там.
0: Билеш о Парадизе у нас, который не знает Парадиза. Мы все хотим куда-то потом пойти в рай. Ну вот у нас и есть Билеш о Парадизе, да, настоящий. Так что вперед!
1: Ну и забегая немножко вперед, я хочу сказать, что завтра как раз-таки у меня будет возможность в моем эфире разыграть два пригласительных билета как раз в Дворец культуры ВФ на 20 октября, где особенно вечером украинский Киев Модерн Балет. Очень интересный будет спектакль. Спасибо вам огромное, Алита. Напомним, что у нас в гостях была прима-балерина, хореограф, продюсер, художественный руководитель Международного Балтийского фестиваля Алита Бэрис. Спасибо вам, прекрасного дня и до новых встреч.
0: Спасибо, до встречи.
2: Вот и осень пришла. Хитов принесла.

0: точное время вместе с Money Rating LV. Все твои счета только в Money Rating.
1: Точное время 13:37.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением Money Rating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с Money Rating. Ищите приложение в App Store или Google Play. Money Rating LV.
2: Хочу одеть тебя в белое, чтобы стал ты смелою, чтобы мурашки забегали по твоим рукам.
3: СВХ+.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее, без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
3: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
0: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Мэнес Аптека советует. Актуально осенью. Продукты Vocal помогают успокоить горло, глотку и голосовые связки. В Мэнес Аптеках в октябре на продукцию бренда Vocal скидки до 35%. Предложение в силе с картой Веселба.
9: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
10: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz minus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam minus 30%. Kurši labāk padarīt darbs.
11: Kurši. Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Дзелзовос 72 или на MNMebels LV. Мебель Унамс. Цены падают.
12: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего LV.
13: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

16:46. Всем еще раз отличного настроения. Вот и солнышко выглянуло, но я хочу вас немножко напугать. Может, вы уже слышали, но тем не менее, вот свежие-свежие новости от Центра геологии и метеорологии. В эту пятницу, 9 октября, нас предупреждают, что в Латвии ожидается первая этой осенью буря. Ветер значительно усилится и может даже дуть до 16-21 метра в секунду. На побережье даже до 30 метров в секунду. В ночь на субботу якобы он должен стихнуть. Но, тем не менее, ожидается, что ущерб от ветра будет значительно меньше, чем 22 августа и в ночь на 23 августа, когда, вы помните, была ужасная буря. На Латвию обрушилась она. Вообще сильнейшая летняя буря за всю историю наблюдений. Перед ветреной пятницей в среду и четверг погода будет преимущественно сухой и солнечной, то есть завтра и послезавтра, с медленным или умеренным ветром, поэтому можем наслаждаться погодой. При этом температура воздуха в четверг может даже подняться до отметки в 20 градусов. Однако вот уже в эту пятницу, в день Х, станет заметно прохладнее. Температура воздуха днем во многих местах опустится ниже плюс 10. Будет идти дождь. И еще раз повторюсь, сильный-сильный ветер.

0: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук. Евро 79. И сливочное масло 170 грамм. 79 центов. Lidl. Стоит того.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bezreceptu zāles 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Сохранится слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха в среднем по стране составит плюс 14, плюс 17 градусов. В Энспилсе и Лепе завтра днем максимум 15 градусов тепла. В Даугавпилсе и Резекне 16. В Риге большую часть дня будет солнечно. Осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется завтра до 15-17 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 14 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Президент Латвии номинировал на должность премьера действующего главу правительства лидера объединенного списка Андриса Кулбергса. Президент призвал сегодня партии, представленные в парламенте нынешнего созыва, не использовать оставшееся до созыва нового Сейма время для принятия необдуманных и поспешных решений. В Сейме Литвы прошло первое из двух голосований по предложению исключить из Конституции статью 137. Запрещающие размещать в стране оружие массового уничтожения. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич после марафона консультаций со всеми шестью политическими силами, избранными в 15-й Сейм, номинировал на должность премьер-министра действующего главу правительства лидера объединенного списка Андриса Кулбергса. На пресс-конференцию Эдгар Ринкевич вышел вместе с Андрисом Кулбергсом. Это, очевидно, демонстрировало выбор президента. Президент подчеркнул, что объединенный список получил самую большую, с отрывом от конкурентов, поддержку на выборах. С выдвижением Кулбергса согласны политические силы, избранные в 15-м Сейме. Однако подписать документы о выдвижении Кулбергса в премьер-министры Ринкевич пока не может. Юридически это можно будет сделать только тогда, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма, то есть 3 ноября. По словам президента, сейчас спешки с формированием Кабмина нет. В идеале было бы хорошо обрести правительство к государственному празднику 18 ноября, а утвердить госбюджет 27-го года к Рождеству. А пока президент Эдгар Ринкевич призвал партии, представленные в парламенте нынешнего созыва, не использовать оставшееся до созыва нового Сейма время для принятия необдуманных или поспешных решений, которые в будущем могут создать проблемы с бюджетной или юридической точки зрения. По заявлению Ринкевича, в ходе переговоров со всеми избранными в 15-й Сейм партиями, он получил от них заверение в ответственных действиях в переходный период до созыва нового избранного парламента. Ринкевич отметил, что планирует обсудить этот вопрос и со спикером Сейма Дайга Мерини. Андрис Кулберг, в свою очередь, заявил журналистам, что сейчас не обозначены никакие сроки переговоров с потенциальными партнерами по новому правительству. Он сослался на то, что в ближайшее время предстоит напряженный график, различные мероприятия, к которым необходимо подготовиться. Конкретных политиков, которые могли бы занять министерские посты в новом правительстве, Кулберг также не назвал. Парламентская комиссия по обороне и внутренним делам, рассматривая сегодня в первом чтении поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, пока не поддержала продвижение специального порядка получения постоянного вида на жительство в Латвии для граждан Украины. Причина – отсутствие заключения Минфина о возможном влиянии предполагаемых изменений на госбюджет. Авторы законопроекта считают, что предлагаемое изменение обеспечит украинцам большую правовую определенность в отношении их будущего статуса в Латвии. Ожидается, что комиссия вернется к рассмотрению поправок на следующей неделе. По подозрению в шпионаже арестован бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии БНД Август Ханнинг. Он возглавлял БНД с 1998 по 2005 год. В отношении 80-летнего Ханнинга возбуждено дело по обвинению в государственной измене и работе на зарубежную разведку. Сейчас следствие пытается выяснить, передавал ли Ханнинг информацию напрямую иностранным державам. В последнее время он работал консультантом в сфере безопасности и бизнеса по всему миру. У него были связи с Россией и Китаем. В Латвии Ханнинг был членом правления обанкротившегося ПНБ банка. Администратором банка сейчас подан иск о взыскании 32 миллионов евро с бывших членов правления и совета банка за причиненный ущерб. Среди них и Ханнинг, на дом которого наложен арест. В Сейме Литвы прошло первое из двух голосований по предложению исключить из Конституции статью 137, запрещающую размещать в стране оружие массового уничтожения и военные базы иностранных государств. За инициативу проголосовали 106 парламентариев, против были 18, еще шестеро воздержались. Инициаторы поправки утверждают, что нынешнее регулирование не соответствует изменившейся ситуации в сфере безопасности и ограничивает возможности Литвы полноценно участвовать в системе коллективной обороны и ядерного сдерживания НАТО. Для изменения Конституции Сейм должен проголосовать за поправку дважды, причем перерыв между голосованиями должен составлять не менее 3 месяцев. Стокгольме сегодня объявили лауреатов Нобелевской премии в области физики. Награду в 26-м году дали Фрэнсису Хальцину за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Нобелевская неделя традиционно открылась вчера объявлением лауреатов премии в области физиологии и медицины. Ее в 26-м году присудили американскому ученому Карлу Дейсероту и двум его коллегам из Германии, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю, за создание оптогенетики. Завтра, 7 октября, объявят обладателей Нобелевской премии по химии, 8 октября по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 12 октября, а торжественная церемония вручения Нобелевских премий пройдет 10 декабря, день смерти Альфреда Нобеля. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Svinam kopā dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: сегодня, в этот вторник, 6 октября. Как вы себя чувствуете? Снится? Что вам приснится этой ночью? Мы можем только предполагать. Но вот фанаты футбола, в особенности Лионеля Месси, может быть, особо и не выспятся, потому что сегодня, получается, 6 октября по аргентинскому времени в 20:00, по нашему латвийскому времени в 2 часа ночи, будет последняя игра Месси за национальную команду на домашнем стадионе, где его будут провожать десятки тысяч болельщиков сборной Аргентины. На легендарном стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе сыграют против сборной Бенина, по-моему. Где тут у меня информация? Да. Если я ничего не путаю. Вот, в общем, Месси провел больше 200 матчей за сборную, забил 125 голов, выиграл чемпионат мира в 2022 году. Ну и вот пока, так скажем, Месси готовится к прощальному матчу, Роналду меняет свой имидж. Сменил прическу сразу после скандального отъезда из расположения сборной Португалии. Как мы знаем, он уже за Португалию не выйдет. Вполне осознанно сделал он свой выбор. И в социальных сетях Аль-Насра, а это команда так называется, за которую Роналду играет и там ведь и покупает, по-моему, тоже, появились свежие фотки и видео с тренировки, на которых форвард предстал в обновленном образе. Ну как это, новое, хорошо забытое старое. Роналдо отказался от светлого золотисто-медного оттенка, с которым ходил с августа после свадьбы с Джорджиной Родригес. Нападающий вернулся к своему привычному темному цвету волос. А я думала, уже посидел после свадьбы. Нет, а вскоре сам игрок подтвердил смену образа. Вот выложил, в общем, фотографии с новой прической на своей страничке. Публикация вызвала настоящий фурор. Среди его многомиллионной аудитории набрала уже почти 6 миллионов просмотров и более 137 тысяч комментариев от поклонников. Сейчас увеличу. Ну да, классический тут вам, пожалуйста, Роналду, к которому мы привыкли, а не понять, кто рыжий такой был.
1: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю закрутку.

0: Опять захотелось в Испанию, да, попробовать поесть паэльи, сфотографироваться у Гауди. Но если вам не предвидится путешествие в эту страну, то я вам хочу сказать, что сама Испания приедет к нам в эту субботу, если будете вдруг в центре Риги, то без самолета, без аэропорта вы сможете ненадолго почувствовать себя в Испании, потому что 10 октября на площади Свободы пройдет праздник, посвященный Национальному дню Испании. Вообще-то он официально отмечается 12 октября, но вот празднование принесли на субботу, так решили, чтобы его смогло посетить больше людей. В общем, начнется все в 11 часов на площади Свободы, там поднимут флаги Латвии, Испании, потом состоится возложение цветов к памятнику Свободы, военный парад с участием испанских военнослужащих, музыкальное сопровождение обеспечит оркестр национальных вооруженных сил Латвии, то есть все так серьезно, будут даже и залпы, поэтому вот переживать не стоит. Использовать будут учебные боеприпасы, которые дают такой короткий громкий звук, но вы можете его услышать, но опасности это не представляет. Поэтому жители предупреждают, что они могут услышать эти звуки. А вот после парада можно будет рассмотреть военную технику вооруженных сил Испании. Примерно в полдень праздник уже переместится на улицу Калькио. И вот здесь начнется самая вкусная часть программы. Желающих угостят настоящей испанской паэльей, приготовленной прямо в армейской полевой кухне. Представляете? Поэтому 10 октября в центре Риги будет много всего. И испанские флаги, военный парад, техника, музыка и большая сковорода паэльи. Отличный вариант для субботней прогулки. Главное, чтобы вот эта вот буря, которую обещают нам в пятницу, как-то поутихла. Тихло хотя бы к субботе.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня. СВХ Плюс.

0: Радиостанция СВХ Плюс 25452525. Вы активно используете этот номер для того, чтобы вы нам писали что-то. Мне тут хотела в WhatsApp зайти. Мне тут предлагают оценить WhatsApp. Хотите оценить WhatsApp? Нет, сейчас я не хочу. Не сейчас. Слушайте, вот эти всплывающие все окна, когда ты хочешь использовать телефон или компьютер, вот и планшет постоянно хотите, не хотите обновить. Ничего мы не хотим. Как это автоматически убрать? Чтобы мы хотели только когда реально захотели, зашли в настройки и тогда... Потому что сейчас меня это окно сбило. Что я хотела рассказать? Я хотела опять о футболе или про футбол. Сегодня Месси в 2 часа ночи. Ну, по латвийскому времени можно будет посмотреть, кто хочет, конечно, игру сборной Аргентины с Бенином. Прощальная игра Лионеля. Ну, а у кого-то из легендарных футболистов любимые другие. Вот тут, например, Виктор пишет, что его самые любимые футболисты все же это Пеле и Гаринча. И тут еще и прислал мне фотографию мужчины с обнаженным торсом. Вот как теперь дальше работать тут? Вот, в лучшие свои годы. Ну и также Виктор пишет, что еще мои любимые футболисты после были Руд Гуллит из Голландии, Жан-Мари Пфаф, Бельгия, вратарь, игроки сборной Англии, просто огонь, Джерард и Лэмпард. Вот. А где фотографии, уважаемый Виктор? Пришлите, пожалуйста, чтобы мы тоже посмотрели на этих футболистов. Ну, Александр прислал здесь видео. Недавно я рассказывала, что 10 октября в эту субботу Испания к нам приедет. Можно будет попробовать и паэлью в старом городе, посмотреть там на военный парад. А в самой Испании, вернее, в Каталонии, там сейчас весело, в кавычках. Александр пишет, что сейчас туда едет. Там на самом деле Каталония плывет. Там у них вот эта вот буря, видимо, и ненастья, которую обещают нам в пятницу, она оттуда придет. Там все затопило. Красный уровень предупреждения. И тут ничего такого веселого. В маленькую Венецию даже превращаются эти улицы. 14:36. Ну а далее давайте послушаем Бориса Борисовича Гребенщикова, потому что завтра у нас будет возможность пообщаться с легендарным лидером группы «Аквариум». Интервью запланировано, я даже вот уже сейчас начинаю волноваться, запланировано после 13 часов. Будем созваниваться, будем говорить на тему предстоящего мероприятия, концерта. Ну и, конечно, зададим в том числе вопросы от слушателей, так что если у вас есть, пишите, пожалуйста, нам. А сейчас давайте эту веселую песню послушаем, невзирая на то, что всего лишь вторник.
1: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

0: Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Менес аптека советует. Укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Gintaro Meubles празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Gintaro Meubles.lv.
5: Медсестра, скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
6: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
5: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
6: Доктор, а что насчет пациента?
5: А, да, прямо сейчас. Yes, yes, yes. Наверное, самые
7: вкусные семечки. Yes! Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Panasonic Gaisūdens siltumsaukņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un protams uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
9: Start your day like a champion.
10: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Blender Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
11: СВХ плюс.

0: 47 минут. Я хочу уже поблагодарить за внимание всех наших радиослушателей, кто провел со мной, кто 4 часа, кто 3, кто 2, кто 1, кто, может быть, только сейчас присоединился как раз к эфиру Дима Харова. Еще одно слово хотела сказать, которое бы выдало мой возраст аккурат к эфиру Дима Харова. Вчера это слово было давеча. Ну, ладно, хорошо. Да, тоже вспоминаем старинные слова и выражения. Дима Харов действительно скоро окажется здесь в студии, начнет свой эфир с программы «Хорошие новости». Напомню, что это не только позитивные хорошие новости, но и ваше поздравление. Здесь уже есть некоторые поздравления, которые я обязательно передам своему коллеге. А также благодарю наших радиослушателей, вот в частности Маргариту, за то, что вы вместе с нами, с радиостанцией СВХ+, недавно здесь к нам даже в студию поднялся победитель конкурса. Сергей, который тоже является постоянным нашим радиослушателем. И здесь нам такие подарки принес, что впору открывать музеи радиостанции СВХ+. Действительно, очень приятно, когда слушатели приносят какие-то собственноручные творения. Пока не скажу, что это. Скоро ведь, достаточно скоро, 1 ноября у радиостанции СВХ+, день рождения. И вот мы тут тоже какой-то вот собираем такой разную и информацию, и еще что-то для такого сюрприза. Ну, не буду сейчас об этом. Сейчас я бы хотела напомнить вам вот этот звук. Вот я его сейчас сыграю, этот звук. Вот такой звук. Напомню для того, чтобы вы внимательно слушали эфир Дима Харова, потому что в рамках своего вечернего сегмента, это может быть и в хороших новостях, может быть в драйв-тайме, он разыграет вновь 100 евро, у вас будет такая возможность. Сегодня в сравнении со вчерашним днем наши радиослушатели более удачливые, потому что, например, вчера ни у Володи в эфире Вэлла, ни у меня, ни у Дима Харова никому не посчастливилось выиграть. Не назвали за 5 секунд, не ответили на вопрос. А сегодня и у Володи Вэлла, и у меня уже слушатели выиграли по 100 евро. А будет ли то же самое у Димы Харова, ну, узнаем чуть позже. В любом случае, я желаю ему отличного эфира. А с вами прощаюсь до завтра. Встречаемся после 11. Пока.
1: СВХ+.

0: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Сохранится слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха в среднем по стране составит плюс 14-17 градусов. Венспилс и Лепа завтра максимум плюс 15. Даугавпилс, Резекне 16 градусов. В Риге большая часть дня будет солнечно. Осадков не ожидается и днем до 15-17 тепла.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Президент Латвии номинировал на должность премьера действующего главу правительства лидера объединенного списка Андриса Кулбергса. А пока президент призвал партии, представленные в парламенте нынешнего созыва, не использовать оставшееся до созыва нового Сейма время для принятия необдуманных или поспешных решений. Муниципальное предприятие «Рига Снаму Парвалднекс» планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич после марафона консультаций со всеми шестью политическими силами, избранными в 15-й Сейм, номинировал на должность премьера действующего главу правительства лидера объединенного списка Андриса Кулбергса. На пресс-конференцию Эдгар Ринкевич вышел вместе с Андрисом Кулбергсом, что, очевидно, демонстрировало выбор президента. Президент подчеркнул, что объединенный список получил самую большую, с отрывом от конкурентов, поддержку на выборах. С выдвижением Кулбергса согласны и политические силы, избранные в 15-й Сейм. Однако подписать документы о выдвижении Кулбергса в премьера Ринкевич пока не может. Юридически это можно будет сделать только тогда, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма 3 ноября. По словам президента, сейчас спешки с формированием Кабмина нет. В идеале было бы хорошо обрести правительство к государственному празднику 18 ноября, а утвердить госбюджет 27-го года к Рождеству. Пока же президент Эдгар Ринкевич призвал партии, представленные в парламенте нынешнего созыва, не использовать оставшееся до созыва нового Сейма время для принятия необдуманных или поспешных решений, которые в будущем могут создать проблемы с бюджетной или юридической точки зрения. По заявлению Ринкевича, в ходе переговоров со всеми избранными в 15-й Сейм партиями, он получил от них заверение в ответственных действиях в переходный период до созыва нового избранного парламента. Ринкевич отметил, что планирует обсудить этот вопрос и со спикером Сейма Дайго Мерини. Андрис Кулбергс, в свою очередь, заявил журналистам, что сейчас не обозначены никакие сроки переговоров с потенциальными партнерами по новому правительству. Он сослался на то, что в ближайшее время предстоит напряженный график и различные мероприятия, к которым необходимо подготовиться. Конкретных политиков, которые могли бы занять министерские посты в новом правительстве, Кулбергс также не назвал. Департамент полиции пограничной охраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. По сообщению радиостанции РР, на прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. Латвия в последний месяц остается основным направлением миграционного давления на границе Белоруссии и стран Евросоюза, в том числе из-за того, что латвийская граница остается менее оборудованной в сравнении с польской и литовской. Добавим, что Литва также регулярно задерживает мигрантов, которые из Латвии пытаются продолжить путь дальше на запад. Муниципальное предприятие «Рига Снаму Парвалднекс» планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Подключение домов предполагается начать в понедельник, 12 октября, и завершить в течение 3 дней. Все теплоузлы готовы, а в 10 зданиях отопление уже включили по решению жителей. Впервые ни одному дому начало отопительного сезона не задержат из-за долгов. При этом расходы на тепло вырастут. По оценке Министерства климата и энергетики, в среднем по стране подорожание будет умеренным. Например, для квартиры площадью 35 квадратных метров рост ежемесячных расходов составит от 2 до 10 евро. Для частного дома площадью 100 квадратных метров от 20 до 40. При этом в столице тариф Рига Силтумс может увеличиться существенно на 20-30% по сравнению с прошлогодним. Для квартиры площадью в 50-60 квадратных метров расходы на отопление могут вырасти в пределах от 15 до 35 евро. Точная сумма зависит от погоды, от энергоэффективности здания и состояние отопительной системы. С 24 октября по 22 ноября рижане смогут бесплатно сдать в пункты приема опавшие листья. Об этом информирует Рижская дума. Сбор опавшей листвы будет осуществляться в 33 пунктах, преимущественно по выходным, но некоторые пункты будут открыты и в будние дни. Информация о местонахождении, времени работы пунктов приема листьев доступна на сайте муниципалитета www.riga.lv/rudenslapas. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: У нас для вас действительно есть хорошие новости. Они будут звучать как минимум до 16:00 и далее. Вот. Есть ли у вас хорошие новости? Вот такой вопрос задаю вам я. Меня зовут Дим Харов. Если есть, то присылайте их, пожалуйста. Если у вас есть поздравления к нам сюда на радио СВК+. Если вы кому-то хотите поднять настроение, обращайтесь в программу «Хорошая новость». Если вы кому-то хотите передать привет, мы присоединимся к вашему привету с преогромным удовольствием. Если вы кому-то или себе хотите подарить песенку из формата радио СВК+, я буду просто рад и счастлив поучаствовать в этом замечательном деле. В общем, программа «Хорошая новость». Вот она. Пишите, отсылайте свои смс-ки, ватсапки, телеграмки на номер 25452525. Письма электронные на plus@radiosvk.lv. А пока давайте о дне сегодняшнем расскажу. Напомню, что сегодня вторник, 6 октября. Сегодня день любителей чеснока отмечается. Также сегодня день висения на люстре. Не всякая люстра, я думаю, будет рада этому событию. Сегодня день георгин. Сегодня день помощника врача. Помощника врача и поздравляю. Помимо этого, давайте с персональными праздниками поздравим сегодняшних именинников. Это Андрей, Иван, Иннокентий, Николай и Петр. По православным традициям Моника, Зилга и Зилгма. По традициям латышским поздравляем. Также поздравляем всех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Добра, счастья, крепчайшего здоровья, великолепного настроения, поводов для этого настроения, великолепного гармонии, исполнения желаний, хороших новостей побольше. Начнем вот с этого сообщения от нашего радиослушателя. Здравствуйте, уважаемая Радио СВХ+. Спасибо вашей программе за все. У меня просьба, я хотел бы услышать песню Валерия Меладзе «Красиво». Игорь Свенсонс написал нам эту смс-ку. Спасибо большое, Игорь, за добрые слова в адрес Радио СВХ+. Выполняю ваше пожелание музыкальное. Вот он, Валерий Меладзе.

0: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября мини-пиццы с сыром и колбасой 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
1: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Lelerbus 32. Приезжай, попробуй, найди свой автомобиль. Резервируй тест-драйв в Scandi Motors LV.
2: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Финальная сезонная распродажа в магазинах Юск. Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины Юск или покупай на Юск.лв.
5: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks! Mani sauc Tuta!
5: Un atdzīviņu leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks nopaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
10: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
12: 24 ноября на сцене Дворца культуры ВФ.

0: красивое тело.
1: Эту песенку мы играем для самых красивых и спортивных, от лица которых выступает наша радиослушница Юлия. Вот что она написала. Приветики. Хорошая новость в том, что пятые точки мы оторвали от дивана и пошли шагать.

Мы вам ходьбы. Красоты. А самое главное, удовольствие от того, что происходит. А фотки очень красивые. Очень красивые. Ну, вы, конечно, симпатичнее, чем эти фотки. Кто бы спорил. Смотрите, про одного парня расскажу. Зовут его Филипп Кржишник. Он славянский каскадер, ему 35 лет. И он целых 47 секунд стоял на руках. На руках. При этом его тело было объято пламенем. Понятное дело, что какой-то у него, наверное, защитный костюм был при этом. Вот. Но тем не менее, тем не менее. До этого, конечно, у него не было конкурентов. Людей, кому в голову пришло стоять на руках 47 секунд, объятых пламенем. Он попал в книгу рекордов Гиннесса. Он гимнаст, а также занимается постановкой трюков в кино. По этой причине его нельзя назвать безрассудным экстремалом. Умение держать баланс работы с огнем – это его профессиональная обязанность. Сам же он очень, как мне кажется, классно пошутил. «Я не нашел лучшего способа согреться», – сказал Филипп. Попал в книгу рекордов Гиннесса, и сейчас он хочет простоять целую минуту в огне на руках. Давайте пожелаем ему всяческих успехов. Ваша хорошая новость, совершенно замечательная. Вот она. Здравствуйте, уважаемый Дим. Позвольте вместе с программой «Хорошие новости» и радио СВХ Плюс поздравить мою мамочку, Вербицкую Елену Михайловну, с днем рождения. Мамочка моя любимая, с днем рождения. Какой красивый, яркий, непростой сегодня день. Не зря. Он как ты, он сегодня для тебя гоняет облака по небу, ветром поднимает вихри осенних листьев и заливает их золотым солнцем. 6 октября – это твой день. Я всегда, да, рядом с тобой, мамуля, я всегда у твоей руки, чтобы обнять, согреть и поддержать. Я благодарю этот мир за то, что ты моя мама, самая понимающая, самая любимая. Благодарю этот мир за нашу особенную связь, особое тепло и понимание между нами. Это бесценно. Я хочу пожелать тебе, чтобы в жизни было много добрых людей, поводов улыбаться и моментов, когда ты чувствуешь, вот сейчас я счастлив. Чтобы эти моменты, как кадры из фильма, оставались в памяти бесконечной кинопленкой и вспоминались с радостью и теплом. Замечательное поздравление. Чудесно. С праздником, родная наша. Дочь Оля поздравляет вас, дорогая Леночка. Мы, радиостанция СВХ Плюс, присоединяемся. Да, внучка Даночка тоже присоединяется к поздравлению. Желает, чтобы у бабушки все было хорошо. И мы с Олей, с Даночкой и со всеми теми, кто вас сегодня, Леночка, поздравит. Желаем вам счастья, здоровья, добра, приключений, возможно, даже полета на дельтаплане. Эта песенка звучит для вас. Обнимаем.

0: Точное время вместе с MoneyRatings LV. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 15 часов 27 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings LV.
2: СВХ плюс.

эту песенку давайте подарим Артуру Володину, у которого сегодня день рождения. Артуру исполняется 17 лет, о чем нам написала его бабушка Мария. Насколько я понимаю, мирного неба, здоровья, успехов в учебе желает вам, Артур, ваша бабушка. И радио СВХ Плюс присоединяется. Поздравляем вас с днем рождения и продолжаем программу «Хорошие новости». Из Мексики вот такая новость пришла. Мексиканская национальная гвардия представила публике своего необычного новобранца, собаку породы чихуахуа по кличке Команда. Командо. Несколько месяцев назад 13-месячного щенка забрали, ну или собаку уже, да, больше года, у пожилых хозяев, которые не могли больше ухаживать за питомцем. И теперь Команда — самый маленький представитель кинологического подразделения Мексиканской национальной гвардии. Это вам не хухры. Пес носит миниатюрные защитные очки, жилет, шлем и закрепленную на голове даже камеру он носит. Я видел фотку, действительно выглядит довольно грозно. Сейчас пес участвует в официальных мероприятиях, посещает школы и всяческие собрания для местных жителей. Он стал большим любимцем. Вот, принял участие недавно в параде ко Дню независимости Мексики 16 сентября. Стал героем многочисленных мемов в соцсетях. Вот. Но он еще при этом обучается работать в поисково-спасательных операциях. Такая новость пришла из Мексики. А мы продолжим с вашими хорошими новостями. И вот такое поздравление сейчас прочитаю. От Ирины пришло. Добрый день. Прошу поздравить с днем рождения. Пожелать всего самого наилучшего. А главное — здоровья, поскольку сегодня юбилей 70-летний у моего папы Александра Красавина, который также прекрасный муж и спутник по жизни для моей мамы Зинаиды. Замечательный дедушка, двух внучек. Вот. Ирина поздравляет, ваша дочка. Вас, дорогой Александр. Мы, радиостанция СВХ Плюс, присоединяемся. Здоровья, позитива, счастья, красоты побольше, мира, конечно же. Это песенка от Леонида Агутина. «Отец рядом с тобой». Для вас звучит, дорогой Александр.

0: хорошие новости с Тимом Харровым продолжаются.
1: А вот вы знаете, кто такие витапунги? Витапунги. Не буду вас мучить, прямо сейчас расскажу. Это самые тяжелые в мире насекомые. Есть времечко, забейте в интернет витапунги и посмотрите. Очень похоже на огромного-огромного кузнечика, скажем так. А они действительно огромные. Представьте себе, что самка витапунги достигает длину 10 сантиметров, размах ног 20 сантиметров, а по весу крупная особь может сравниться с мышью. Вот такие насекомые. Так вот, новозеландские ученые восстановили популяцию этих самых витапунги. Они исчезали вот, по мере своего пребывания на планете Земля, но им на помощь пришли ученые. За последние 15 лет ученые вывели десятки тысяч насекомых, их переселяют на новые острова без хищников и в заповедники. Ученые создали специальную систему общих яслей для выращивания молодых витапунг. Для их питания используют свежую листву, рыбные хлопья, опавшие листья. Когда насекомые подрастают и становятся способными защитить себя, их отправляют в естественную среду. На данный момент биологи провели 45 таких переселений и восстановили популяцию самых тяжелых в мире насекомых. Кто-то звонит сейчас в студию по WhatsApp. Ну вот как вы себе представляете? Я говорю в эфире, а вот вы прямо сейчас звоните. Номер телефона 26-844-234. Ну как я могу с вами поговорить? Я же в микрофон говорю. Ну очень хотите, ну давайте сниму. Ладно, давайте. Да, алло. Алло. Алло.
2: Алло, добрый день.
1: Добрый день.
2: Это час поздравлений?
1: Да, это радио СВХ+. Да, программа
2: Я
1: хорошая.
2: Я бы хотела поздравить
1: да, секундочку, а
2: помощника
1: как?
2: Врача Вангарской амбуланции,
1: ага.
2: Светлану, так. Ольгу, так. Ричарда, за их отзывчивость и помощь не только врачу, но и всем нам, пациентам.
1: Как вас
2: Это
1: зовут?
2: Анна Сербина.
1: Анночка, спасибо вам огромное. Вы вообще радиостанцию слушаете сейчас, радио?
2: Да, слушаю, да.
1: А вы себя в эфире слышите?
2: Нет, я отошла в другую комнату.
1: Я так и понял.
2: Чтобы помех не было, да?
1: Да, да, да. Это, конечно, очень грамотно и здорово. Но дело в том, что вот вы сейчас в прямом эфире так случилось.
2: Да, хорошо.
1: Да, давайте еще раз повторите, пожалуйста, имена этих замечательных и прекрасных людей. Мы, конечно же, их поздравим. Еще раз повторите.
2: Бетланова,
1: так,
2: Ольгу,
1: Ричарда.
2: Это помощники врача доктора Лайзена в Ангарской амбуланции.
1: Очень хорошо. Мы тоже присоединяемся и желаем им всего доброго и хорошего и благодарим за их.
2: А песню на ваше усмотрение.
1: Договорились. Давайте сделаем так, что все песни, которые вот им понравятся сегодня в нашем эфире, будут звучать для них. Хорошо?
2: Да, хорошо.
1: Спасибо большое. Хорошо. Хорошего вам дня.
2: Всего
1: пока.
2: Доброго.
1: Пока. Пока. Пока.
2: Пока.
1: Видите, вот вам, пожалуйста, объяснение. Человек с совершенно благой, замечательной целью. Вот, решил даже позвонить в нашу программу и не слышал, что мы сейчас в прямом эфире здесь общаемся. Присоединяюсь ко всем поздравлениям и пожеланиям. Но у меня есть еще уже заготовленная, кстати, песня и заготовленное поздравление. Вот оно. Добрый день, любимое радио, за любимое. Спасибо, просьба. Поздравляем дорогую нашу Арину Семенову с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, успеха в освоении новой профессии, огромного семейного счастья и благополучия. Не забывай друзей в Латвии. Привет Швеции. Алла, кот Перец и семья Култышовых поздравляет вас, дорогая Ариночка. Песню «Королева красоты» дарим вам с огромным удовольствием. Обнимаем, поздравляем. Поздравляем.

0: эту песенку мы играем по просьбе нашего радиослушателя Александра, который написал: «Привет, Дим, поздравьте, пожалуйста, мою любимую жену с днем помощника врача, песни Высоцкого «Утренняя гимнастика». Люблю тебя, Инетушка, скоро вернусь». Подпись: Саня, дальнобой.
1: Красота среди бегущих первых лет и отстающих бег на месте общепримиряющий.
0: Кстати, насчет красоты. Спасибо огромное нашей радиослушнице Валерии, которая поделилась красотой со своего рабочего места, насколько я понимаю. Да, вот такая красота на объекте. А объект — это ГЭС в Ice Crockland. Очень красивые фотки. Очень красивые. И спасибо, дорогая Валерия, что поделились со мной вот этим. Очень приятно. Очень приятно. Так, продолжим программу. Хорошая новость, очередная хорошая новость у нас на очереди. Добрый день. Сегодня день рождения у сыночка моей подружки, у Юрия Кочетова. Или Кочетова, наверное, правильно фамилия, да? Кочетова. Конечно, я поздравляю Юрика с его праздником. Пусть жизнь дарит ему возможности, успехи и правильных людей рядом. Пусть все, что он задумал, получается легко и вовремя. Но сегодня я хочу особенно выделить его маму Ингу. Инга, поздравляю тебя с днем рождения сына. Это ведь и наш праздник, мамин. День, когда мы вспоминаем, каким маленьким он был, как рос, как мы переживали, поддерживали, радовались каждому шагу. Как быстро летит время, нашим детям уже по 24 года. Вчера еще школьник, а сегодня взрослый, который строит свою жизнь. Мы, мамочки, знаем, что значит вырастить хорошего человека. Это труд, любовь, бессонные ночи, переживания, бесконечная вера в своего ребенка. И ты все это прошла достойно. Теперь ждем следующего этапа, когда они порадуют нас внуками. И да, мы понимаем, что это значит, но ждем с радостью. Инга, пусть Юрчик будет счастлив, успешен и уверен в себе, а тебе радости, гордости и спокойствия за своего взрослого сына. С праздником вас! С наилучшими поздравлениями от Алены. Вот такое замечательное поздравление, к которому с удовольствием присоединимся мы, радио СВХ Плюс, программа «Хорошие новости», я Дим Харов. Ингуль, дорогая, поздравляем вас. Ну и, конечно же, Юрия Кочетова поздравляем с днем рождения. А вам, Инга, от вашей подруги Алены, вот эта песня в подарок.

0: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Внимание! Внимание!
4: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
0: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
4: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
0: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
4: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
0: Если получится, 100 евро твои!
4: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
0: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
1: Erst Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
5: Мы заканчиваем программу «Хорошие новости». Для нашей радиослушницы Марины звучит вот эта песня.
6: СВХ Плюс.
7: Мог о том, что день уходит с земли.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Сохранится слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха в среднем по стране составит плюс 14, плюс 17 градусов. Венспилс и Лиепа завтра днем максимум плюс 15, Даугавпилс и Резекне до 16 тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит в столице 15-17 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 16 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Президент Латвии номинировал на должность премьера действующего главу правительства лидера объединенного списка Андриса Кулбергса. Президент призвал сегодня партии, представленные в парламенте нынешнего созыва, не использовать оставшееся до созыва 15-го сейма время для принятия необдуманных и поспешных решений. Рига Снаму Парвалдекс планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич после марафона консультаций со всеми 6 политическими силами, избранными в 15-й сейм, номинировал на должность премьера действующего главу правительства лидера объединенного списка Андриса Кулбергса. На пресс-конференцию Эдгар Ринкевич вышел вместе с Андрисом Кулбергсом, что, очевидно, демонстрировало выбор президента. Ринкевич подчеркнул, что объединенный список получил самую большую с отрывом от конкурентов поддержку на выборах. С выдвижением Кулбергса согласны и политические силы, избранные в 15-й сейм. Однако подписать документ о выдвижении Кулбергса в премьер-министр Ринкевич пока не может. Юридически это можно будет сделать только тогда, когда будут утверждены полномочия 15-го сейма, то есть 3 ноября. По словам президента, сейчас спешки с формированием Кабмина нет. В идеале было бы хорошо обрести правительство к государственному празднику 18 ноября, а утвердить госбюджет 27 года к Рождеству. Пока же президент Эдгар Ринкевич призвал партии, представленные в парламенте нынешнего созыва, не использовать оставшееся до созыва нового 15-го сейма время для принятия необдуманных или поспешных решений, которые в будущем могут создать проблемы с бюджетной или юридической точки зрения. По заявлению Ринкевича, в ходе переговоров со всеми избранными в 15-й сейм партиями, он получил от них заверение в ответственных действиях в переходный период до созыва нового избранного парламента. Андрис Кулберг, в свою очередь, заявил журналистам, что сейчас не обозначены никакие сроки переговоров с потенциальными партнерами по новому правительству. Он сослался на то, что в ближайшее время предстоит напряженный график и различные мероприятия, к которым необходимо подготовиться. Конкретных политиков, которые могли бы занять министерские посты в новом правительстве, Кулбергс также не назвал. Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. По сообщению ЕРР, на прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. В последние месяцы Латвия остается основным направлением миграционного давления на границе Беларуси и стран Евросоюза, в том числе из-за того, что латвийская граница остается менее оборудованной в сравнении с польской и литовской. Добавим, что Литва также регулярно задерживает мигрантов, которые из Латвии пытаются продолжить путь дальше на запад. Муниципальное предприятие «Рига Снаму Парвалдекс» планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Подключение домов предполагается начать в понедельник, 12 октября, и завершить в течение 3 дней. Все теплоузлы готовы, а в 10 зданиях отопление уже включили по решению жителей. Впервые ни одному дому начало отопительного сезона не задержат из-за долгов. При этом расходы на тепло вырастут. По оценке Министерства климата и энергетики, в среднем по стране подорожание будет умеренным. Например, для квартиры площадью 35 квадратных метров рост ежемесячных расходов составит от 2 до 10 евро. Для частного дома площадью 100 квадратных метров от 20 до 40 евро. При этом в столице тариф Ригасцилтум сможет увеличиться существенно на 20-30% по сравнению с прошлогодним. Для квартиры площадью 50-60 квадратных метров расходы на отопление могут вырасти в пределах от 15 до 35 евро. Точная сумма зависит от погоды, от энергоэффективности здания и состояния отопительной системы. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: У нас, кстати, с вами на сегодня очень-очень много дел и всевозможных планов, друзья мои, подруги. Всем привет, это радио СВХ, Влюс Димхаров, программа Drive Time. У нас с вами сегодня еще по плану розыгрыш 100 евро в рамках совершенно глобального такого и всеобъемлющего конкурса под названием «Будь с плюсом». Я задаю вопрос, вы за 5 секунд на него отвечаете и забираете 100 евро. Красота! У нас с вами по плану сегодня еще, кстати, программа «Магнитики» с 18 до 19. Там тоже будет конкурс с подарочной картой на 50 евро на ваше путешествие. Мы с вами сегодня еще отправимся в баню. Да, на этой неделе мы с вами выбираем по одному финалисту в день, а в пятницу подарим вам посещение бани для 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок. Прекрасный подарок! Через несколько минут расскажу вам о происшествиях за вчерашний день на дорогах нашей страны. В середине этого часа еще будет рассказ о здоровье. Кстати, гороскоп сегодня, если вы за ним следите, будет в следующем часу, в первой его половине. В общем, огромное количество интереснейших дел, друзья мои, подруги. Давайте приступать к их исполнению. Поехали!
1: СВХ плюс.

0: Nebiedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē. Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē. Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепое.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti. Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
7: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulei. Ineses Gālantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantas talanti LV.
8: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
9: С тобою жизнь такая яркая, с тобою ночь такая жаркая.
10: СВХ плюс.

0: Чем больше людей в машине, тем музыку выбрать сложнее.
1: Ну, нам сейчас не до музыки, прямо скажем. Статистика происшествий за вчерашний день. И начнем, пожалуй, с самой печальной статистики. Вчера, к сожалению, один человек погиб на дорогах нашей страны.

0: водителя электросамоката из 9. Земгал один погибший, Видзема, Курзема и Латгала по одному пострадавшему. Всего было зафиксировано 299 нарушений правил дорожного движения. Чаще нарушали в Земгале, 67 нарушений было зафиксировано. За агрессивное вождение вчера не задержали никого. Скоростных нарушений 125. Чаще всего нарушали в Латгале 35 раз. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 9 человек, 7 из которых попадут по-крупному. Конфискация машины или большой штраф. Что касается статистики задержанных, один в Риге-Рижском регионе, трое в Земгале, двое в Видземе, двое в Курзема, один в Латгале. И, к сожалению, в Риге или Рижском регионе случился один угон транспортного средства. Вот такова статистика за 5 октября.
1: Drive Time. С нами безопаснее. СВХ+.

0: Вот и осень пришла. Хитов принесла.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: Ну, что я могу сказать? Очень симпатичный прогнозец у нас на завтра, на 7 число, месяц октябрь, среда. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, да без осадков. Прекрасно. Сохранится слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха в среднем по стране от 14 до 17 градусов. Венспилс.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Еврокомиссия заявила, что внимательно следит за возможными случаями легочной чумы в России и готова координировать действия государств-членов в случае необходимости. 2 октября в Иркутском НИИ чумы в Сибири скончалась сотрудница лаборатории, предположительно разбив пробирку с возбудителем чумы. В СМИ сообщалось, что женщина могла быть заражена легочной чумой, но Москва накануне опровергла эти сообщения, заявив, что причиной смерти стала пневмония и неустановленная этиология. Издания Moscow Times и Медуза сообщили, что около 200 человек были госпитализированы для наблюдения после контакта с сотрудницей лаборатории. Еврокомиссия заявляет, что внимательно следят за ситуацией. После COVID-19 мы гораздо лучше подготовлены к любой пандемии, сообщили здесь, отметив, что страны Евросоюза имеют доступ к запасам антибиотиков. Госдепартамент США также заявил, что внимательно следит за ситуацией и призвал Москву оперативно и открыто предоставлять точную информацию. Чума не наблюдалась в Европе более 50 лет. Накануне в Стокгольме объявлением лауреатов премии по физиологии и медицине открылась Нобелевская неделя. Премия по медицине 26-го года присуждена американскому психиатру и неврологу Карлу Дейсероту и его немецким коллегам Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за их работу в области оптогенетики. Этот метод позволяет с помощью света с высокой точностью контролировать активность нервных клеток и изучать, как нейронные цепи формируют память, эмоции и поведение. Открытие лауреатов этого года заложили основу для новой эры в нейробиологии. Оптогенетика открывает возможности для картирования мозга, о которых ученые раньше могли только мечтать, говорится в заключении Нобелевского комитета. В настоящее время оптогенетика используется в лабораториях по всему миру, и эксперты считают эти открытия крайне важными для понимания аутоиммунных заболеваний, таких как диабет первого типа, артрит и волчанка. Три лауреата разделят призовой фонд в размере более миллиона евро. Церемония награждения состоится 10 декабря. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: 24.
1: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
2: СВХ плюс.

0: Беларуси. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансējumu risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Твоей компании нужны дополнительные средства для повседневной деятельности или реализации новых бизнес-возможностей? Бизнес-возможностей? Erst Finances поможет подобрать подходящее финансовое решение для самых разных бизнес-ситуаций. Отложи оплату счетов от поставщиков на срок до 90 дней, получи дополнительное финансирование оборотных средств, приобрети автомобиль, технику или оборудование в лизинг с отсроченным платежом. Получи заем для реализации планов по развитию компании. Команда Erst Finances знает, что возможности в бизнесе не ждут, поэтому твою заявку рассмотрят быстро и без лишних сложностей, чтобы необходимые средства стали доступны как можно скорее. Узнай больше и запишись на консультацию на сайте erstfinance.lv. Erstfinance, одним словом, .lv. Erst Finance. Финансовое решение для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Очередной выпуск конкурса под названием «Будь в плюсе, друзья мои, подруги». Давайте вкратце напомню наше правило. Трижды в день на трех радиостанциях, на радио СВХ, на радио СВХ ЛВ, на радио СВХ Плюс организуется этот конкурс. Общий призовой фонд фантастический. 36 тысяч евро. Сегодня, кстати, если не ошибаюсь, и днем, и утром в эфире радио СВХ Плюс было разыграно уже по 100 евро. Отлично. Так держать. Давайте продолжим. Продолжим. Я только за, если вы сейчас выиграете 100 евро. Смотрите, вы дозваниваетесь после сигнала. Сигнал будет вот таким, и только после него. Вот такой будет сигнал, и только после него вы дозваниваетесь. По номеру 25 45 25 25 мы с вами знакомимся, я вам задаю короткий вопрос, и вы коротко за 5 секунд подбираете 5 правильных вариантов ответа. Если вы уже выиграли сегодня утром или днем в нашем эфире, в эфире радио СВХ+, вы больше не дозваниваетесь. Вот, собственно говоря, и все условия. Быстро и четко ответить на вопрос и заработать 100 евро. По-моему, предложение, от которого трудно отказаться. И судя по тому, что вот сейчас уже есть желающие дозвониться, никто отказываться не собирается. Но надо дождаться сигнала и потом набрать номер, ну или сразу набрать часть этого номера. Секретов огромное количество. 25, 45, 25, 25. Первый звонок, который сейчас будет соединен. И вот он, и мы с вами сейчас будем здороваться. Здрасте. Нет у нас первого звонка. Ладно, вот эту линию давайте попробуем активизировать. Здравствуйте вам.
4: Ух ты, здравствуйте.
3: Ух ты! Ух ты, мы вышли из бухты. Вам-то как раз-таки повезло. Как вас зовут?
4: Эдгар, здравствуйте.
3: Эдгар, здравствуйте, дорогой Эдгар. Я так понимаю, что ваше удивление было неподдельным. Вы не выигрывали еще в нашем эфире, Эдгар, ничего?
4: Нет, пробовал дозвониться, но тяжеловато.
3: Ну, мягко выражаясь, я думаю, должно быть огромное количество желающих за 5 секунд выиграть 100 евро. Мне кажется, это совершенно нормально в наши дни, да и не только в наши дни. Эдгар, вам... Да-да-да.
4: Я уже пробовал отвечать вместе с другими игроками, как бы я ответил, но у меня ничего не получалось.
3: Хотите одну историю расскажу? Сегодня вот здесь у нас снимаются такие небольшие видеоролики, и каждому подходят, вот к работникам радио СВХ+, не только, наверное, и предлагают выиграть нам, выиграть 100 евро, да?
4: Да.
3: Вот, мне сегодня задали вопрос, назови 5 овощей, я не назвал. 5 овощей за 5 секунд не назвал.
4: Зато на 6-ю секунду начинается у тебя уже...
3: Послушайте, а какой ты умный после конкурса, думаешь, ну что да, же да, они да. там все тупят-то, да? Я-то вот, или за эфиром, как все это просто. Эдгар, дружище, смотрите, пойдет фон, специальный фон, и вам надо будет на этом фоне назвать 5 правильных ответов, да? Давайте, соберемся. Вопрос не самый простой, как бы, но берущийся точно, точно, да? Угу. Так, если вы не против, я буду записывать то, что у нас происходит. Конечно. Чтобы потом проверить, успели, не успели и так далее. Готовы?
4: Окей.
3: Поехали. Как называются все 5 пальцев на руке?
4: мизинец, безымянный, средний, указательный, большой.
3: Так, секундочку. Давайте-ка вот мы прослушаем. Секундочку. А, где это? Где она? Вы все назвали, точно?
4: Ну, ему, слава богу, рука при мне была, я вот смотрел.
3: Внимание. Давайте прослушаем. Так, оп. Как называются все пять пальцев на руке?
4: Мизинец, безымянный, средний, указательный, большой.
3: Красавчик! Давайте-ка вот. Молодец! Вы знаете, я думал, что вопрос на самом деле не самый простой. Это надо было сообразить, взять свою руку вот здесь же. И так здорово, без запиночки. Раз, два, три, четыре. Эдгар, дружище, я вас поздравляю. 100 евро ваши, трубку телефонную не кладите! Ну что ж, мы с вами договаривались, да, в самом начале этого конкурса? Что было бы неплохо, если бы кто-то выиграл. Вот оно случилось. С Эдгаром сейчас за эфиром будем общаться. Я Эдгара поздравляю с тем, что он только что за 5 секунд выиграл 100 евро. Но, к сожалению, в нашем эфире, в эфире радио СВХ Плюс, Эдгар больше участвовать пока не будет в этом конкурсе. А то у нас других конкурсов огромное количество. Здорово! До 30 ноября! Представьте себе, сколько у вас будет возможностей. 3 раза в день выиграть по 100 евро за 5 секунд. Не упустите эту возможность.
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансējumu risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
5: СВХ Плюс.

0: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Сохранится слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха в среднем по стране составит 14-17 градусов тепла. В Энспилсе и Лепе завтра днем максимум плюс 15, Даугавпилсе и Резекне 16 тепла. В Риге большую часть дня будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до 15-17 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 17 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Объявление РБОЦИКа о сокращении штата – это тревожное новое заявление премьера Андриса Кулбергса. Средний уровень потребительских цен на топливо на латвийских заправок в сентябре по сравнению с августом вырос на 9,6%, сообщение ЦСУ. В Риге собаки без поводка впредь смогут находиться только на специализированной площадке для выгула. Соответствующее решение сегодня приняли депутаты Рижской думы. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Министерстве сообщений заявили, что процесс коллективных увольнений в Airbaltic находится в компетенции Совета директоров компании и должен полностью соответствовать латвийскому трудовому законодательству и директивам Евросоюза. Министерство сообщений, как государственный акционер, не участвует в оперативных решениях компании, а конкретное решение о пересмотре должностей и проведении массовых сокращений на базах в Риге, Вильнюсе и Таллине является оперативным шагом руководства компании по оптимизации затрат, сообщили в ведомстве. Как известно, авиакомпания «Airbaltic» сообщила, что может потенциально уволить от 500 до 700 сотрудников из 3000 ныне работающих в компании. Точное количество вакансий еще не определено и может измениться в процессе. Более подробная информация будет предоставлена сотрудникам уже в октябре. Объявление «Airbaltic» о сокращении штата – это тревожная новость. Руководство компании должно действовать ответственно и своевременно и лично информировать сотрудников, а также соблюдать все требования законодательства. Об этом заявил премьер Андрис Кулбергс. Объявленные компанией 500-700 рабочих мест – это не просто цифры, за ними стоят люди и их семьи, признал премьер, добавив, что Госагентство занятости должно быть готово помочь в поиске новой работы, переподготовке и консультациях. При этом Даци Каваса, президент Латвийского авиационного профсоюза, сообщила, что профсоюз узнал о количестве потенциальных увольнений за несколько минут до их представления сотрудникам, и никаких переговоров по этим цифрам не проводилось. По словам Каваса, профсоюз запрашивает точные данные о количестве увольнений с 6 сентября, как того требует закон о труде и директивы Евросоюза, но получает отказ. Лидер профсоюза сообщила также о проведении переговоров о неполной занятости для пилотов и бортпроводников «Airbaltic», например, на 85%, и что есть планы договориться об этом, чтобы сократить количество увольнений. По ее словам, большинство членов профсоюза выразили готовность перейти на такие соглашения. Средний уровень потребительских цен на топливо на латвийских заправках вырос в сентябре по сравнению с августом на 9,6%. Такие данные сегодня сообщила ЦСУ. Наибольшее влияние на рост цен на топливо оказало повышение цен на дизтопливо на 10,3%. Цены на бензин увеличились на 8,3%, цены на автогаз на 1,8%. В свою очередь, по сравнению с сентябрем прошлого года, средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 35%. Дизтопливо подорожало за год на 39%, бензин на 29,5%, автогаз на 3%. В сентябре была зафиксирована самая высокая на сегодняшний день цена дизтоплива 2,77 евро за литр. В то же время средняя розничная цена бензина 95-й марки в сентябре этого года составила 1,937 евро за литр. Средняя цена на автогаз в сентябре этого года составляла 909 евро за литр. В Риге собаки без поводка впредь смогут находиться только на специализированной площадке для выгула. Новые обязательные правила самоуправления были одобрены на сегодняшнем заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды. Также принято решение отказаться от муниципальной пошлины за содержание животных в Риге, поскольку доходы от нее не настолько существенны, чтобы оправдать затраты самоуправления на ее администрирование. В пятницу на этой неделе в Латвии ожидается первая этой осенью буря. Ветер значительно усилится утром, а днем порывы юго-западного ветра по стране достигнут 16-21 метра в секунду, на побережье 28. В полночь на субботу ветер ослабеет. По прогнозам синоптиков, последствия предстоящей бури будут значительно менее серьезными, чем после мощной бури 22-23 августа. До пятницы погода останется преимущественно сухой и солнечной. Завтра воздух прогреется до 15-17 градусов. градусов, в четверг аж до 20. В пятницу резко похолодает. Во многих местах температура воздуха опустится ниже 10 градусов тепла. Временами будет идти дождь. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Сухая и мягкая одежда за пару часов? С сушильной машиной это возможно. Только в октябре покупай сушильную машину в магазинах «Евроникс» и получай бесплатную доставку с заносом в дом или квартиру в любой точке Латвии. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ». СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Всем, кто в пути, а радио СВХ Плюс, пламенный привет. Если вы даже сидите четко на месте, что называется, ровно на месте, вы все равно в пути. Каждый наш день, каждый день жизни такой путь, который мы проходим в данный момент вместе. Чему я, Дим Харов, очень-очень радуюсь. Здравствуйте, подруги и други мои. Поехали.
0: Drive Time. С нами. Веселее.
5: По глазам адреналин переживем, ну и черти.
1: СВХ плюс.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее, без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
3: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
0: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: В шоке от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бикстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Муса Моторс Рига. Ulmaņa gatve 5.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.
9: Я ранен светлой стрелой.
10: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
11: СВХ плюс.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Сегодня во вторник внеочередной выпуск гороскопа. Обычно он у нас в следующем часу с 18 до 19. Но в следующем часу у нас будет программа «Магнитики», поэтому поехали. Первая серия гороскопа на завтра. Овны, остерегайтесь завтра внезапных решений, тем паче необдуманных действий. Пока Луна находится в нынешнем положении, ваш огненный дух будет давать больше дыма, чем тепла. Тельцы, если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, завтра лучше носа из дома не показывать, и уж точно стоит избегать встречи с этим человеком. Близнецы, завтра вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто-таки чарующие перспективы. Будьте внимательны при этом, вы можете оказаться жертвой обыкновенных жуликов

0: Алешкин. Девы, завтра вы можете стать жертвой апатии. Возможно, надолго. Лучший способ борьбы с ней, с апатией – профилактика. Не давайте просто себе отдыха, и, возможно, она, апатия, и не сможет к вам подобраться.
1: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Вторая серия. Весы. Вы так углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их запросы немного пересмотреть? Скорпионы. Завтра вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности вы сможете с успехом этим воспользоваться. Удачи! Стрельцы, завтра постарайтесь повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник. Козероги, вам лучше не искать завтра компанию, у вас могут появиться трудности в общении с себе подобными. Слушайте радио СВХ+. Водолей. Завтра для вас важно понимание целей вашего семейства. Понимание сближает, а это как раз то, что вам нужно завтра. Ну и, наконец, рыбы. Завтра вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то чтобы обычно это было не так, но завтра ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Но все же не слишком усердствуйте. Не слишком.
0: Гороскоп.
2: Это жесткий вайб, ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, а будет кайф.
0: СВХ+.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
2: Точное время 17 часов 26 минут.
1: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
3: СВХ плюс.

0: Автоновости.
1: Средний уровень потребительских цен на топливо на латвийских заправках вырос в сентябре этого года по сравнению с августом на 9,6%. Об этом сообщает сегодня ЦСУ. Наибольшее влияние на рост цен на топливо оказало повышение цен на дизельное топливо на 10,3%. Цены на бензин выросли на 8,3%, цены на автогаз на 1,8%. В свою очередь, по сравнению с сентябрем прошлого года, средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 35%. Дизтопливо подорожало за год на 39%, бензин на 29,5%, на автогаз на 3%. В сентябре была зафиксирована самая высокая на сегодняшний день цена дизтоплива 2,77 тысячных евро за литр. В то же время средняя розничная цена бензина 95-й марки в сентябре этого года составила 1,937 тысячных евро за литр. Средняя цена на автогаз в сентябре этого года составила 909 тысячных евро за литр. Для разработки проектов реконструкции Рижской окружной дороги Министерство сообщения планирует привлечь европейское финансирование по программе военной мобильности. Ведомство уже согласовало подачу совместной заявки акционерного общества «Латвия Спалсцели» и Департамента транспорта Эстонии для привлечения финансирования на развитие международной автомагистрали Е67 или Виа Балтика и разработку проектов реконструкции Рижской окружной дороги. Заявка на финансирование будет подана на этой неделе, а решение о выделении софинансирования ожидается в марте 2027 года. В Латвии в рамках этого проекта надеются реконструировать два участка Рижской окружной общей протяженностью 42 километра. В будущем планируется перестроить эти участки в четырехполосной автодороге с многоуровневыми транспортными развязками, а также перестроить мост через Малую Юглу. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Слышь, а это что за хит?
3: Я знаю.
1: Под Белановик. В принципе, съедобный.
2: А это?
4: Бара Виктор.
2: Цой?
4: Он самый. Бери. Повезло.
5: Музыкальный урожай.
6: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
7: Прекрасный прогнозец погоды на завтра. В Латвии ожидается преимущественно солнечная погода без осадков, слабый или умеренный западный ветер от 14 до 17 градусов. Венспилс Лепоя 15, Даугавпилс Резек на 16. В Риге солнечно, осадков не ожидается, 15-17 градусов выше нуля.
6: Это Drive Time с Димом Харовым.
8: СВХ плюс.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nesi?
1: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
2: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
5: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Drive Time совместно с Lido.
7: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
8: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: На этой неделе конкурс «Детектор правды» мы проводим вместе с «Пирц Визлас». Обновленная баня «Пирц Визлас» приглашает гостей оценить высокий уровень комфорта и отдыха после полной реконструкции. Баня «Пирц Визлас» находится в Риге в Кенгараксе, в современном здании с красивым интерьером и с уютной атмосферой. К вашим услугам общественная баня с дневным графиком для женщин и для мужчин. А после бани можно освежиться в холодном бассейне или под душем. На территории бани есть специально оборудованная зона на свежем воздухе, где можно посидеть или поваляться в удобных креслах. Квалифицированный специалист по классическому массажу доступен с продолжительностью массажа до 1 часа. В комфортабельном баре представлен широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время и узнать подробности можно на сайте www.pirts-vizlas.lv. Pirts-vizlas.lv. В пятницу мы разыграем главный приз этой недели – посещение бани «Пирц Визлас» для 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок.
0: Детектор правды.
1: Опять я сегодня забыл фон поставить. Да что ж такое? Ну что ж, друзья мои, подруги, сейчас я выберу эту песенку и послушаем ее чуть попозже. Вот, а пока давайте переходить к правилам нашего конкурса. Правила вот такие. Я вам прочитаю 3 утверждения, и вам надо будет разобраться, где я говорю правду, а где пытаюсь вас обмануть. Если я говорю правду, записывайте 1. Правда – это 1, неправда – 0. 0 правды. После 3 утверждений комбинацию из 3 0 1 отправляйте смс или WhatsApp к нам сюда в студию «Радио СВХ». Если вы опережаете всех остальных участников и участниц, вы попадаете в финал. Финал в пятницу, где мы разыграем баню для 4 человек, плюс еще и банные веники и шапки в подарок от «Пирц Визлас», друзья мои, подруги. Поехали! Поскольку у нас с вами сегодня день любителей чеснока, вот про чеснок я 3 утверждения и прочитаю. Внимание! 1 утверждение. Чеснок является натуральным, природным антибиотиком. Если это правда, пишите 1, пока ничего не отправляете. Если неправда, пишите 0. Второе утверждение. Чеснок практически не теряет свои полезные свойства при термической обработке. Правда, пишите 1, неправда, пишите 0. И вот после следующего утверждения отправляете смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Чеснок ядовит для кошек и собак.
2: Столько, сколько надо манит, я подкину вопросов нет.
0: СВК плюс.

0: Детектор правды.
1: Так, давайте разбираться. Про чеснок мы с вами говорим. Чеснок является натуральным, природным антибиотиком. Это правда. И главное активное вещество чеснока – это аллицин, который вот превращает его в антибиотик природный. Кстати, исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие в пищу чеснок, меньше подвержены заболеваниям сердца. Головка чеснока содержит более 400 полезных биологически активных компонентов, включая витамины, минералы, эфирные масла. По данным Всемирной организации здравоохранения, для укрепления здоровья взрослому человеку достаточно съедать один зубчик чеснока, свежего чеснока в день. Второе утверждение. Чеснок практически не теряет свои полезные свойства при термической обработке. Вот здесь я вас обманул. Дело в том, что как раз-таки разрушается вот этот самый аллицин при термической обработке, и он перестает чеснок быть природным антибиотиком. Высокая температура быстро разрушает аллицин. Термическая обработка также уничтожает витамин С и снижает количество некоторых других витаминов и антиоксидантов. А вот микроэлементы, селен, марганец, железо и часть стабильных соединений серы никуда не исчезают. Кое-что остается, конечно, при термической обработке, но большинство полезностей исчезает. Неправду. Неправду я вам сказал о втором утверждении. Ну и, наконец, чеснок ядовит для кошек и собак, утверждал я. И это правда. Так как он содержит токсичные для кошек и собак соединения, ни в коем случае не давайте кошкам и собакам чеснок. 1-0-1. 1-0-1 – правильная комбинация цифр в детекторе правды. Первой, самой быстрой была наша радиослушательница Даринка. Даринка, так вы записаны в вашем WhatsApp, дорогая Даринка, я вас поздравляю, вы в финале, финал в пятницу.
0: Детектор правды. Ты мой ветер. СВХ плюс.

0: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
1: Медсестра, скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
2: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
1: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
2: Доктор, а что насчет пациента?
1: А, да, прямо сейчас. Yes, yes, yes. Наверное, самые
3: вкусные семечки. Yes! Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
5: Коллекция хитов. Золотой запас. Радио СВХ плюс.
6: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Сохранится слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха в среднем по стране составит 14-17 градусов тепла. В Энспилсе и Репе завтра днем максимум плюс 15, Даугавпилс и Резекне до 16 градусов. В Риге большую часть дня будет солнечно, осадков не ожидается. Воздух прогреется в столице до 15-17 градусов выше нуля.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег. Радио СВХ Плюс.

0: Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Президент Латвии сегодня номинировал на пост премьера действующего главу правительства, лидера объединенного списка Андриса Кулбергса. Департамент полиции и погранохраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Комитет городского имущества Рижской думы сегодня поддержал идею разрешить муниципальному СИА «Рига с нами» занять более 22 миллионов евро на развитие центрального рынка. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич после марафона консультаций со всеми шестью политическими силами, избранными в 15-й Сейм, номинировал на пост премьер-министра действующего главу правительства, лидера объединенного списка Андриса Кулбергса. Об этом президент объявил сегодня на специально созванной пресс-конференции. Однако подписать документы о выдвижении Кулбергса в премьеры Ринкевич пока не может. Юридически это можно будет сделать только тогда, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма, то есть 3 ноября. По словам президента, сейчас спешки с формированием Кабмина нет. В идеале было бы хорошо обрести правительство к государственному празднику 18 ноября, а утвердить госбюджет 27 года к Рождеству. Объявление AirBaltic о сокращении штата – это тревожная новость. Руководство компании должно действовать ответственно и своевременно и лично информировать сотрудников, а также соблюдать все требования законодательства, заявил сегодня премьер Андрис Кулбергс. Объявленные компании 500-700 рабочих мест – это не просто цифры. За ними стоят люди и их семьи, признал премьер. Как известно, руководство авиакомпании AirBaltic сообщило о планах уволить от 500 до 700 сотрудников из 3000 ныне работающих на базах в Риге, Вильнюсе и Таллине. Точное количество вакансий еще не определено и может измениться в процессе. Более подробная информация будет предоставлена сотрудникам уже в октябре. Департамент полиции и погранохраны Эстонии решил усилить контроль на границе с Латвией. Причина – вторичная миграция. На прошлой неделе в Эстонии был задержан 41 человек, который прибыл из Латвии. Латвия в последние месяцы остается основным направлением миграционного давления на границе Белоруссии и стран Евросоюза, в том числе из-за того, что латвийская граница остается менее оборудованной в сравнении с польской и литовской. Добавим, что Литва также регулярно задерживает мигрантов, которые из Латвии пытаются продолжить путь дальше на запад. Муниципальное предприятие «Ригаснаму Парвалды» планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Подключение домов предполагается начать в понедельник, 12 октября, и завершить в течение 3 дней. Все теплоузлы готовы, а в 10 зданиях отопление уже включили по решению жителей. Впервые ни одному дому начало отопительного сезона не задержат из-за долгов. При этом расходы на тепло вырастут. По оценке Министерства климата и энергетики, в среднем по стране подорожание будет умеренным. Например, для квартиры площадью 35 квадратных метров рост ежемесячных расходов составит от 2 до 10 евро. Для частного дома площадью 100 квадратных метров от 20 до 40. При этом в столице тариф Ригасилтумс может увеличиться существенно на 20-30% по сравнению с прошлогодним. Для квартиры площадью в 50-60 квадратных метров расходы на отопление могут вырасти в пределах от 15 до 35 евро. Точная сумма зависит от погоды, от энергоэффективности здания и состояния отопительной системы. Комитет городского имущества Рижской думы сегодня поддержал идею разрешить муниципальному СИА «Рига с нами» занять более 22 миллионов евро на развитие центрального рынка. Окончательное решение по этому вопросу планируется принять на заседании Рижской думы в будущую среду. Напомним, что с 23 года, когда «Рига с нами» приняла управление центральным рынком, в его развитие и неотложные работы было вложено без малого 4,5 миллиона евро. В июне из-за опасности был закрыт мясной павильон, после чего в отставку ушел совет предприятия. В пятницу на этой неделе в Латвии ожидается первая этой осенью буря. Ветер значительно усилится уже утром, а днем порывы юго-западного ветра по стране достигнут 16-21 метра в секунду, а на побережье 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер ослабеет. По прогнозам синоптиков, последствия предстоящей бури будут значительно менее серьезными, чем после мощной бури 22 и 23 августа. До пятницы погода останется преимущественно сухой и солнечной. Завтра воздух прогреется до 15-17 градусов, а в четверг аж до 20. В пятницу, правда, резко похолодает во многих местах, температура воздуха может опуститься ниже плюс 10. Временами будет идти дождь. Этим выпуском службы новостей радио СВХ Плюс сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. До свидания.
2: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 014061.
1: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Поймал вайб.
0: Прямо сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 18:09. Всем, кто слушает радиостанцию СВХ+, я передаю пламенный привет. Это Дим Харов. Сегодня вторник, 6 октября. И, как всегда, по вторникам вот в это время с 18:19 в наш эфир выходит туристическая программа под названием «Магнитики». И буквально через несколько минут ко мне, к Диму Харову, присоединится Юлия Римлина. И мы расскажем много чего интересного о путешествиях, о туризме. Я поделюсь своими впечатлениями от поездки в Испанию. У меня были небольшие приключения. Вот об этом также расскажу. И традиционный конкурс подарочной карты на 50 евро на ваше путешествие также запланирован. Постараемся, чтобы было интересно. Будьте с нами.

вас ждут искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах. Билетшоу-сервис.

0: Магнитики. Твое путешествие начинается здесь.
1: Солнце в Риге, это, конечно, хорошо и прекрасно, но как насчет сменить рабочие встречи на морские виды, а привычные будни на новые впечатления? Продлите ли TAS Atlantic Travel? На atlantic.lv горящие предложения с вылетами в первой половине октября. За морскими пейзажами и прогулками по старинным улочкам в Черногорию от 330 евро. Хочется яркого солнца и красок подводного мира? Ну, конечно же, это Египет от 385 евро. Любителям уютных таверн и античных историй Греция от 405 евро. А за гостеприимством и любимым все включено, конечно же, в Турцию от 435 евро. Добавим восточного колорита? Ловите! Тунис от 790 евро. А особое предложение — Гран-Канария с вылетом 6 ноября. Атлантический океан, золотые дюны и канарское солнце от 1285 евро. Подробности на atlantic.lv. Все цены на человека, в стоимость включены перелет, проживание с выбранным питанием и трансфер. Ждем вас в офисах в Риге на Базнице с 9/11 и на Меркеле 19. Atlantic Travel. Добавьте солнце в свои планы. Заходите на

0: Куда более изощренная волна киберпреступности. Мошенники научились создавать безупречные персонализированные фишинг-атаки, используя реальные данные о путешественниках. Как сообщает немецкая пресса, под прицелом оказались крупнейшие мировые сервисы, такие как Booking.com и Airbnb. В Booking признали, что весной этого года сторонние лица получили несанкционированный доступ к ряду аккаунтов, содержащих имена, контакты и данные о поездках клиентов. И вот сейчас, используя данные, вам могут позвонить, написать и так далее, так далее, так далее. Уже такие случаи были. Путешественников призывают к максимальной бдительности. Никогда не переходите по ссылкам из мессенджеров, платить только внутри официальных платформ и по возможности выбирать опцию «Оплата на месте в отеле».
1: Ну и смотрите за тем, какие мейлы вам приходят, из каких адресов, потому что там может быть одна буква изменена. Будут данные о вашем бронировании, и вас там попросят заплатить или еще что-то. Нет, только через официальные сайты, там, каким-то образом убеждайте, что это действительно ваше. Да, сейчас, к сожалению, мы вот находимся вот в таком не очень хорошем моменте, да, ну, смотри, и ЦСДД вон взламывали, и, наверное, и поэтому мне пока не звонили, кстати, ничего не придумали. Не предлагали.
0: Но я думаю, что не задали. В данном случае предупреждение о том, что там даже могут использовать твои имя и фамилию.
1: Это уже какое-то время происходит, да.
0: Вот это очень-очень опасно, да.
1: Сливаются.
0: Ну, да. И еще один новый тренд у иностранных туристов в Китае. Они туда едут с пустыми чемоданами. Как ты думаешь, зачем?
1: Наверное, чтобы улететь оттуда полными.
0: Совершенно верно. Что везут из Китая? Гаджеты и умный дом. Массово покупают электронику известных китайских брендов. Xiaomi, Huawei и так далее. Роботы-пылесосы, умные чайники, автомобильные видеорегистраторы последнего поколения. Говорят, там это намного дешевле. Чай и аксессуары. К чайным вот этим традициям. Фабричная одежда и обувь местных топ-брендов уже в топе. И очень даже ценится. Ну и традиционная китайская медицина. И также жемчуг и шелк.
1: Слушай, ну а смысл лететь с пустым чемоданом? Можно же купить чемодан там на месте, еще и чемодан красивый с собой привезти.
0: Какая ты умная! Вот сразу видно, travel-эксперт, заметь, а! Ну какая умница!
1: Я еще и экономная. Слушай, смотри, интересно тоже. Air Advisor сравнила 26 крупных европейских авиамаршрутов и составила для нас рейтинг максимального стресса для пассажиров.
0: Так.
1: Какие самые стрессовые маршруты? В расчет брали задержки, отмены, погоду, продолжительность полета. И первым по стрессу в Европе оказался маршрут Амстердам-Барселона.
0: Угу.
1: А вторым еще один из маршрутов был тоже в Амстердам. Значит, Лондон-Хитроу, Амстердам, да. Третье – Манчестер-Дублин. И в первой пятерке также оказались Лиссабон-Мадейра. Не знаю, вот Мадейру они из аэропорта взяли или просто потому, что задержки большие там в вылетах. И Париж-Ницца. Здесь важно не перепутать. Речь как бы не о том, что там что-то не так на этих маршрутах происходит, а это предсказуемость расписания и комфорт для пассажиров. Так что тут не про безопасность полетов. Вот, кстати, те история с Fly Dubai.
0: Кошмарная.
1: Жуткая.
0: Кошмарная, жуткая история с Fly Dubai. Я не знаю, вы в прошлой передаче не обсуждали эту историю?
1: Она
0: или
1: не
0: она случилась между
1: она
0: передачами?
1: Случилась,
0: да?
1: Между, да,
0: ну, просто, ну, если вы вдруг не в курсе, из Дубая вылетел самолет в сторону Тель-Авива, если
1: да,
0: ничего не путаю.
1: Да, он летел в сторону Тель-Авива, и не долетая час до Тель-Авива, у них там случилась драка в кабине
0: пилотов. Да какая
1: пилотов.
0: Драка? Просто второй пилот взял топор какой-то, который висит для экстренных случаев в кабине пилота.
1: Нападение.
0: И стал просто этим
1: нападение
0: топором.
1: Нападение второго пилота на
0: И убивать первого пилота с целью, чтобы потом этот самолет отправить куда-то в сторону Израиля, то ли в сторону Тель-Авива, то ли еще куда-то. Слава богу,
1: ну, что... они уже сейчас выяснили, да, что он хотел его в аэропорт Бен-Гуриона направить, потому что там очень много людей в это время, сейчас как раз-таки полеты
0: все находятся. Совершенно история.
1: Да.
0: Да, я бы не назвал это дракой, сказать по правде. Ну, это реальное нападение.
1: Вначале это было как драка.
0: Террористический
1: вначале, знаешь,
0: акт, да.
1: Скорее,
0: да,
1: это сейчас уже присвоили этому теракт. Так что да.
0: Но пилот, давай скажем, он был индийцем, он до сих пор индиец. Да. Он открыл дверь кабины, туда пассажиры зашли, в общем, и посадили самолет. Причем посадил самолет по специальности сантехник парень.
1: Нет.
0: Или это все-таки утро?

0: Это байки.
1: Байка, да?
0: Нет, говорят, что он смог...
1: Нет, он поднял штурвал, когда самолет был в пике, а потом какие-то нашлись пилоты,
0: но он
1: которые
0: смог
1: были.
0: Его, говорят, что он как бы смог его выровнять.
1: Сначала.
0: Да, но это спорно.
1: А потом профессиональный пилот его посадил.
0: Я вообще читала одного профессионального пилота, что я сейчас не претендую на истину, да, но что самолет, как бы, если он управляется автопилотом и его не трогать, он сам, в принципе, выравнивается. То есть
1: давай сейчас не будем...
0: Насчет сантехника, управляющего самолетами, давайте не будем.
1: А такая информация тоже была в средствах массовой информации, что парень, который там чуть ли не в компьютерную игру играл, смог, по крайней мере, выбрать его из пике.
0: Слушай, но израильтяне до 50 лет каждый год ходят служить в армию по месяцу, да? То есть там, в принципе, вся страна, это одна большая армия, которая... Я думаю, что летели бы там какие-нибудь французы или итальянцы, или там мы, да, не факт, что все бы так хорошо и благополучно закончилось. Ну ладно, давай к хорошим новостям.
1: Хорошим? Я не знаю, у меня есть, может быть, не самая хорошая новость, но необычная новость, поскольку она от нашей радиослушательницы. Зовут ее Анастасия, вот она что буквально что написала пару минут назад. Добрый вечер. Не знаю, какая будет сегодня тема магнитиков, но очень хочется поделиться, как на прошлой неделе мы вырвались с мужем без детей в долгожданный отпуск по Греции покупаться на Крит. И, увы, мы не искупались ни одного раза. Дожди, ветер, такую погоду даже местные не помнят. И говорят, что для начала октября она вообще не характерна. Говорят, что даже зимой такая погода у них встречается нечасто. Так что всем, кто был в это время на Крите, передаю привет и сочувствую, что не получилось погреться.
0: Во всей Греции было. Там и циклон был большой. И тоже в Анталии люди несколько дней были дожди проливные. У меня сын сейчас на регате был тоже в Греции. Говорит, вообще просто качало. Да, прошлая неделя, она у нас была более хорошая погода.
1: Она и написала, мы из солнечной погоды в Риге уехали в пасмурную на Крит. Бывает, Настенька.
0: Да,
1: не переживайте так, пожалуйста. У меня есть новость про Октоберфест. Ну, давай. В Мюнхене завершился 191-й пивной фестиваль Октоберфест. Установлен новый рекорд посещаемости 7 400 000 человек. Ты можешь себе представить эту араву? 7,5 миллионов человек.
0: Насколько я понимаю, в Мюнхен заглянул.
1: Ну, об этом я чуть попозже расскажу. Подожди, не забегай раньше времени. Организаторы отметили рост продаж еды и напитков, в том числе безалкогольных. Но, что любопытно, интересное журналистское расследование провел британский таблоид Daily Star. Что установлено? Что там, помимо того, что вот известная программа, там проходят масштабные тайные секс-вечеринки, представь себе. В текущем сезоне рекордную популярность набрали так называемые гедонистские ответвления Октоберфеста.
0: Значит, я твою новость закинула нашему дорогому чату. Что он мне ответил? Что ему не удалось подтвердить исходный рассказ о тайных вечеринках и вот этом все в беспределе. Так что, не знаю, ты поймал какую-нибудь утку.
1: Возможно. Таблоид Daily Star, поэтому и таблоид, что он может что-то такое. Но Октоберфест – самое опасное место в Европе для одиноких женщин-туристок. Ежегодно полиция Мюнхена фиксирует десятки официальных заявлений об изнасилованиях и сотни случаев сексуальных домогательств прямо на территории фестиваля. Факт? Факт. Это золотая жила
0: тоже для... нет.
1: Почему?
0: Тоже нет. Нету такого подтверждения.
1: Тогда не буду это читать.
0: Ну что ты на Мюнхен? Ну там хороший праздник, хороший Октоберфест. Как бы, да, вот то, что там, отходов, понятно, что много. Но, не так там плохо, Дим.
1: Да там вообще прекрасно, как мне кажется. Давай тогда к вопросу.
0: Давай.
1: Смотрите, сейчас у нас будет вопрос. Первый правильный ответ на этот вопрос и подарочная карта на 50 евро на ваше путешествие от Atlantic.lv будет ваш. Смотрите, по данным Всемирной туристической организации, в этом году именно эта европейская страна занимает первое место по бронированию туристических путешествий в Европе. Какая страна европейская? Вот на сегодняшний день, по данным Всемирной туристической организации, лидирует по бронированию туристических путешествий в Европе. 25-45-25-25. Ждем ваши варианты. Поборитесь, пожалуйста, за подарочную карту на 50 евро.
2: Магнитики. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Путешествие в прямом эфире. Магнитики.
3: Итак, мы возвращаемся к вопросу, какая европейская страна, по данным Всемирной туристической организации, лидирует вот на данный момент в топе направлений по бронированиям в Европе, спросили мы вас, и вы перечислили огромное количество стран европейских, и правильный ответ – Испания. Испания мировым, и, кстати, европейским лидером признана Испания. По официальным прогнозам Министерства промышленности и туризма Испании, по итогам 2022 года она планирует принять 100 миллионов туристов. Для страны с собственным населением 48 миллионов человек это означает, что число туристов более чем в два раза превысит количество местных жителей. Вот. Так, номер телефона 295333 и так далее. Еще парочку цифр. Поздравляем вас. Подарочная карта от Atlantic.lv достается вам на 50 евро. В этом списке, давай-ка пробежимся по нему, да, страны, которые лидируют по туризму, да, по запросам. Испания на первом месте, далее Италия, Франция, ничего удивительного, Великобритания, Германия, Казахстан, между прочим, Турция, Португалия, Норвегия, Греция. Вот десятка направлений по бронированию в Европе.
4: Неудивительно. Да? Испания, Италия, Франция всегда были тройки.
3: Конечно.
4: И, по-моему, в прошлом году Франция лидировала, насколько я помню, но видишь, как Испания все рекорды бьет. Наверное, не без нашей помощи с тобой.
3: Абсолютно.
4: Мы тут столько про Испанию рассказываем.
3: Абсолютно.
4: Мы на Гран-Канарию вон всех зовем.
3: Абсолютно.
4: И Испания материковая тоже классная. А Майорку, как мы про Майорку рассказываем.
3: Класс. Я тогда, пожалуй, к своему рассказу, если ты не против, перейду. Я буквально вот должен был вернуться в пятницу, но вернулся в субботу. Из Испании, кстати, само путешествие, сам отдых был просто великолепный. Огромное спасибо тебе, Юлечка, и Атлантику. Также огромное спасибо. Могу порекомендовать совершенно замечательный отель в городе Лоре-дель-Мар. Да, это Коста Браво. Отель называется «Деламар». Это лучший отель, в котором был самый лучший в мире завтрак.
4: Вот. Это твой конкретно лучший отель.
3: Разумеется. Я сейчас говорю только о своем.
4: Он не лучший in general?
3: Да, конечно. То есть, ну, он 4 там с чем-то, 4S звезд.
4: Да, но у него очень высокий рейтинг.
3: Вот.
4: В таком боха стиле.
3: Да,
4: красивом.
3: Представьте себе, что на завтрак, значит, 5 видов яиц, включая пашоты, 5-6 видов сыра испанского, 2 вида хамона, вот, и огромное количество фруктов
4: это
3: на
4: завтрак. Каталония, конечно,
3: да,
4: хамон
3: да,
4: тебе там
3: да.
4: Везде.
3: И когда вот холодная кава, разумеется, ну и так далее. Гуакамоле, между прочим, на завтрак. И когда вот мы покидали, выезжали из отеля, там какая-то была еще пара из Британии, они тоже восторгались как раз-таки вот едой в этом отеле. Запоминайте, Деламар. Кровать, мама дорогая, я такой широкой кровати тоже не видел нигде. Серьезно?
4: Только, отель только для взрослых, 16+.
3: А 18+, позвольте. Я не знаю, почему.
4: Семен Семенович, а в чем разница?
3: Я даже не знаю. Ну, действительно, только взрослые были в этом отеле, и, скажем так, было несколько пар, скажем так, вот дядя-дядя, тетя-тетя. Это было совершенно заметно. Не знаю, может быть, поэтому они любят этот отель. Что еще было забавно в этом отеле, что за пару дней до того, как мы улетали, по всей Испании прошло тоже предупреждение, как у нас была буря, да, и разослали вот эти вот красные квадратики, красные треугольнички со знаком восклицательного.
4: Да, да, да.
3: И весь отель просто как загудел там балконы в балконы. Вот, это тоже было довольно забавно. Но, кстати, в самом...
4: Дождь был тоже? Буря была какая-то?
3: Был только какой-то небольшой дождь у нас, да, ну или большой дождь, но ничего страшного. Вот. А под Барселоной там показывали, там был настоящий потоп, машины плавали и так далее. В общем, замечательный отдых. Погрелся, искупался. На 27-28 была температура, очень теплое море. В общем, красота.
4: Ну, Лоре-дель-Мар вообще прекрасно.
3: Да,
4: прилетает. От Барселоны недалеко. Можно съездить и погулять. Еще раз, вы
3: лежать, отдыхать,
4: поехали?
3: Есть, купаться. Только вот такой был абсолютно ленивый отдых. Но хочу предупредить, что довольно крупный песок. Вот на пляже, как раз-таки вот перед этим отелем. Я бы даже сказал, что там мелкие камушки. Первый день у меня даже...
4: Мелкая
3: как бы...
4: галька.
3: Ну, не галька, вот именно камушки. Они еще островатые, еще мне даже как-то так ногам было больно ходить. Я даже там тапочки пошел купил. Вот хочу предупредить вас об этом. Так, все было прекрасно и замечательно. И мы должны были улетать в пятницу. Вот сейчас я начинаю рассказывать о приключениях. Вот, в 14.25 должен был улететь самолет из аэропорта Барселоны. Мы приехали в аэропорт заранее. Причем там за 2-3 часа так был трансфер. Там 2 часа, правда, ехать было от отеля. Вот. Нормально все. Приехали, сидим, спокойненько я смотрю, прилетел наш самый козырный самолет Air Baltic.
4: Зеленый хвостик.
3: Зеленый хвостик и еще ливрей, если не ошибаюсь, называется вот этот вот окрас фюзеляжа. Uh-huh. И как раз-таки в цвета национального флага, да? У нас, по-моему, один такой самолет.
4: Нет, два у нас таких самолетов.
3: Окей, ну два. Два. Всего лишь два. Я думаю, ну на этом-то самолете точно будет Wi-Fi. Поскольку туда, в Барселону, да, мы летели без Wi-Fi. Сидим, все спокойно, нормально. И вдруг в 14.25, плюс-минус 5 минут, приходит сообщение. Ваш рейс отменен. Вот. Прямо скажем, не самые приятные ощущения, поскольку это впервые в моей жизни было такое, в нашей жизни с моей супругой, что рейс отменен прямо
4: Причем
3: вот здесь.
4: Причем возле гейта, да?
3: Ты я его сижу гейте. Просто, да, просто да, я да, уже да, на да, гейте. Да. Очередь выстроилась, как всегда, минут за 15-20.
4: Ну, какие-то техническую ямослудель?
3: Даже не знаю. И вот он стоит, я его вижу, буквально метров 50. И все, отменен. И начинается вот эта возня вокруг гейта, что делать, куда бежать, что происходит. Жене на телефон приходит оповещение, а значит, я сразу думаю, дай-ка я позвоню знакомому тревел-эксперту. Звоню Юле, говорю, Юль, что делать? Она говорит, ну, спокойно, должны прийти представители и должны с вами как-то разбираться. Вот. Никто не пришел, сразу стали вот электронно присылать имейлы. Значит, пришло предложение лететь нам через Франкфурт. Значит, смотри, Барселона, Франкфурт, Франкфурт, Таллин, Таллин, Рига. Вот такой.
4: Вы
3: вот
4: отказались?
3: Мы не отказались, нет. Чуть-чуть отказались. Ну, знаешь, в таком шоковом состоянии вряд ли ты будешь от чего-то отказываться. Мы поехали, но рейс из Барселоны летал с другого терминала. А там от терминала до терминала один огромный, другой огромный терминал. Ехать только на автобусе минут 10 со скоростью 50 км в час. То есть он далеко.
4: Да.
3: Вот, а перед этим надо было еще получить багаж, который мы сдали, понятное дело, в самолет. Вот, пока мы получили багаж, пока пошли искать зеленый автобус, который должен везти к терминалу, пока мы доехали туда, короче, мы на тот рейс просто физически опоздали. То есть мы не могли успеть никак, тем не менее, мы уже оказались в другом терминале. Звоним в Air Baltic. Вот, получили, что называется, ведром по морде, и нас просто не пустили. Говорит, все, на рейс больше не пускают. Да, к чести Air Baltic, я должен сказать, что все, что было вот, все, что касалось каких-то организационных вопросов, все было сделано на лучшем уровне. Правда, если бы вот мои знания английского, латышского и прочих языков и всех этих дел, я бы там остался один, как я сказал своей прекрасной, умной и потрясающей жене, говорю, я бы сел вот здесь, вот в центре аэропорта и заплакал бы. И плакал бы, наверное, до сих пор. Вот.
4: У вас семья организатор путешествия.
3: Организатор путешествия я, а вот как раз-таки министр внутренних дел, вот общение, вот это все, это как раз-таки на ней.
4: В итоге вы же все-таки полетели не через Франкфурт, вы полетели через Мюнхен.
3: Вот буквально.
4: И попали на Октоберфест.
3: Секундочку. Минут сорок она стояла с телефоном у уха. И нам сначала предлагали остаться в Барселоне, потом предлагали полететь в Вену, потом еще было несколько вариантов. В итоге мы полетели в Мюнхен вечером. Там нам забронировали гостиницу, уже все было оплачено. Вот.
4: В аэропорту или куда-то вы выезжали?
3: В Мюнхене 6 километров. Предложили две. Одна 6, другая 43 километра от аэропорта. Мы поехали ту, которая 6. Вот. Но когда мы летели в Мюнхен, я выхожу из самолета, нас рассадили в разные места в самолете. Я выхожу из самолета и смотрю, жена моя совсем не веселая. Понятное дело, с 7 часов утра на ногах, а там уже 10 вечера, там 9:30. Она говорит, нам пришло на телефон уведомление, что еще один наш чемодан где-то потеряли. Ты можешь себе представить? В один день за всю нашу жизнь у нас не было ни одного отмененного рейса, ни одного потерянного багажа. Получай все. В один день здесь же. Ладно. Там эта история с чемоданом тоже была интересная. Когда мы уже разместились в гостинице, нам пришло сообщение, что наш чемодан, догадайся где? В Йоханнесбурге. Представьте, Мюнхен, где Йоханнесбург.
4: То есть ваш чемодан совершил путешествие вокруг света?
3: Юль, я уже к тому моменту...
4: А кто вам прислал сообщение?
3: Люфтганза! Прислала сообщение, что он в Йоханнесбурге. Я к тому моменту сказал: слушай, все, хватит нам на сегодня этих приключений. Черт с ним, хоть на Луне. Давай ложиться спать, завтра с утра будем разбираться с чемоданом. Но, правда, там было одно обстоятельство, которое вызывало, с одной стороны, смущение, а с другой стороны, некую надежду. Там было написано, что он там был 6 сентября. В Йоханнесбурге наш чемодан. А пришло это в октябре. Короче, приехали мы на утро в аэропорт. Нашли наш чемодан, правда, мы его физически не видели. Любезная
4: так
3: дама.
4: Так он уже приехал к вам?
3: Нет, он где-то там...
4: В Йоханнесбурге.
3: Из Йоханнесбурга там до Мюнхена как-то сам добрался, по аэропорту Мюнхена там путешествовал, сел вместе с нами в самолет, и с утра мы улетели вместе с ним в Ригу, и мы встретились с ним в Риге. Вот. Вот такая история. В общем, все было организовано. Огромное спасибо. Мы собрали все чеки. Мы ехали на такси туда-обратно. Все собирайте чеки обязательно. Мы направили все эти чеки. Гостиница была оплачена до нас, зарезервирована. Air Baltic постарался. Вот. И сейчас будем еще претендовать на компенсацию по 400 евро на человека.
4: Слушай, ну вообще, можно сказать, не самый плохой исход.
3: Посмотри, какая часть программы «Магнитики», а? То есть все, что называется в дом.
4: Но ты не был прям сильно расстроен, когда я с тобой там разговаривала уже потом. Мы
3: переписывались. Это было только что, и я держал себя в руках, чтобы тебя не испугать. Вот.
4: Слушай, ну классное приключение. Хорошо, что все хорошо закончилось.
3: Реклама.
1: «Магнитики». Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине.

0: Zaimi stoja denek.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
2: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top!
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Покупай грітий, выигрывай. До 26 октября купи продукцию Грітий в магазинах Максима на сумму не менее 4,99 € и зарегистрируй чек на сайте лотереи. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
6: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Зелзова 72 или на MN Mebels LV. Мебель Унамс. Цены падают.
7: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1,50 €. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
8: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
9: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.

0: Итак, друзья, солнце в Риге — это здорово, но как насчет сменить рабочие встречи на морские виды, а привычные будни на новые впечатления? Пройдите лето с Atlantic Travel. На Atlantic Travel горящие предложения с вылетами в первой половине октября. За морскими пейзажами и прогулками по старинным улочкам в Черногорию. От 330 евро. Хочется яркого солнца и красок подводного мира? Египет — от 385 евро. Любителям уютных таверн и античных историй — Греция — от 405. А за гостеприимством и любимым все включено, конечно же, в Турцию — от 435 евро. Добавим восточного колорита, и вот он, Тунис — от 790 евро. Особое предложение — Гран-Канария с вылетом 6 ноября, Атлантический океан, золотые дюны, канарское солнце — 1285 евро от. Подробности на atlantic.lv, все цены. На человека в стоимость включены перелет, проживание с выбранным питанием и трансфер. Ждем вас в офисах в Риге на Базнице 9/11 или на Меркеле 19. Atlantic Travel. Добавьте солнце в свои планы. Заходите на atlantic.lv.
1: Магнитики. Маршрут.
2: Маршрут построен.
0: Ну, еще буквально несколько минут, о чем мы расскажем на прощание, Юлечка.
3: Ну, давай про тему ИИ поднимем. Сейчас.
0: Давай.
3: Только ленивый не говорит про искусственный интеллект. По поводу того, насколько влияет искусственный интеллект на и использование его на выбор туристических маршрутов и вообще отдыха, отпуска у людей. Так вот, был составлен аналитический отчет. Мы сами ничего не придумаем. Вот здесь, значит, тренды 27-го года, подготовленные на основе опроса 14 тысяч путешественников из Великобритании, Австрии и Бразилии. И согласно этим цифрам, в вопросах выбора отелей, курортов и скрытых локаций 84% туристов безоговорочно доверяют рекомендациям членов своих семьи, а 81% ориентируются в том числе на отзывы близких друзей. Вот. Так что пока что вот доверие к искусственному интеллекту как к надежному тревел-консультанту пока что нету. Но я тебе скажу, что я слышу истории. Uh-huh. И не далее, как сегодня. Я сегодня была на встрече с партнерами из разных стран, которые приехали в Латвию, и мы обсуждали очень разные вещи, и в том числе была история про то, вот люди, которые приехали из Венгрии, представляющие там термальный отель в Хивиз, это такой курорт, где озеро, то есть Хивиз-Балатон, многие знают, вот, рассказали о том, что к ним стали добираться туристы из таких стран,
0: для них экзотических.
3: Для них экзотических никогда не было, там из Америки, говорит, какой-то американский солдат приехал, там, ну, бывший, да, потому что они там лечат много заболеваний, но в основном опорно-двигательный аппарат, и люди, советуясь с искусственным интеллектом, им начали уже в разных странах, там, очень дальних странах мира, начали рекомендовать, например, вот в этот отель ехать в Хивиз, да, и, но у искусственного интеллекта, у него тоже очень выборочно устроена вот эта вот
0: рекомендация.
3: Рекомендации, да. То есть, если там можно углубляться очень далеко в это все, то есть, если когда-то было очень правильно написанные статьи там про определенные там направления, ну, то есть, если в свое время как бы искусственному интеллекту скормили правильно, что именно туда надо ехать за этим, то он будет это советовать всем, и вся была история про то, как очень круто поднялась какая-то это итальянская компания машин, ну, проката машин, uh-huh, да, uh-huh. Они там за полгода выросли в 6 или 8 раз, потому что искусственный интеллект где-то подцепил и стал их просто советовать
0: продвигать
3: всем.
0: Да.
3: И продвигать всем, да. И, ну, вот это вот как бы сейчас идут очень, очень много споров по поводу того, сколько же процентов людей безоговорочно доверяют искусственному интеллекту. Потому что, когда ты сам в Google там поиск сделал, да, то, ну, окей, мне там рекламу дальше, а искусственному интеллекту до сих пор доверяют. Но на самом деле он, в принципе, действует плюс-минус по ну, как бы тоже по принципу вот этих вот всех SEO-оптимизации Гугла. Вот, так что...
0: Подведя итоги, можно сделать такой вывод. Пользуясь искусственным интеллектом, не забывайте о своем.
3: Так? Естественно, интеллект, он пока что тоже...
0: И правда, если он есть. Это уже совсем другая история, тема совсем другой передачи. Юля, огромное спасибо за компанию. Всем
3: спасибо
0: приятных
3: тебе.
0: Впечатлений и путешествий. Заканчиваем.
3: Приятного
0: Юлия
3: вечера.
0: Римлина и Димхар.
3: Пока.
1: магнитики. Твой гид по планете.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра при покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl стоит того.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
6: Swedbank микроиегулдījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksās ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroiegulījumu var pieslēgt Swedbank lietotnē vai internetbankā. Swedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
7: Куда бы ни привёл осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Lidl. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Lidl. О том, что настоящее.
8: СВХ плюс.

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 19 часов 22 минуты.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

стопроцентные хиты.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
2: Из архива хитов. Золотой запас. Радио С.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: расставлю. 100% хиты.
1: Только ты меня.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна папа.
1: СВХ плюс.
2: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: Музыка для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимают.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами.

0: ВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: СВХ плюс.

0: ВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Katru reizi, kad izvēlēs te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Medsestra, skalpeļ, nožnici, pincet. Сестра, пинцет.
5: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
4: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
5: Доктор, а что насчет пациента?
4: А, да, прямо сейчас.
6: Yes, yes, yes. Наверное, самые вкусные семечки, yes.
7: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
8: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.
9: Ранен светлой стрелой.

0: только для всех.
1: И кто любовь эту выдумал, и не знаешь о ней, пока ты мал, ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка. Музыка, которая вокруг

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры ВФ. Билеты в кассах. Билетшоу-сервис.

моя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+. В мире небоскребов новостей.

0: цветы по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.
2: Осень
0: на плюсе.
2: Музыкальный урожай.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: А за окном.
4: ВХ плюс.

Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

ВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ+. Радио, которое тебя

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

Музыка для всех. Я на стену два крыла, и вижу ты. Только хиты. Только твоя музыка.

Κέντλευση. Только хиты. Только твоя музыка.

радио, которое рядом. Прямо в космосе.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом.

0: СВХ плюс.
1: Никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: выходим.
1: Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если ты ниже, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Только твоя музыка.
2: Я живу лучшую жизнь.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Твой самолет.
2: Солнце и сердце еще горят, но об этом люди не говорят.
0: СВХ плюс.

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Если вдруг видим все океаны, если вдруг вечный сон
0: остынет. СВХ Плюс.